нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin. Откроет программу композиция «Your Time Is Gonna Come» с первой пластинки Led Zeppelin.

в композиции «Your Time Is Gonna Come». Как и во многих других композициях Led Zeppelin, есть партия клавишных инструментов. В студии партию клавишных записывал бас-гитарист группы Джон Пол Джонс, а на концертах Джон Пол Джонс играл за двоих. Басовую партию он играл, используя ножную клавиатуру. В моей практике тоже был опыт игры за двоих. У электрооргана Вермона были два мануала для игры руками и ножная клавиатура, а пару раз пришлось играть на рояле и электрооргане одновременно. Ну, я отвлекся. Работу над очередным, пятым по счету альбомом, группа завершила летом 1972 года. Альбом впервые получил собственное название – Houses of the Holy, но, как и в случае с предыдущей пластинкой, Sports Atlantic Records по поводу оформления конверта затянулся на несколько месяцев. Обложка пластинки вызвала ожидаемый скандал. Альбом был запрещен к продаже в некоторых штатах США, принадлежавших к библейскому поясу, и в Испании. Группа продолжила экспериментировать, смешивая хард, хэви, фолк и блюз. С альбома Houses of the Holy слушаем композицию «Dancing Days».

Альбом «Houses of the Holy», сдержанно встреченный критикой, вышел в марте 1973 года и занял первые места британского и американского хит-парадов. Менеджер группы Питер Грант добился, чтобы организаторы гастролей перечисляли Led Zeppelin 90% доходов от продажи билетов. Раньше такого никогда не было. Летом 1973 года группа совершила очередной концертный тур по Соединенным Штатам Америки. За концерт в Тампа-Сити, на котором присутствовало около 57 тысяч зрителей, Led Zeppelin получили $309 000, побив тем самым мировой рекорд, принадлежавший The Beatles. За 35 американских концертов группа получила более $2 000 000. Когда музыканты вышли на сцену в Балтиморе, все 25 тысяч зрителей поднялись и в тишине подняли вверх зажженные свечи и зажигалки. Джимми Пейдж назвал это впоследствии, цитата, «поистине волшебным моментом». Конец цитаты. Три концерта Led Zeppelin в нью-йоркском Madison Square Garden были сняты на видео. Эти материалы легли в основу фильма «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же». Цитата. «Звучат старые хиты, кадры концертных выступлений чередуются с показом цепелинов на природе. От всего действа веет каким-то странным средневековым холодком. Красота настораживает и в то же время притягивает. Не фильм, а огромное окно в костеле с витражами, уводящими в другой мир». Конец цитаты. Аудиодорожка была выпущена отдельным двойным альбомом. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же».

Вышедший в 1973 году пятый лонгплей Led Zeppelin «Houses of the Holy» стал последним альбомом группы, выпущенным на лейбле Atlantic Records. Работу над шестым альбомом музыканты начали в ноябре 1973 года. Было записано 8 новых композиций. Однако из-за болезни Джона Пола Джонса работа над новым альбомом была приостановлена. Альбом дополнили экспериментальные композиции, записанные ранее, но не вошедшие в прежние релизы. Во время работы над альбомом Пейдж и Плант проехали по городам Северной Африки с целью, цитата, «открыть для себя уличную музыку и набраться новых ощущений». Конец цитаты. В альбом вошли композиции разных стилей – фанк, блюз, хэви-метал, кантри. Главной композицией альбома считается восьмиминутная «Кашмир», соединившая в себе элементы хэви-метал, тяжелого блюза и индоарабские этнические влияния. Композиция была навеяна воспоминаниями о посещении Северной Африки. В исполнении рок-группы Led Zeppelin послушаем легкую кантри-композицию под названием «Down by the Seaside».

Весь 1974 год музыканты Led Zeppelin отдыхали от музыки и занимались обустройством собственной фирмы грамзаписи под названием Swan Song Records – «Лебединая песня». Менеджеру группы Питеру Гранту надоело спорить с Atlantic Records. И шестой альбом Led Zeppelin под названием Physical Graffiti был выпущен на собственной фирме группы. Альбом, о котором я только что рассказал, состоял из двух пластинок. Я не припомню, чтобы группы второй половины 60-х, первой половины 70-х баловали своих почитателей двойными альбомами. Ну, разве кроме Beatles, если помните двойной альбом, белый альбом Beatles. Альбом Physical Graffiti поднялся до первого места в хит-парадах альбомов Великобритании, США и некоторых других стран, став впоследствии четырежды платиновым. Альбом был выпущен в конце февраля 1975 года, а уже через месяц все шесть альбомов Led Zeppelin одновременно оказались в списках Billboard 200. Это рекорд, непревзойденный до сих пор. После выхода альбома Physical Graffiti музыканты дали 5 концертов в Лондоне, которые посетило более 85 тысяч зрителей. А вот очередные европейские гастроли пришлось отменить, так как Роберт Плант с женой попали в серьезную автоаварию, отдыхая на греческом острове Родос. Работу над новым альбомом группа начала осенью 1975 года в Нью-Йорке. Роберт Плант записывал вокальные партии, не поднимаясь с инвалидного кресла. Очередной альбом Led Zeppelin под названием «Presence» вышел в конце марта 1976 года и возглавил хит-парады многих стран. Цитата. «Presence являл собой сгусток чувств, прежде всего чувство тревоги. Мы не были уверены в том, что сможем играть, как прежде. Случись с Робертом худшее, произошел бы драматический поворот. С точки зрения цельности чувства, Presence – наш лучший альбом». Конец цитаты. Цитата. «Это был своего рода крик о помощи. Альбома, подобного этому, не будет никогда. Он – вопль из бездны. Единственное, на что мы в то время были способны». Конец цитаты. Это слова Джимми Пейджа и Роберта Планта. С альбома Presence слушаем композицию «Royal Orleans».

Вторая половина 70-х – это время расцвета диско и панка и начало заката рока. Но история Цепелинов продолжалась. Приведу слова гитариста группы Джимми Пейджа. Цитата. «Когда мы затевали все это, нас не покидало ощущение срочности воплощения идеи, словно внутри сидела какая-то драматическая нота, рвущаяся наружу. А сейчас мы словно оправдываемся сами перед собой». Конец цитаты. В апреле 1977 года Led Zeppelin начали очередной 11-й концертный тур по США. К этому времени Роберт Плант окончательно оправился от последствий автоаварии и передвигался по сцене, как и раньше. По словам одного из критиков, цитата, «Гитара Пейджа звучала потрясающе. Плант вкладывал всю свою душу. Джонс и Бонем тоже были на высоте. Это был громкий прорыв после 2 лет молчания. Реакция публики была просто ошеломляющей». Конец цитаты. Один из концертов вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На нем присутствовало 76 229 зрителей. В перерыве между концертами Цепелины слетали в Лондон, чтобы получить награду, цитата, «за выдающийся вклад в развитие музыки». Конец цитаты. С альбома «Presence» слушаем композицию «Candy Store Rock».

Смерть 6-летнего сына Роберта Планта от кишечной инфекции прервала триумфальные гастроли Led Zeppelin по США. Плант впал в тяжелую депрессию, которая длилась больше года. Джимми Пейдж предпринимал титанические усилия, чтобы побороть наркотическую зависимость. Джон Бонем, дружелюбный и мягкий человек в трезвом состоянии, был склонен к гневу, безрассудству и вспышкам ярости в состоянии алкогольного опьянения. В мае 1978 года группа вернулась к репетициям, а осенью начала работу над новым 8-м альбомом. Пейдж, Плант и Бонем испытывали серьезные проблемы со здоровьем. Большую часть материала для альбома предоставил Джон Пол Джонс. 8-й студийный альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» был выпущен в августе 1979 года. Пластинка стала мировым бестселлером. В США, например, она получила платиновый статус за 2 дня. В мае 1980 года Led Zeppelin начали очередной европейский тур. Главными действующими лицами на сцене были восстановившийся после депрессии Роберт Плант и мультиинструменталист Джон Пол Джонс. Джимми Пейдж выступал нестабильно, но хуже всего чувствовал себя и выглядел Джон Бонем. Несколько раз он терял сознание. После обильного возлияния в особняке Джимми Пейджа рано утром 25 сентября 1980 года барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем умер от удушья. Цитата. «Потеряв общего друга, мы в полном согласии и взаимопонимании пришли к выводу, что не можем продолжать существовать как группа». Конец цитаты. И в завершении программы еще одна цитата. Цитата. «Led Zeppelin – это лабиринт, по которому идти страшно, странно, но приятно. Выберешься, не выберешься. Если выберешься, то что там, в конце этого лабиринта? А в конце наверняка сидит леди, которая до сих пор уверена, все, что блестит, это золото, и она до сих пор выторговывает для себя лестницу в небо». Конец цитаты. С альбома «In Through the Outdoor» слушаем композицию «All My Love» – «Вся моя любовь».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Мой папаш...

0: эту программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.

водой. Ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали как труд? Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучат сердца струны. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, ты заботами здесь окруженный. Жил, не зная заботы, лишения, не пора ли мужчиною стать? Срок настал, и с собой, без сомнения, ты украсишь победную рать.

горы, через леса и через долины, и болоты, и пучины, вместо песенных тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год этим командиром. Воин став ты в боях закаленный, всюду встретишь прием благосклонный, будешь пить, танцевать, увлекаться и с торцами песчено играть. А теперь путь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

в эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.
1: Мой папаш запрещает.

Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

разобьются. Не сожгу кораблей, не гореть

0: разобьются.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

география. Не моя вина, не твоя. А потом пойдут фотографии, где мальчонка, вылитый я. За окном деревья качаются, суетливый чай ты нальешь.

0: Спасибо.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы, чудные косы, как змей на плечи спускаются, очи темные.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. «Они хотели жить», читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2 тысячелетия назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера в Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода. Специалистов из разных областей науки и членов их семей тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома.
2: Глава 1. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чен Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина. Возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина. Возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года, статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина, возраст 45 лет, статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года, статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет, статус заключенный. Специалист поддержки Android IO, модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды, Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась, бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры, давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели некогда имевшей место космической баталии создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами больше всего на свете любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой».
3: «Заткнись, железяка!»
2: Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался.
3: «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты».
2: «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа».
3: «Да кого интересует мнение этого стального хлама?»
2: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?»
3: «Хм...»
2: — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду.
3: «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания. Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером.
2: «Ха-ха, да ты красавчик, Джон, я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята».
4: «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот. Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому. Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих. «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляясь сюда, я ожидал увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр. Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью».
3: «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да».
2: Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами.
3: «А ты что думаешь, Марсель?»
2: Капитан обратился к специалисту связи.
4: «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ». Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
5: «Только посмотрите на нее! Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантоз и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках».
4: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
5: «Если разобраться, Чен права, здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались».
4: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса».
3: «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий.
4: «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши».
2: Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека.
4: «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
3: «Минуточку. «Получается, здесь программа всем заправляет?» — удивился Борис.
4: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
3: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная! Что еще может эта твоя Глория?»
4: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
3: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
4: «Так мы ничего не решим».
3: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное. Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
4: «Вот те раз! Саймон, что я слышу? Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис.
3: «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным. Нужно к тебе приглядеться получше».
4: «А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
3: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
4: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
3: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
4: «Нет, капитан».
3: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
4: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
3: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
4: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис.
3: «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
4: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты.
3: «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
4: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
3: «Глория, это капитан».
4: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
3: «Полезно», — передразнил Борис.
4: «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
3: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили».
4: На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
3: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
4: «Не баба, а девушка, болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
3: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
4: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
3: «Помолчи, Борис, это приказ».
4: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
3: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
4: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь. Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%. В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов.
6: Что за темные пятна?
4: Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан.
6: Так нам надо спуститься?
4: Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите.
6: Каковы риски и шансы на выживание? Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно.
4: Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в Ио для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты.
6: Глория, дай более развернутый ответ.
4: Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан.
6: Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим.
7: Вот уж помогла, так помогла, — съязвил Борис, скрестив на груди руки.
6: Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории.
4: При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу. Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. Кажется, это ваше.
7: Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи, дай капитану принять решение, — возмутился Джон.
4: Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера, — хихикнула Сара. Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля.
6: Лучше помолчи.
7: Пусть говорит, — настоял Джон. Продолжайте, доктор.
6: Да, рано я тебя похвалил, Янки.
4: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
6: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты».
7: «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, Божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать. Только попробуй. А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
4: Капитан поднял руку, требуя тишины.
6: «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
7: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф.
4: Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим.
7: «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа. Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок».
4: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
7: «Чертов мозгоправ», — огрызнулся инженер.
4: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
7: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста.
3: «Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно».
4: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
3: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении».
4: Люди замерли в ожидании. Кен продолжил.
3: «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами, и, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной, пора его найти. Земля погибла, ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода, а потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними. Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми.
8: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
3: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды».
4: «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
9: Глава вторая. Спуск. Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома, от сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла.
4: «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение».
9: Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался.
4: «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!» «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать!» — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования. «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
8: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
4: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась.
9: Молния ударила в шаттл.
8: «Скажи мне, что ты это контролируешь!» — переживал Валерий. «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис.
4: «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен.
9: И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!» Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба.
7: «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоций.
4: «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот. На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади.
7: «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий. «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!» Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж! Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!»
4: «Это потрясающе!» — вторила ему Чен.
7: «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов.
6: «Выглядит планета вполне пригодной для жизни.
7: Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий.
4: Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом.
7: «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам. «По формам напоминают деревья триасового, нет, скорее, юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое».
6: «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон.
7: «Да кто его разберет? Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон. «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
4: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растениям необходим свет», — удивилась Моника.
6: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора».
7: «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление. В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
4: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотал Чен.
7: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью. «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!» Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
6: «Да, Чен. Что там у вас?»
10: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
6: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям».
10: «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
4: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
6: Чен отключилась.
4: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
6: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле. Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками. Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей.
4: «Можете отстегнуть ремни? Мы сели». Чен радовалась как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией.
6: Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды.
4: Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
11: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»
4: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса. «Ты о чем?»
11: «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
4: «Верно, доктор».
11: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
4: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
11: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов. Откуда пушки?»
4: «Капитан дал».
11: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
4: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
11: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
4: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
11: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый. И первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
4: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и будто рентген пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
11: «А этот откуда здесь взялся?»
4: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
11: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
4: «Нет».
11: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
4: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
11: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис. «Если что, зови, подсоблю».
4: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным.
11: «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы».
4: Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
5: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен». Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы».
4: «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина». Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!» Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды. Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере. Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше, — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной? Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами. Она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля. Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один. Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни, затараторила Сара. Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию. Американец исчез.

0: мяса. «Свали уже!» — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?»
1: «Шалинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином!»
0: Из люка челнока послышалась громкая музыка. «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь».
1: «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите».
0: Джон выбежал из челнока со ослепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива.
1: «Отпразднуем!»
0: Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен.
1: «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь».
0: Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен.
1: «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
0: «Причина?»
1: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
0: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
1: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
0: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
1: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи.
2: Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное — живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимыми.
0: «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
3: «Тебе обязательно знать?»
0: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
3: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
0: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
3: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
1: «Нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
3: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
1: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья. Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии».
0: Он улыбнулся.
1: «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда,
2: и темные пятна прошлого, наподобие

0: и тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее.
1: Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль, — хихикнула Моника.
0: Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности, — буркнул Борис. Валяй свою историю, брат-геолог.
2: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
0: Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее. «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише. «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
1: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
0: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался». «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон. «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся, будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил, просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения, — тихо произнес Джон. Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли.
1: «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. «Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые», — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
0: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь».
1: «Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
0: «Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится», — заключил Джон.
2: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару.
1: «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу». Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторая доля драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре.
2: Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
1: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу!» Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка! Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить!» Он потер руки.
2: Моника покраснела. «Мне стыдно признаться».
1: «А ты попробуй, может, полегчает».
2: Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек-ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и... «О, Боже, Моника, как ты могла?» Доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель». Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полная отчаяния. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом».
1: Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения». «Кристоф, скажите, что вы думаете?»
2: «А, пожалуй, скажу». «Моника, послушайте», — начал он мягко.
1: «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное.
2: «То, чем вы занимались раньше... лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы, не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты, направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку. Не упускайте такую возможность». После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться. «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, Но все же есть и другие пути. Остались психолог, Чен и Саймон. Кто из вас на...
3: Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл.
2: Не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
1: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
2: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
1: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
2: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ. «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения».
0: Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
2: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
0: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
2: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду.
1: Но соблазн легких денег сильнее».
2: Джон кашлянул.
1: «И они не замечали?»
2: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
1: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
2: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
1: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
2: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
0: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
2: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
0: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
1: «Колись, колись!» — скандировали все в один голос.
2: «Ну, хорошо». Физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать. «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью в силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало».
0: «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника.
2: «Да какое теперь это имеет значение?»
0: «Вот тебе раз. Огромное. Я так понимаю, эта история... о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки».
2: «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон.
1: «Не встревай, Моника», — Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?»
2: Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра.
0: «Ушам не верю», — хихикнула Моника.
2: «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать.
1: «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения».
2: Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся.
1: Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и...
2: Его глаза намокли от слез. В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти, хотел привести в чувство. После этих слов физик зарыдал.
1: «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом».
2: «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо.
1: «Пора ложиться спать!» — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы!»
2: Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом.
4: «Кристоф!» — закричала Моника.
2: Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился.
4: «Отойди!» Сара склонилась над ним. «Что произошло?» «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал».
2: «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?» На шее она увидела ярко-красное пятно. «Укус?»
1: «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?»
4: «Дурак», — ответила Моника, покачав головой.
1: «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон.
2: «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно.
5: «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий.
4: «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара.
1: «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...»
4: «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови».
2: «И что потом?» — спросила Моника. Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал.
4: «Будем наблюдать? Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя», — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом.
2: Инженер продолжил дурачиться.
1: «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное».
2: Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
4: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
2: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. Бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь.
4: «Пульс еле прощупывается!» Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась. «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса. Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога.
2: Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара! Ты сделала все, что могла!» Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
6: «Пойдем, Сара». Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

То будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

теневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде.

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Путь капли по стеклу и путь огня в лесу, путь падающих звезд в душе своей несу, путь горного ручья, бегущего к реке, и тихий путь слезы, скользящей по щеке.

Путь пули и пчелы несу в душе своей, пути ушедших лет, пути грядущих дней. Шаги чужих невзгод и радости чужих вплетаются в мой шаг, и не уйти от них. Пусть тысячи путей вторгаются в мой путь, но если бы я смог минувшее вернуть, его б я выбрал вновь, неверный, непрямой. Он мой последний путь и первопуток мой.

0: Эти черты города будущего обнаруживают себя именно там, в Нижнеполянске.
1: В Нижнеполянске?
0: Да, в Нижнеполянске. Там созывается конференция строителей, посвященная дальнейшей застройке городов. Вот и напишите очерк. Очерк об архитектуре новых городов.
1: Нижнеполянск.
0: Ну, едете?
1: Это интересное задание. Но ведь тут надо быть технически подкованным человеком.
0: Ну, знаете, иногда не специалист увидит больше специалиста. Позвольте, там же должен быть архитектор Залесский. Вам знакомо это имя? Так вот, вы и свяжитесь с ним. А лучше всего будет, если вы напишете очерк совместно.
2: Такой вариант нас больше устраивает.
3: В юности я работал в этом городе, Нижнеполянске, на строительстве бумкомбината. Приехал туда по комсомольскому набору, был землекопом, кателем, подносчиком кирпича. Жил сначала в общежитии, затем снял комнатенку в частном доме. В этом доме познакомился с одной девушкой. Потом уехал из Нижнеполянска. Все это было давно.
1: Неужели это Нижнеполянск?
4: Нижнеполянск. А что?
1: Так. Очень большой.
4: А зачем ему быть маленьким? Нижнеполянск – большой город.
1: Сосед по купе был молод, и для него этот город был всегда большим и каменным. Вокзал теперь был каменный, и к нему прилегала большая асфальтированная площадь, окруженная шестиэтажными зданиями. Вот в одном из этих зданий помещалась гостиница. У парадной двери солидно скромно чернела доска, где золотыми буквами было выведено название «гостиница». Совсем по-столичному. В вестибюле празднично пахло свежим лаком, и от чехлов кресел тянуло крахмальным холодком. А зеркальные окна были велики и светлы.
5: Ну, вам просто повезло. Тут один из архитекторов отказался от номера. Сразу созвонился со старой гостиницей и отправился туда жить. Причуда какая-то. Тамара, оформите товарищу 517-й.
6: Это тот номер, который был на Залесского?
5: Вот-вот.
1: А как отсюда пройти в эту старую гостиницу? Мне как раз Залесского надо повидать.
5: А вы туда на 5-м трамвае поедете? Сойдете на площади Красных Борцов, а там пройдете до Малакинской улицы.
1: А, там речка как раз.
6: Какая речка? Нет там никакой речки.
5: Как? Речки там нет, ее уже лет 15 как в трубу забрали. А вы, наверное, давно не были в нашем городе?
1: Да, очень давно. При номере была ванна с горячей водой и с никелированными трубами для сушки полотенец. А сама комната была обставлена современной мебелью и с тем рациональным уютом, в котором человек чувствует себя хозяином вещей, а не их слугой. А за окном ворочался, громыхал большой город.
7: Значит, к старой гостинице надо идти по 5-му маршруту?
6: По 5-му. Только зачем вам идти, когда можно ехать?
7: Хочу посмотреть ваш город.
6: Тогда вам бы надо пойти в сторону Староверской слободки. Там большое строительство. Ах да, вам ведь к старой гостинице. Но она ничего интересного не представляет. Это, говорят, самое старое каменное здание в городе. С тех пор еще две гостиницы построены, считая нашу, и еще одна строится недалеко от монастырской горки. Как ее построят, ту старую сразу же снесут. Ее еще в прошлом году хотели сломать, она только вид города портит.

Наверное, первая любовь и не должна быть счастливой. Она сама по себе счастье, если даже нам и не везет. Она дана нам для воспоминаний. Это платиновый эталон. Где-то в палате мера весов в глубоком подвале под стеклом на черном бархате покоятся платиновые эталоны метра и килограмма. Никто не мерит этим метром сукно на костюм, и никто не кладет на весы этот килограмм. Если Землю вдруг заденет хвостом комета или случится атомная война, там где-то в глубине, в тайнике, сохранятся эталоны метра и килограмма, и можно будет найти меру вещам. Я не узнавал города. Не было деревянных домиков, не было длинных заборов, не было узких переулочков, не было всего того, что я помнил. Сплошь каменные дома. Сад я сразу знал. Он остался островком прошлого среди всего нового. Вот в этом саду мы встречались с Верой.

Где-то здесь, где-то недалеко отсюда стоял дом, в котором жила Вера. По тогдашним временам это был хороший дом. Конечно, деревянный, но крытый железом, обитый вагонкой, крашенный лиловатой масляной краской. Дом был что надо, как говорили тогда. Мне просто повезло, что меня хоть временно пустили туда пожить.

0: Жилье найти было трудно. Ведь это был маленький мещанский городок. Из тех, где не жнут, не сеют, а сыты бывают. Домики в нем были маленькие, и заборов было больше, чем домов. А собак больше, чем людей. За каждым забором по паре. А теперь со всех концов страны понаехали в этот городок люди на стройку. И городок прямо распирал от приезжих. Казалось, вот-вот он рассыплется, как бочка, у которой лопнули обручи. До этого я жил в общежитии.
1: Она не ждала меня и не встречала, и думала что-то своё.

0: Но из общежития мне пришлось уйти. Из-за этого Терюшенского, хотя мы с ним и дружили.
1: Я ж не виноват. Что же делать?
2: Как будто она сквозь весеннюю сырость

0: Дело в том, что по вечерам Васька Кирюшенский пил и шумел, и мешал мне заниматься. А я тогда уже готовился к поступлению на рабфак.
1: Это еще с полбеды, если бы ты шумел только по вечерам. Но ты по ночам очень кричишь во сне.
2: Никому не даешь спать.
3: Но я ж не виноват.
4: Ты в этом не виноват, и мы тебя не виним. Но по утрам приходится идти на работу с больной головой.
3: Понимаете, ребята, со мной случилась неприятная...
5: Неприятная вещь.
3: Да. Я ведь работал прежде и верхолазом.
5: В Средней Азии на строительстве комбината цветных металлов.
3: Вот. И однажды, когда я сидел на огромной трубе, на самой верхотуре, я вдруг почувствовал, что трубу закачало, и она вот-вот упадет. Да. Я увидел, что внизу, на станции, вагоны вдруг запрыгали, а домики рассыпались и окутались клубами пыли. Оказывается, это было землетрясение. Труба выдержала, стройка была сейсмоустойчива. Но что я пережил, пока труба качалась, это...
5: Это трудно описать.
3: Вот и с той поры я стал бояться высоты и выпивать. И кричу я по ночам от того, что это страх из меня выходит. Ты, знаешь, подожди. Ты не уходи из общежития. Понимаешь? По моим приметам, страх из меня скоро весь выйдет. И я не буду больше во сне кричать. И выпивать тоже брошь, потому что тут одно с другим связано. Вот.
0: Нет. У меня есть подозрение, что ты и до землетрясения кричал во сне.
4: Правильно. Переезжай. Раз тебе заниматься надо, ты уезжай.
6: Мы не обидимся.
4: Только когда ты будешь комнату искать, не говори, что ты рабочий. Они все здесь думают, что раз рабочий, значит пьяница или того хуже. Скажи, что ты какой-нибудь там техник. И в чистом виде комнату ищи. Не думай в спецодежде соваться.
7: И не говори, что ты в детдоме жил.
3: И не вздумай сказать, что курящий. Они все здесь огня боятся, как волки.
0: Я долго бродил по улицам, стучался в дома и ничего не мог найти. В центре все было полно, а на окраине жили староверы. Они вообще не пускали к себе постояльцев. Тогда я вернулся в центр и на самой хорошей улице выбрал самый уютный домик и постучал. Я был уверен, что дело не выгорит. И постучался только для очистки совести, чтобы потом вернуться в общежитие и сказать ребятам, что в городе нет ни единой свободной комнаты. Дверь мне отворила женщина, хорошо по тогдашним временам одетая. «Не найдется ли у вас комнаты на время?» Женщина оглядела меня. На мне был мой парадный и единственный костюм.
8: «А вам надолго нужна комната? Надолго мы прописать не можем».
0: «Нет, ненадолго. До окончания строительства. Я на бумстрое».
8: «На бумстрое? А кем вы, извините-то?»
0: «Понимаете, я техник. Техник по подъемным механизмам».
8: «Ах, значит, вы служите?»
9: «Тихо, Рекс!»
8: «А я-то подумала, что вы работаете. А вы не курите?»
0: «Нет, что? Никогда не курю».
8: «Ага. Подождите, я сейчас».
0: Она вернулась и привела с собой старушку, по-видимому, свою мать.
10: «Вы не курите?»
0: «Нет, что вы, никогда не курю».
10: «Откуда вы приехали?»
0: «Из Ленинграда. Правда, в последнее время я жил не в самом Ленинграде».
10: «А у вас там есть родители?»
0: «Есть, как же, у меня есть родители».
10: «Значит, жилплощадь у него есть. Подождите».
8: «Подождите, мама».
9: «Слушай, он же на время. Мама, понимаешь, ты...
6: ну, а потом сеет кого-нибудь по разверстке навсегда.
11: Ну, посмотри, ну ты не хочешь, да? Я тебя очень прошу. Мама!
6: Я же посмотри. Я не взяли.
8: Простите, вы не женаты?
0: Нет, и не собираюсь пока.
8: Да, мы, пожалуй, согласны вас временно поселить.
10: Только вы, молодой человек, держите уж себя прилично. То есть барышень в дом не водите.
0: Да нет, что вы, никого я не буду водить.
8: Пройдемте в дом. Посмотрите вашу комнату.
0: Спасибо. Строго говоря, это была не комната, а чуланчик. Возле кухни, с переборкой, не доходящей до потолка. Здесь стояли кровать, стол и стул. Больше туда ничего бы не вошло. Но мне ничего лучше и не надо было. Я никогда не жил один. Это была моя первая своя комната. Я был один первый раз в жизни. В доме всегда было тихо. Хозяин служил в райфо, он все разъезжал по району. А жена его и ее старушка-мать готовили днем. И когда я приходил с работы, в кухне было тихо. Хозяева сидели в своих комнатах, им не было дела до меня. Но и мне до них дела не было. Мы были квиты. Вставал я рано. До стройки было 4 километра. Стараясь не шуметь, я мылся, подогревал кипяток, на керосинке грец и пил чай. Потом отправлялся на работу. Шел в своем парадном и единственном костюме. Ведь здесь, в этом доме, я был техник. Техник по подъемным механизмам. Не дай бог увидят меня в настоящей моей рабочей одежде.
4: Кто это? Вы только посмотрите.
2: Пламенный привет интеллигенции.
12: Здорово. Оступись, гопники. Главный техник идет.
4: Нечего над ним смех устраивать. Его к этому костюму вынуждают условия мелкобуржуазного окружения. Здорово.
2: Привет.
4: Привет.
12: Здорово.
0: Войдя через пролом в белой стене, пересекали мы монастырское кладбище. Мы доходили до другого пролома в стене, где чернело гранитное надгробие монаха Досифея. С отроческих лет, приняв постриг и смиренно пребывая в монастыре,
2: на 63-м году жизни земной принял обет молчания.
12: И удалившись в дальний скит...
13: В дальний лесной скит.
4: 14 лет в молчании провел.
14: Чем уважение, братья, заслужил.
2: Эй, Верхолаз, а вот тебя, балдуй, слабо так. Ты час без мата не обойдешься. И по ночам кричишь, как зарезанный.
13: Будем на тебя, коменданту, жаловаться.
12: Так у монахов другая жизнь была. Потом поди проверь, молчал он или не молчал. У них контроля не было. Может, он, когда кругом никого нет, так и как не я ругался. Может, и кисы разные по ночам к нему ходили.
4: Он старик был, и ни до каких кис, то есть до женщин и девушек, ему дела не было. А вот тебя мы еще проработаем за ночной крик.
0: Наконец мы сворачивали на дорогу, которая шла по берегу большой реки. И, влившись в толпу идущих на стройку, вскоре доходили до стройплощадки. Здесь, на стройке, все было в беспорядке. Вернее, казалось, что в беспорядке. Груды земли, рвы, котлованы, штабеля леса, грубо сколоченные, запорошенные цементной пылью бараки. Стройка была огромна. И трудно было себе представить, как это из всего того, что наворочено здесь, получится что-нибудь путное. Но ведь кто-то, тот, кто проектировал, видел уже и вставшие здесь здания, и стеклянные крыши над цехами, и трубы котельной. В сущности, мы делали чудо. Только чудо это было растянуто во времени и потому не казалось чудом. Но нам было некогда размышлять обо всем этом.

Когда я возвращался с работы домой в свою комнату, я садился на кровать. И сразу же ко мне приливала усталость. Ноги тяжелели, в руках появлялась тянущая боль. Я знал, стоит дать волю этой усталости, и она уже не отпустит до вечера. Вскочив с постели, я брался за учебники. Намучившись над страничкой учебника и не решаясь браться за следующую, я решал, что надо выпить чаю для прояснения мозгов. Я шел на кухню, зажигал многострадальную керосинку грец и ставил на нее чайник. Потом садился на табурет и смотрел, чтобы керосинка не коптила. Ведь если она накоптит, хозяйка будет недовольна. Этим дежурством у керосинки я создавал себе моральное право не учиться в это время. Конечно, можно было принести учебник на кухню, но я делал сам перед собой вид, будто это мне не приходит в голову.

0: Здравствуйте.
1: Она вошла в кухню со стороны хозяйских комнат. Она была в зеленом платье с белым воротничком. Вид у нее был нарядный и аккуратный. Она была моих лет. Она поставила греть утюг.

0: Вы? Значит, тоже здесь живете?
1: Почему тоже? Я вообще здесь живу. Я приехала домой на каникулы. Я живу у тетки в областном городе недалеко отсюда. Там я учусь в торфяном техникуме. Я перешла на второй курс.
0: А я здесь на стройке. Работаю. На бумстрое.
1: А мне мама говорила, вы техник.
0: Сейчас работаю на сооружении главного корпуса. А какая у вас будет специальность после окончания техникума?
1: В общем, по учету продукции.
0: Чувствовалось, что это не очень ее интересует. И вообще торф что-то не шел к ней. Уж очень аккуратный был у нее вид. И пахло от нее духами и чистотой. На ногах у нее, я сразу заметил, шелковые чулки и лакированные туфли. Мало у кого тогда были такие вещи. Хотите, я переставлю керосинку свою на пол? А стол этот вам освобожу. Можете гладить на нем? Я даже помочь вам могу.
1: Ах, ну не все же можно гладить при мужчинах. Я всегда в комнате глажу. Там стол удобнее.
0: В это время вечернее солнце, выйдя из-за небольшой тучки, как-то особенно внимательно осветило эту девушку. В своем зеленом платье она показалась мне стройной, как стебелек. А кот, сидевший на теплом кафеле, слегка прижмурил от света зрячий глаз и стал тереть лапкой незрячий. Хотел и им увидеть солнце.
2: Бедный ты мой Марсик.
0: Лицо у нее стало грустным, и это не было кокетство жалостью, а просто на самом деле жалела этого одноглазого кота. Несколько дней я не видел ее. В ту пору наша бригада подвозила бут каменщикам, работавшим на кладке фундамента главного корпуса. Нас было 11 человек, у нас было 9 тачек. Девять человек возили тачки, один стоял там, где свален бут, и помогал нагружать тачки, а другой стоял в конце трассы, помогал каждому католю сгружать бут и подавал его каменщикам. Эти две должности были самыми тяжелыми, и мы по негласному сговору занимали их поочередно, сменяя друг друга. Часов у нас ни у кого не было, и делали мы это на глаз. Когда кто-нибудь замечал, что товарищ на погрузке начинает выматываться, то он молча отталкивал его и становился на его место. А тот брался за тачку. Мы везли тачки по доскам, которые были проложены от железнодорожной ветки до главного корпуса. Вести груженную тачку было тяжело. Но вот я докатывал ее до конца пути и потом по другой линии досок вел обратно. Какой легкой становилась она без груза, легче перышка. И руки тоже становились сразу легкими. Казалось, подыми их вверх, и они повиснут в воздухе без всякого усилия мышц, будто привязанные к невидимым воздушным шарам.

0: Несколько дней я не видел ее, но иногда слышал ее голос, ее смех. Когда к ней приходили подруги, и она открывала им дверь. До этого мне приходилось заниматься в общежитии, где по вечерам всегда было шумно, где громко смеялись, разговаривали, топали тяжелыми сапогами. Но мне не очень мешал этот шум. А здесь легкие шаги мешали мне. Я начинал вслушиваться, и карандаш валился из пальцев, и на строчке учебника наплывал розовый туман. С ближайшей получки купил я себе по коммерческой цене голубую в желтую полоску рубашку и галстук с лиловыми цветами на оранжевом поле. Еще я купил духи, они назывались «Экстаз». Теперь я выходил на кухню не иначе, как в новой рубахе, и перед каждым выходом прыскал на себя духами. Я представлял из себя взрывчатую смесь цветов и запахов и казался себе непобедимым, как динамит.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, что это здесь так пахнет? Не то лаком для ногтей, не то еще чем-то.
2: Не знаю, я ничего.
1: Господи, это пахнет какими-то дрянными духами. Что это, вы так надушились?
2: Это я, только так. Я не каждый день.
1: Душиться надо или хорошими духами, или не душиться никакими духами. Ну, конечно, это ваше личное дело.
2: Я не буду душиться никакими духами. Я бы сегодня не надушился, но от моей новой рубашки очень пахнет краской. И от галстука тоже.
1: Вы куда-нибудь собрались в этой сорочке?
2: Нет. То есть, да. Я в кино хотел пойти.
1: А, ну, в кино еще можно. В кино ее никто не увидит.
2: Я занял у Пихлакаса до получки и купил себе другую парадную рубашку, не бросающуюся в глаза. Однако Веру я несколько дней подряд не видел. Начались дожди.

0: Ты чего?
1: Что случилось?
2: Что встали?
0: Поворот проскочил! Только
2: помоги быстро!
0: Колесо переговора за колесо!
2: Увязло!
0: Чёрт мне!
2: Господи!
3: Рука у него, рука!
0: Ах ты, змей зеленые глаза!
2: Тихо, осторожно! Ну так, врач, чёрт! Тихо, ну!
0: Всё, кати!

0: К концу смены правая рука заныла, большой палец распух и почернел. В медпункте сказали, что это вывих, и дали бюллетень на 3 дня. Всю ночь палец ныл, и я не мог уснуть от боли. Утром боль прошла, но спать уже не хотелось, я пошел бродить по городку, забрел в сад. Там, в просвет между деревьев, увидел Веру. Я подошел к ней. Вид у нее был грустный, будто она назначила кому-то свидание, а тот не пришел. Может быть, так оно и было?
1: Вера!
2: А?
1: Слушайте. Вера, пойдемте в кино.
2: А что сегодня идет?
1: «Черный каньон». Говорят, очень сильный боевик.
2: Пойдемте. Все равно ведь погода плохая. Того и гляди, дождь пойдет. Только в кино и сидеть. Да и что еще в нашем городишке делать?
0: Никогда бы я не осмелился пригласить ее в кино, будь я в обычном состоянии. Но после того, как я не спал, после того, как рука болела всю ночь, а к утру вдруг прошла, я чувствовал какое-то опьянение, какую-то легкость и смелость, будто все происходило во сне.
2: А почему вы не на работе сегодня? Или у вас выходные сдвинулись?
1: Нет, у меня бюллетень. Видите, рука перевязана.
2: Ой. Бедный, бедный. Ну как же, надо же быть осторожнее. Как это вы?
1: Понимаете, электропередачу заело. Я стал подъемный механизм чинить. И вот...
2: Ой, ой, жаль, что я будущий торфяник, а не врач. А то бы я взялась ради практики за ваше лечение.
1: Правда?
2: Ну правда, правда.
0: Выйдя из кино, мы встали под клен, чтобы не промокнуть.

0: Вам понравился Фред? Он красивый и вообще симпатичный.
1: Знаете, я в мужчинах ничего не понимаю. Мне вот Мэджи очень понравилась. Что если бы все на свете девушки были такими красивыми? Это был бы настоящий рай. И без всякого бога.
0: Но все девушки не могут быть красивыми. Должны быть и некрасивые. Вот, например, я.
1: Но вы же красивая.
0: Нет, это только вам так кажется. А на самом деле... Давайте побежим домой. А то этот дождь никогда не кончится. Теперь я пойду одна до дома. А то мама увидит нас или бабушка. Вы не обижайтесь.
1: Что вы? Я не обижаюсь. А вы завтра не хотите сходить в кино?
0: Нет, я завтра не могу.
1: Ну, а послезавтра?
0: Хорошо. Хорошо, послезавтра я могу.
2: Через день мы снова были в кино уже вечером. А еще через несколько дней, когда рука у меня зажила, мы катались на лодке. Вся жизнь моя переменилась. Хотя внешне ничего не произошло. Жить вдруг стало легко и светло, а заниматься трудно. Ведь в праздник недоучения мы уже перешли на «ты». И ходили под руку. Но только вечером, и только не по той улице, где жили. Она не хотела, чтобы нас видели вместе ее родители. Она их боялась, хоть и любила. Я не понимал, как это можно бояться человека и любить его одновременно. Должно быть, я рассуждал так, потому что рос в детском доме. Это был не показательный детдом, из которого выходят только хорошие люди. Но это не была колония для малолетних преступников. Когда я рассказывал Вере о детдомской жизни, она слушала меня настороженно и сочувственно. Однажды она стала меня расспрашивать, где и как я жил до детдома.
3: Беспризорничал. Знаешь, я даже воровал.
0: Ой, воровал? Но ведь это очень нехорошо.
1: Я и сам знаю, что нехорошо. Но я воровал не что-нибудь там, а еду. А то бы я загнулся.
0: Что?
1: А то бы я просто сдох с голоду, вот что.
0: Загнулся? Как ты грубо говоришь. Ты знаешь, со стороны даже может показаться, что ты всем этим гордишься. Что жил в детдоме, что беспризорничал, что воровал.
1: Не горжусь, но и не скрываю. Зачем же мне врать? Ведь сейчас-то я другой.
0: Но все-таки не надо, чтобы все об этом знали. Ты молодец, что мне все рассказал. Но другим не рассказывай. И знаешь, если мы с Люсей вместе...
1: Люся – это была ее подруга.
0: Завтра на лодке поедем кататься, она тоже хотела покататься. Ты не проговорись ей как-нибудь случайно о своем прошлом. Ты даже не знаешь, как тут в нашем городишке любят сплетни разводить.
1: Ничего я при твоей этой Люсе не скажу. Я не скажу сам по себе. Ну, а если она вдруг спросит, откуда я? Да кто такой? Что же мне молчать?
0: Ну, тогда скажи что-нибудь. Ну, скажи, что ты из хорошей семьи, ну, сам понимаешь.
1: Слушай, ну, а что значит из хорошей семьи? Вот ты из хорошей семьи?
0: Господи, ну, а чем же моя семья плохая? Отец занимает хорошее место, имеет возможность содержать семью, у нас свой дом есть... Ну, конечно, я из хорошей семьи. Да ты только не обижайся. Ну, ведь я не виновата, что родилась здесь, а ты не виноват, что ты одним словом.
1: Понятно.
2: Мне не нравились эти разговоры, но мне казалось, что разговоры разговорами, а Вера сама по себе, она была хорошая девушка, незаносчивая и ласковая, и добрая. И улыбка у нее была добрая. Вот девушка, думал я, которая не может сделать в жизни ничего плохого. Первый раз в жизни встречаю такую. Мне хотелось защитить ее от чего-нибудь, сделать для нее что-то хорошее.
1: Слушай, Верочка, тебя в детстве никто не обижал, не пугал?
0: Нет, что ты. Меня ни отец, ни мать, ни бабушка никогда не били. Я ведь всегда слушалась.
1: Да нет.
2: Но может, тут у вас, когда ты маленькой была, стрельба была во время революции? Или там белые, зеленые приходили?
0: Нет. У нас здесь в Нижнеполянске революции не было. То есть, конечно, была, но никакой стрельбы я не помню. Только помню, раз горели лесные склады, все небо было в огне, но это уже после революции, а больше здесь ничего не случалось.
2: Однажды к нам на стройку пришли городские комсомольцы и попросили принять участие в воскресенке на строительстве гостиницы. Мне лично было не до воскресника, потому что мы с Верой сговорились в этот день с утра поехать на Еловый остров. Там было очень красиво. Утром я оделся по-рабочему и быстренько отправился к гостинице. Здесь воскресник шел уже полным ходом. Мне дали козу, деревянное, обшитое брезентом приспособление, которое водружалось на плечи и с помощью которого надо было таскать кирпичи на третий этаж. Тяжеловато было идти с грузом по наклонным мосткам между этажами. Мостки покачивались. Вдруг я увидел внизу Веру. Я уже предупредил ее, что кататься на лодке пойдем вечером, а не днем. И она согласилась. А сейчас она, значит, пришла просто так. Поглядеть.
4: Чего загляделся? Чего загляделся? Не твоя эта киса там прохаживается?
2: Может, и моя.
4: Но эта киса не по тебе. Эта киса вот махнет хвостом и подальше смоется.
2: Заткни свою плевательницу. Не пристань в свое дело.
4: Ну не лезь в бутылку. Это я так, понарошку. Дядя шутит.
2: Вечером Вера пришла в городской сад.
0: А я видела, как ты работал.
2: Ну и как?
0: Ты, видно, очень старался. Это даже немножечко смешно.
2: Почему смешно?
0: Ведь все равно никто спасибо тебе не скажет. И в гостинице этой ты жить никогда не будешь.
2: Ну и что, что не буду?

0: Какой я не техник, и рассказал, почему мне пришлось пойти на это самозванство. Вот так.
1: Я догадывалась, что с тобой что-то не так. Но зачем ты от меня скрывал?
0: Ну, так уж получилось. Но ведь я какой есть, такой и есть. Техник там или не техник. Ты простишь меня? Ты не сердишься?
1: Ну, не сержусь.
2: Как интересно. Я и не знала, что вы вместе проводите время.
0: Вера испуганно отдернула свою руку.
3: Да нет, мама.
1: Что
3: нет? Ну, это так. Мы хотели Люсю навестить. Мы с ним к Люсе.
0: Мы пошли дальше, но разговор уже не ладился, и шли мы теперь не под руку. А через день, когда я вернулся с работы, хозяйка, то есть мать Веры, сказала мне, что к ней приезжает двоюродный брат, и мне надо освободить комнату. Вечером я увидел Веру. У нее были заплаканные глаза, но это не портило ее. Ну... Я ухожу завтра отсюда. Ты знаешь?
1: Знаю. Жаль, что все так получилось. Но я не виновата. Ты не сердись. Только я не виновата. И ты ведь сам понимаешь, что... Мне не пара. Ну что за жизнь у нас будет впереди, если...
0: И перебрался я опять в общежитие.

0: Ну вот и ушла твоя киса. И по себе дерево рубил.
1: К осени гостиница была готова, и нас, ребят с бомстроя, пригласили на открытие.
2: Это культура. Это я понимаю. Нет, во веки веков нам не жить здесь. Это для недобитых непочей, для итеровцев. Да и то не для всяких. По ордерам, по ордерам, по ордерам, по ордерам, по заборным книжкам, по заборным книжкам. Здесь и там, здесь и там, здесь и там, здесь и там. Галстуки манишки, галстуки манишки.
1: Я увидел Веру. Она танцевала с каким-то хорошо одетым человеком. Он был много старше ее, но зато уж это был настоящий итеровец, а не какой-то там техник-самозванец вроде меня. А потом в перерыв она прошла совсем близко от меня. Мне показалось, будто она ждет, что я ее окликну.
2: Чего глаза на эту девчонку пялишь? Думаешь, я не вижу, это каждый дурак видит. Отшейся ты от нее. Потопали лучше домой.
1: Идем, ничего здесь интересного нет.
0: И вот прошли годы. Гостиница казалась теперь смешной и жалкой.
1: Простите, здесь остановился архитектор Залесский?
3: Здесь. В 23-м номере. Это наверх.
1: Спасибо.
0: Краска с перил местами совсем стерлась.
4: Войдите.
1: Здравствуйте. Я от журнала. Пришел к вам в надежде на то, что вы поможете мне написать статью о вопросах архитектуры новых городов. Лучше даже написать ее совместно, и пусть она идет за двумя подписями. Дело в том...

0: Видите ли, молодой человек, это несколько сложнее, чем вы думаете. По-моему, тут нужна специальная статья, и тогда писать ее должен я. Или уж нужно писать литературный очерк, и писать его должны вы. Я лично сейчас за это взяться не могу. Может быть, потом. А почему бы вам не попробовать? Для начала, может, выпьете коньяку? Вот и рюмка запасная есть.
1: Хорошо, коньяк я люблю.
0: А я вот не люблю. Вообще ничего винного не люблю. Пью только в особых случаях. Вы в Нижнеполянской прежде бывали или в первый раз?
1: Я здесь был в молодости. И знаете, я строил вот эту гостиницу. Правда, строил только один день, был на Воскреснике. Я подносил кирпичи.
0: Интересно, это очень интересно.
1: Интересно подносить кирпичи? Ну, знаете, тогда мне все было интересно. Я был молод и все такое. Но сейчас, с вашей точки зрения, эти кирпичи, наверное, устаревший материал. Теперь ведь блоки, целые стены готовы.
0: Ну, кирпичи еще долго будут нужны. Может, и пуль не будет, а кирпичи все будут делать. Вы знаете, каких предметов больше всего произвело человечество за свою жизнь? Ни пуль, ни пуговиц, ни монет, ни бутылок, а именно кирпичей. Так вы, значит, тоже строили эту гостиницу?
1: Строил всего один день. И потом был на ее открытии, а теперь вот ее снесут. Но почему вас это заинтересовало?
0: Потому что я тоже ее строил. Она построена по моему проекту. Я же был и прорабом. Тогда такого строгого разделения между архитектором и прорабом не было. Тем более, что это было как бы в порядке самодеятельности. Я еще тогда института не окончил, был на 4-м курсе. Это мое первое здание.

0: Да вы пейте коньяк.
1: Спасибо. Конечно, вам обидно. Но что тут поделать? Города растут, здания старятся. Ну, кто знал, что город так разрастется?
0: Мне не то, чтобы обидно, потому что так и должно быть. Но что грустно немного. Это да.
1: Конечно, это грустно. Но совесть у вас чиста. Эта гостиница тогда не была плохой. Это было тогда, пожалуй, лучшее здание в городе. Но время идет. А я, знаете, поселился в вашем номере, в той большой гостинице. Там и сказали, что вы сюда переехали.
0: Переехал проститься, так сказать. Это, наверное, немного смешно, да?
1: Нет, почему? Я бы, пожалуй, поступил так же. Я распрощался с ним. Я знал, что никогда уже не буду здесь. Разве что изобретут эликсир вечной жизни. Тогда лет через 100 загляну сюда, а так нет. Жизнь течет, обычная жизнь. И хорошо, что она течет, а не стоит на месте.

Там где-то позади остаются ошибки и удачи молодости. Остаются наши платиновые эталоны. Они стареют, рассыпаются в пыль, ибо время идет, а у него нет эталона.

0: Время движется, меняется, и с каждым ударом сердца наше настоящее превращается в прошлое. И, пожалуй, неплохо, что все это так, а не как-нибудь иначе.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Послушаем песню «Старенький автомобиль». Эта песня «Битлз» была записана на русском языке ансамблем «Веселые ребята» в ноябре 1969 года и выпущена на первом миньоне ансамбля. Русский текст Леонида Бергера. Пластинка имела оглушительный успех. Ее тираж, рекорд непревзойденный до сих пор, 15 795 000 экземпляров.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую, потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти и посмотреть, нет, я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу, удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу, ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала, и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями.

0: приложениями, как Smart Audiobook Player. В Rustor постоянно вам предлагают обновить Smart Audiobook Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Rustor вообще обновление для Smart Audiobook Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Rustor, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audiobook Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audiobook Player, потому что обновляется он, да, очень старой версии. Тогда открываем Rustor, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audiobook Player». Нажимаем на Smart Audiobook Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительные параметры», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Rustor вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audiobook Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Rustor довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Rustor с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл новую версию. Rustor обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Rustor не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Rustor». Если такая надпись есть, значит, обновление доступно. Нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную, ну, по крайней мере, я проверяю. Может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление, но я пока что вот таким способом проверяю обновление Rustor и обновляю непосредственно это приложение. Инфотрон. Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний типа Mail.ru, Яндекс как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN-прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси и VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что ВК-мессенджер довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов. Я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что ВК-мессенджер обходит, и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции. То есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны. И, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь. Побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами. А нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем все от безысходности. Пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков в ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится, но основные проблемы так и не исправлены. А именно, во-первых, звонок просто не проходит. Причем это не зависит от оболочки, от устройства. У меня на всех устройствах звонок просто не проходит. И я не знаю, с чем это связано. Я узнаю о том, что мне кто-то звонил, только когда открываю ВК-мессенджер и вижу, что у меня, оказывается, пропущенный звонок, а я даже звонка не слышал. А человек звонил. Правда, у меня отключены в ВК-мессенджер абсолютно все пуш-уведомления, но потому что я страшно не люблю пуш-уведомления, я во всех приложениях руками проверяю, что да как. Ну, иногда, конечно, в крайних случаях нужны пуш-уведомления, но если это связано с этим, ну неужели никто не тестировал, не проверял и не узнал? В общем, звонки просто не проходят, нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в ВК-мессенджер не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК-мессенджером такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, что то ли на телефон звонят, то ли на ВК-мессенджер, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК-мессенджер почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК-мессенджер к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс Мессенджер и Яндекс Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство, а Яндексы торговать пространством мало. Они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю. А при этом добавлять какой-то функционал, нужный и удобный именно пользователям, они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть, даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами. До следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin. Откроет программу композиция «Your Time Is Gonna Come» с первой пластинки Led Zeppelin.

в композиции «Your Time Is Gonna Come». Как и во многих других композициях Led Zeppelin, есть партия клавишных инструментов. В студии партию клавишных записывал бас-гитарист группы Джон Пол Джонс, а на концертах Джон Пол Джонс играл за двоих. Басовую партию он играл, используя ножную клавиатуру. В моей практике тоже был опыт игры за двоих. У электрооргана Вермона были два мануала для игры руками и ножная клавиатура, а пару раз пришлось играть на рояле и электрооргане одновременно. Ну, я отвлекся. Работу над очередным, пятым по счету альбомом, группа завершила летом 1972 года. Альбом впервые получил собственное название – Houses of the Holy, но, как и в случае с предыдущей пластинкой, Sports Atlantic Records по поводу оформления конверта затянулся на несколько месяцев. Обложка пластинки вызвала ожидаемый скандал. Альбом был запрещен к продаже в некоторых штатах США, принадлежавших к библейскому поясу, и в Испании. Группа продолжила экспериментировать, смешивая хард, хэви, фолк и блюз. С альбома Houses of the Holy слушаем композицию «Dancing Days».

Альбом «Houses of the Holy», сдержанно встреченный критикой, вышел в марте 1973 года и занял первые места британского и американского хит-парадов. Менеджер группы Питер Грант добился, чтобы организаторы гастролей перечисляли Led Zeppelin 90% доходов от продажи билетов. Раньше такого никогда не было. Летом 1973 года группа совершила очередной концертный тур по Соединенным Штатам Америки. За концерт в Тампа-Сити, на котором присутствовало около 57 тысяч зрителей, Led Zeppelin получили $309 000, побив тем самым мировой рекорд, принадлежавший The Beatles. За 35 американских концертов группа получила более $2 000 000. Когда музыканты вышли на сцену в Балтиморе, все 25 тысяч зрителей поднялись и в тишине подняли вверх зажженные свечи и зажигалки. Джимми Пейдж назвал это впоследствии, цитата, «поистине волшебным моментом». Конец цитаты. Три концерта Led Zeppelin в нью-йоркском Madison Square Garden были сняты на видео. Эти материалы легли в основу фильма «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же». Цитата. «Звучат старые хиты, кадры концертных выступлений чередуются с показом цепелинов на природе. От всего действа веет каким-то странным средневековым холодком. Красота настораживает и в то же время притягивает. Не фильм, а огромное окно в костеле с витражами, уводящими в другой мир». Конец цитаты. Аудиодорожка была выпущена отдельным двойным альбомом. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же».

Вышедший в 1973 году пятый лонгплей Led Zeppelin «Houses of the Holy» стал последним альбомом группы, выпущенным на лейбле Atlantic Records. Работу над шестым альбомом музыканты начали в ноябре 1973 года. Было записано 8 новых композиций. Однако из-за болезни Джона Пола Джонса работа над новым альбомом была приостановлена. Альбом дополнили экспериментальные композиции, записанные ранее, но не вошедшие в прежние релизы. Во время работы над альбомом Пейдж и Плант проехали по городам Северной Африки с целью, цитата, «открыть для себя уличную музыку и набраться новых ощущений». Конец цитаты. В альбом вошли композиции разных стилей – фанк, блюз, хэви-метал, кантри. Главной композицией альбома считается 8-минутная «Кашмир», соединившая в себе элементы хэви-метал, тяжелого блюза и индоарабские этнические влияния. Композиция была навеяна воспоминаниями о посещении Северной Африки. В исполнении рок-группы Led Zeppelin послушаем легкую кантри-композицию под названием «Down by the Seaside».

Весь 1974 год музыканты Led Zeppelin отдыхали от музыки и занимались обустройством собственной фирмы грамзаписи под названием Swan Song Records – «Лебединая песня». Менеджеру группы Питеру Гранту надоело спорить с Atlantic Records. И шестой альбом Led Zeppelin под названием Physical Graffiti был выпущен на собственной фирме группы. Альбом, о котором я только что рассказал, состоял из двух пластинок. Я не припомню, чтобы группы второй половины 60-х, первой половины 70-х баловали своих почитателей двойными альбомами. Ну, разве кроме Beatles, если помните двойной альбом, белый альбом Beatles. Альбом Physical Graffiti поднялся до первого места в хит-парадах альбомов Великобритании, США и некоторых других стран, став впоследствии четырежды платиновым. Альбом был выпущен в конце февраля 1975 года, а уже через месяц все шесть альбомов Led Zeppelin одновременно оказались в списках Billboard 200. Это рекорд, непревзойденный до сих пор. После выхода альбома Physical Graffiti музыканты дали 5 концертов в Лондоне, которые посетило более 85 тысяч зрителей. А вот очередные европейские гастроли пришлось отменить, так как Роберт Плант с женой попали в серьезную автоаварию, отдыхая на греческом острове Родос. Работу над новым альбомом группа начала осенью 1975 года в Нью-Йорке. Роберт Плант записывал вокальные партии, не поднимаясь с инвалидного кресла. Очередной альбом Led Zeppelin под названием «Presence» вышел в конце марта 1976 года и возглавил хит-парады многих стран. Цитата. «Presence являл собой сгусток чувств, прежде всего чувство тревоги. Мы не были уверены в том, что сможем играть, как прежде. Случись с Робертом худшее, произошел бы драматический поворот. С точки зрения цельности чувства, Presence – наш лучший альбом». Конец цитаты. Цитата. «Это был своего рода крик о помощи. Альбома, подобного этому, не будет никогда. Он – вопль из бездны. Единственное, на что мы в то время были способны». Конец цитаты. Это слова Джимми Пейджа и Роберта Планта. С альбома Presence слушаем композицию «Royal Orleans».

Вторая половина 70-х – это время расцвета диско и панка и начало заката рока. Но история цепелинов продолжалась. Приведу слова гитариста группы Джимми Пейджа. Цитата. «Когда мы затевали все это, нас не покидало ощущение срочности воплощения идеи, словно внутри сидела какая-то драматическая нота, рвущаяся наружу. А сейчас мы словно оправдываемся сами перед собой». Конец цитаты. В апреле 1977 года Led Zeppelin начали очередной 11-й концертный тур по США. К этому времени Роберт Плант окончательно оправился от последствий автоаварии и передвигался по сцене, как и раньше. По словам одного из критиков, цитата, «Гитара Пейджа звучала потрясающе. Плант вкладывал всю свою душу. Джонс и Бонем тоже были на высоте. Это был громкий прорыв после 2 лет молчания. Реакция публики была просто ошеломляющей». Конец цитаты. Один из концертов вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На нем присутствовало 76 229 зрителей. В перерыве между концертами цепелины слетали в Лондон, чтобы получить награду, цитата, «за выдающийся вклад в развитие музыки». Конец цитаты. С альбома «Presence» слушаем композицию «Candy Store Rock».

Смерть 6-летнего сына Роберта Планта от кишечной инфекции прервала триумфальные гастроли Led Zeppelin по США. Плант впал в тяжелую депрессию, которая длилась больше года. Джимми Пейдж предпринимал титанические усилия, чтобы побороть наркотическую зависимость. Джон Бонем, дружелюбный и мягкий человек в трезвом состоянии, был склонен к гневу, безрассудству и вспышкам ярости в состоянии алкогольного опьянения. В мае 1978 года группа вернулась к репетициям, а осенью начала работу над новым 8-м альбомом. Пейдж, Плант и Бонем испытывали серьезные проблемы со здоровьем. Большую часть материала для альбома предоставил Джон Пол Джонс. 8-й студийный альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» был выпущен в августе 1979 года. Пластинка стала мировым бестселлером. В США, например, она получила платиновый статус за 2 дня. В мае 1980 года Led Zeppelin начали очередной европейский тур. Главными действующими лицами на сцене были восстановившийся после депрессии Роберт Плант и мультиинструменталист Джон Пол Джонс. Джимми Пейдж выступал нестабильно, но хуже всего чувствовал себя и выглядел Джон Бонем. Несколько раз он терял сознание. После обильного возлияния в особняке Джимми Пейджа рано утром 25 сентября 1980 года барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем умер от удушья. Цитата. «Потеряв общего друга, мы в полном согласии и взаимопонимании пришли к выводу, что не можем продолжать существовать как группа». Конец цитаты. И в завершении программы еще одна цитата. Цитата. «Led Zeppelin – это лабиринт, по которому идти страшно, странно, но приятно. Выберешься, не выберешься. Если выберешься, то что там, в конце этого лабиринта? А в конце наверняка сидит леди, которая до сих пор уверена, все, что блестит, это золото, и она до сих пор выторговывает для себя лестницу в небо». Конец цитаты. С альбома «In Through the Outdoor» слушаем композицию «All My Love» – «Вся моя любовь».

0: годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Мой папаш запрещает.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Рансис. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.

ты забудь про веночки, цветочки, и про женские ласки забудь. Что тебе волновали на грудь, не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечно звучат сердца струны. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, ты заботами здесь окруженный, жил, не зная заботы и лишения, не пора ли мужчиною стать? Срок настал, и с собой без сомнения ты украсишь победную рать.

через леса и через долины, и болоты, и пучины, вместо песенных тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год и тем командиром. Воин стал ты, бояв закаленный, всюду встретишь прием благосклонный. Будешь пить, танцевать, увлекаться и с перцами песенно играть. А теперь будь пора собираться, надо прежде мужчиною стать.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.
1: Мой папаш запрещает.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях юная талантливая певица, удивительно светлый человек Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В начале программы прозвучала песня Дианы Гурцкая, которая называется «Преодоление». И вот я знаю, что, Галь, вся ваша судьба – это вот череда испытаний, преодолений. Во всяком случае, ваша творческая судьба складывается именно так. Согласны с этим?
1: Любая, наверное, судьба незрячего человека – это преодоление, то есть через тернии к звездам. Да и вообще любого человека, не только незрячего или зрячего, любого человека, я думаю, что это череда испытаний, каких-то препятствий, возможно. Как должно быть в жизни?
0: Я знаю, что первый телепроект, в котором вы участвовали, так и назывался «Сквозь тернии к звездам». Я думаю, что это был некий старт, да, вашей карьеры творческой.
1: Да, так и было, на самом деле. Я тогда была очень юная, мне было тогда всего лишь 15 лет. Я тогда училась в школе. На самом деле, петь я, конечно, мечтала с самого детства, но я не думала, что настолько это осуществимо, потому что, ну, я родом из деревни, поэтому где уж мне было как-то мечтать о каких-то высотах. Но петь, конечно, хотелось. И когда я видела, что выступает Диана Гурцкая, мне родные говорили, то, что вот она не видит, то, что ее выводят к микрофону, потом уводят, и она поет. Я за нее на самом деле была очень рада, потому что человек, наверное, шел к этой мечте, хотел, стремился, и вот результат. То есть она получила то, что хотела. Но, конечно, какая-то доля мечты у меня тоже была. И когда педагоги школы-интерната заметили мой талант, я сначала просто выступала на школьных концертах. Ну, учителя музыки мне помогали выходить просто на школьные концерты. А потом уже так получилось, что, в общем, я поехала на отдых в наш реабилитационный центр. Он тогда назывался «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Но он и сейчас у нас есть в Чебоксарах. И вот там тоже музыкальные руководители заметили мой музыкальный талант. И меня заметил один из директоров Дома культуры «Салют». У него была задумка о создании фестиваля «Блуждающие звезды», тогда он назывался так, где принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть там были не только незрячие, но и коляски, которые были, да, и которые вот глухонемые. Ну, в общем, показывали свой талант благодаря вот жестовому исполнению. И, в общем, директор Дома культуры «Салют», он заинтересовался моей судьбой. Я рассказала, что, ну, откуда я, где я родилась. И он меня пригласил на фестиваль «Блуждающие звезды». Составил для меня анкету. Ну, вообще, про первых участников того фестиваля составлялись анкеты, которые вносились потом на сайт Дворца культуры «Салют». И потом уже после фестиваля мной заинтересовалась как раз Светлана Сорокина, известная тележурналистка. Но она просто зашла на сайт «Блуждающие звезды» и увидела мою анкету. Ну, там она заинтересовалась и другими ребятами. Была пара, танцевальная пара на коляске. То есть нами тремя ребятами она заинтересовалась, приехала в Чебоксары. Ну, это, правда, было через полгода уже. То есть не сразу после фестиваля это было. Ну, через полгода, где-то в марте месяце она приехала к нам в Чебоксары. Ко мне она приехала в школу-интернат, где я тогда проживала и обучалась. К тем двум другим ребятам она приехала домой. И, в общем, Светлана Сорокина сняла про меня сюжет. Ну, приехал Первый канал, сняли про меня сюжет. И уже потом пригласили меня в Москву. Через, ну, где-то 2 недели, наверное. Меня снимали в интернате, где я вот, как я уже сказала, проживала и обучалась. И на тот момент я еще поступила в школу искусств №4. Но я занималась как бы неофициально там. Просто педагоги школы-интерната решили как-то развить дальше мой талант и отдали меня таким педагогам, которые совершенно не имели представления даже о том, как заниматься с такими ребятами. Это сейчас у нас школа искусств. Она сейчас уже стала как филиалом, что ли. То есть там обучаются как и незрячие ребята, так и зрячие.
0: То есть вы открыли путь другим незрячим ребятам?
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть, когда я там только-только начинала учиться, там не было таких ребят.
0: Понятно. Ну вот, Галина, вот первое появление на телевидении, да, первое появление в Останке. Наверняка вы этот день хорошо помните, как это было.
1: Никогда я этого не забуду, конечно, потому что этот день, он настолько был как, ну, даже не знаю, сказочным, что ли. Он был настолько счастливым. Это я даже об этом и подумать не могла. Не могла даже представить, что такое может случиться. тем более на телевидении. Конечно, я выступала у себя в районе до этого, еще до того, как меня пригласили на телевидение, я выступала у себя в районе, на дне города. Вот у нас город Козловка в Чувашской республике, да, я оттуда родом. И там был тоже концерт. И то это для меня было большим открытием. То есть я не могла подумать, что я могу выступить на таком вот большом празднике. Там тоже были и начальники, и, ну, в общем, большое было мероприятие. А тут уже и Останкино, конечно, это для меня большая была неожиданность. Даже, ну, те чувства, которые тогда были, я до сих пор помню. Такой яркий момент в моей жизни, что вот меня пригласили в Москву, и что я стояла именно на студии Останкино, и что вот Первый канал. Конечно, это все такое счастье было для меня.
0: Ну, а что больше всего запомнилось?
1: Как Светлана Сорокина сначала меня спросила, правда ли то, что Диана Гурцкая твоя любимая певица, и правда ли то, что ты мечтаешь встретиться с ней? Ну, я сказала, что да, это, говорю, мечта моего детства. А об этом Светлане Сорокиной, о том, что вот я мечтаю с ней встретиться, рассказала зауч нашей школы. Да, это была моя мечта, да, я не думала, что это, ну, все осуществимо на самом деле. Конечно, хотелось бы. Все-таки в детстве все равно, когда смотришь на таких вот звезд, кажется, что они такие прям необычные.
0: Недосягаемые.
1: Недосягаемые, да.
0: Ну вот какой была встреча? Вот Диана Гурцкая к вам вышла, да?
1: Она ко мне вышла, она меня взяла за руку. Я это до сих пор помню. Она поздоровалась со мной. Я до сих пор помню ее маленькую ручку, которую я взяла. Угу. Ее маленькая рука. И она вот тем запомнилась мне, что... Вот песни у нее, они очень нежные, проникнутые нежностью, да, такой вот какой-то степени чистотой, да, наивностью даже, как, ну, ее ранние песни, ее ранние произведения, mm-hmm. насколько я помню. И вот такая она вроде скромная в то же время кажется, да, в этих песнях, а на самом деле она умеет быть разной, она в то же время и скромная такая, но в то же время она и сильная, вот. Наверное, это слово будет подходящим, наверное, здесь. То есть она показала, что ей было тоже тяжело пробить себе дорогу, но все равно она, несмотря ни на что, выдержала. Тем более ведь я слышала, что разные ходили слухи по поводу ее зрения. Даже Диана сама об этом рассказывала. В какой-то газете мне, например, читали о том, что некоторые, не стесняясь, говорили, что она просто так носит очки, что вот это как бы ее стиль, имидж. На самом деле она видит, но всякие вещи такие тоже нехорошие. Люди разные. Не все же, например, сочувствуют как-то относятся. А кто-то, например, завидует, что вот незрячий человек и вот так пробиться в люди.
0: Да, добился таких высот.
1: Да, все равно легче как-то осудить человека, чем вот понять его.
0: Блин, ну вы вот сами проявили себя не столько в эстраде, сколько в академической музыке, да? Это больше арии из оперы, это больше романсы, да? Как-то академическая музыка вам все-таки ближе, нежели эстрада.
1: Ну вот с самого детства я мечтала быть эстрадной певицей. Я думала, что как-то это все современно, модно. Даже ездила к одному педагогу эстрадно-джазового пения. И он был готов со мной заниматься, но что-то как-то у меня потом, ну, не получилось. И платно было. Для меня занятия тогда были дорогими. В общем, наверное, даже не в этом дело. Я просто поняла, что... Я не говорю, что эстрада — это плохой вид деятельности, да, я не говорю. Просто это не мое, наверное. И когда вот я поступила в школу искусств, в четвертую школу, я говорю, педагоги не знали просто, как со мной заниматься. Меня уже просто готовили к конкурсам, к таким вот большим мероприятиям. Дело в том, что я вот не рассказала, меня пригласили наше региональное, ну, общество слепых, Чебоксарское общество слепых, искала таланты для поездки на фестиваль, на всероссийский фестиваль в Челябинске. Он проходил. Mm-hmm. Вот этот фестиваль среди инвалидов по зрению тоже. Там именно было эстрадное пение. Вроде бы меня нашли, но оказалось, что у меня голос есть, а нет навыков. То есть меня со мной не занимались. И поэтому еще я пошла в детскую школу искусств. И поэтому педагоги именно из-за того, что вот, ну, когда поняли, что со мной надо именно заниматься, надо учить петь, надо готовить к каким-то конкурсам уже, стали меня вести как академическую певицу. Но мне давали очень сложные произведения. То, что мне давали, я все исполняла. То ли из-за того, что я не с 7 лет начинала петь, как вот многие маленькие детки начинают именно с 6-7-летнего возраста, а то и раньше. И поэтому мне хотелось как-то вобрать в себя больше и больше знаний. Вот я начала заниматься вот этим прекрасным искусством пения.
0: Блин, давайте тогда еще мы сделаем небольшую одну паузу, послушаем. Что мы послушаем?
1: «Тебя желаний нет». Очень красивое произведение.
0: Да, послушаем это произведение. И более того, скажу, что вот до эфира, слушая это произведение, я вот поняла, что наша гостья человек очень благодарен. То есть я поняла, что вы искренне благодарны своему педагогу, потому что это произведение вы исполняли на концерте, посвященном юбилею педагога своего, и к ней обращались, к этой женщине, да, к вашему педагогу. Говорили о том, что очень много она вам дала, в общем, то есть...
1: На самом деле, педагог Агриппина Зосимовна Иванова, я у нее заканчивала и музыкальное училище, 3-й и 4-й курс я обучалась. Дело в том, что у меня был другой педагог в музыкальном училище, но с ней случилось несчастье, и я перевелась к Агриппине Зосимовне Ивановой. Но она, конечно, человек очень требовательный, несмотря на мой недуг, она ко мне относится как вот к зрячему человеку. Она так и говорит: ты для меня зрячая. И, конечно, ей приходится больше отдавать сил, энергии для того, чтобы меня научить правильно петь. Ведь правильное пение заключается не только в том, что ты там правильно извлекаешь ноты, что ты преподносишь свой голос, да, как бы красиво поешь все. А надо же еще уметь освобождаться любому человеку, будь то зрячий или, опять же, ну, незрячий человек. То есть свобода должна быть во всем. Свобода должна быть и в голосе, и в теле. Но мне приходится... Почему вот я говорю, что со мной приходится сложно ей? Потому что я у нее одна незрячая. И поэтому у нее такого большого опыта нет. Опять же, работа с незрячими людьми. Поэтому ей приходится тяжело временами, но она, слава богу, не унывает и видит то, что я стараюсь действительно, стараюсь ее слушаться, стараюсь выполнять то, что она говорит, то, что она с меня требует. Потому что я понимаю, что человеку сложно, но человек старается помочь, чтобы вот потом уже я могла петь на сцене, радовать людей, радовать слушателей и зрителей своим пением. И голос, чтобы он долгое время как бы служил, чтобы он был молодым долгое время. Потому что ведь голос, он тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Но не все люди поют до преклонных лет. А Агриппина Зосимовна все-таки у нее, она и сама поет молодым голосом и хочет, чтобы вот студенты ее тоже пели долгое время и чтобы голоса их сохранялись молодыми.
0: Это замечательно. Ну что ж, тогда все-таки мы наконец послушаем эту запись, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях талантливая певица Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, я знаю, что вот поступление, да, в музыкальное училище, затем в институт было делом непростым, да? И первоначально вас в училище в Чебоксарское не брали по причине отсутствия зрения. И настолько сложно это было пробить, что даже приходилось обратиться к Диане Гурская. То есть Диана вам помогла и в этом тоже.
1: Она мне очень сильно помогла. Я даже не ожидала, что она меня вспомнит, честно говоря, потому что наша встреча, она была... Ну вот я поступала в училище в 2009 году, а встречались мы с ней три года назад. Но все равно многое могло измениться, правильно? И Диана Гурская как раз-таки прочитала статью о том, что меня не хотят брать в музыкальное училище по причине того, что у меня нет зрения. И она просто была в ярости. Как это так, что вот не хотят брать талантливого человека? Потом она писала интервью, видимо, у нее брали. И она говорила о том, что она меня помнит, что я очень скромная, милую девочку. Я вот это хорошо запомнила. Мне было радостно, конечно, от того, что люди, вот есть люди, которые поддерживают. И вот то, что Диана Гурская как раз-таки вспомнила меня и оказалась рядом, можно сказать. Она потом мне еще и звонила, говорила, что обязательно ты поступишь, обязательно тебя возьмут. Ну, спасибо огромное, конечно, ей. Честно говоря, если бы не она, если бы не ее супруг. Вот эта семья меня очень сильно поддержала в то время.
0: А в настоящее время с Дианой контакт поддерживаете?
1: Ну, честно говоря, с Дианой давно не общалась. Я ездила в последний раз на фестиваль «Белая трость». В 2010 году, правда, это было. Это был первый фестиваль, самый такой. Он сейчас проходит ежегодно, я знаю этот фестиваль. Но сейчас, слава богу, все хорошо у меня, и таких вот проблем больших нет. После училища я пыталась поступать в Москву, в заведение для незрячих, в университет. И так сложилось, что я не смогла туда поступить, мне просто было не с кем ехать. Но я поступила в наш Чебоксарский институт культуры и искусств. Да, это, конечно, не консерватория, может быть, как вот я когда-то хотела, но все равно я не останавливаюсь на достигнутом. Когда после училища меня тоже спрашивали, буду ли я заниматься дальше музыкой, я сказала, что буду, что все равно хочу высшее образование получить. То есть музыку я все равно в любом случае не брошу. Ведь мне кажется, кто учится, тот учится везде. Главное, как учиться.
0: Если говорить о выборе репертуара, как выбираете? Композиции для себя?
1: Я всегда обычно смотрю на возможности своего голоса. Что-то, например, выбираю сама, а что-то мне подсказывают педагоги. Но педагоги в большинстве случаев, они сейчас уже не говорят, поскольку уже мы как профессионалы считаемся, четвертый курс, даже если пораньше, тоже третий курс, например, уже с третьего курса я программы даже, которые нужно исполнять, даже на зачетах, на экзаменах, мы уже выбираем сами. То есть нужно уже знать возможности своего голоса. Это в музыкальном училище, да, там педагоги дают репертуар сами, то есть программу, которую нужно исполнять на экзаменах. А уже институт, тем более уже старший курс, там уже нужно самим искать, нужно разбираться в музыке, слушать других певцов тоже. То есть не просто там посещать занятия, уроки вокала и получать те знания, которые дает педагог, а именно самой искать. Слушать нужно очень много для того, чтобы накапливать репертуар. Ну, конечно, я эстрадные песни тоже исполняю на концертах, потому что классические произведения, это, конечно, здорово, это можно сказать, наивысший уровень. Но среди эстрадных произведений есть тоже ведь очень много таких песен, которые полны чего-то высокого, да? Нужно просто искать. Но опять же, из любой песни очень-очень красивые песни можно сделать. Смотря, опять же, как споешь, как преподнесешь это, сколько ты вложишь сил, сколько души вложишь.
0: Галя, знаю, что вы человек глубоко верующий, и религиозные произведения у вас тоже в репертуаре есть. Вот давайте мы сейчас послушаем «Аве Мария», да, затем об этом тоже поговорим.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина из города Чебоксары. Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий. Это вам очень помогает. Вера вас по жизни ведет.
1: Да, это действительно так. Я с самого детства чувствовала присутствие Бога. Я не знала, конечно, о нем. Мне как-то не рассказывали в детстве, не читали таких вот книг про Бога. Но как-то я услышала, что вот есть Бог, что Он всем помогает. Ну, не знаю, на каком-то это уровне было. То есть я его чувствовала. Я чувствовала, что Бог, Он не только там где-то на небе, да, как вот раньше тоже представляла, а Бог, Он внутри. Внутри любого человека. Ну, внутри человека, который, наверное, верит. Бог, Он в сердце, в душе. Вот так вот мне казалось. Я сама потом уже в детстве брала книги, Библию брала и сама читала. Хотя мне никто не говорил о том, что читай Библию и так далее. Просто мне самой вот как-то захотелось. Сердцем я поняла и почувствовала, что хочется узнать. И когда я перечитывала вот Новый Завет, ну, Евангелие, когда перечитывала, я не могла читать без слез на самом деле. Просто я все это чувствовала, очень сильно чувствовала.
0: Галя, знаешь, что в вашей жизни был такой период, когда вы жили в монастыре? Вот как так сложилось?
1: Когда я закончила музыкальное училище, то есть на первом курсе училась в музыкальном училище и жила в школе-интернате. То есть параллельно училась и в школе, и в училище. Потом, в общем, у меня был такой период, когда мне просто негде было жить. И как-то в конце летних каникул не просто было это решить, на самом деле, потому что просто взять и принять решение о том, что я буду жить при монастыре, это на самом деле непросто. Это очень нелегко. Но у меня была ночь, целая ночь была, я думала об этом очень долго, как мне позвонить матушке Сергии, настоятельнице Чебоксарского женского монастыря, как ей все объяснить. Оказалось, что ничего, в общем-то, объяснять и не надо было. Матушка обладает большим, добрым, любящим сердцем. Как раз тогда, когда я звонила, была утренняя литургия, но матушка меня выслушала. Я позвонила матушке и спросила у нее разрешение, можно ли приехать к вам пожить. И матушка тут ждала согласия. То есть она сказала, что прям приезжайте сегодня. И с разрешения мамы, с разрешения брата я поехала туда. Мама и брат меня отвезли. Но тогда мне не было на сердце тяжело, потому что это все равно, что вот получить разрешение – это получить благословение. И вот я была как бы с легким сердцем от того, что я никого не обидела, что просто мне нужно было где-то жить и заодно как-то духовно подкрепиться. То есть,
0: вот эта монастырская жизнь, как вам она показалась? Какой?
1: Монастырская жизнь, она, конечно, она очень сложная. И почему там людей мало? Сейчас очень мало людей, которые именно желают идти в монастырь. И то даже если те, кто идут, они через какое-то время уходят. Не все остаются, к сожалению. Потому что это трудный путь, это узкий путь. Вот наш путь, по которому мы идем, это широкий путь. А тот путь, по которому идут монахи, это узкий путь. Для меня жизнь в монастыре была, конечно, я даже хотела, честно говоря, там и остаться. Не скрывая, я даже могу сказать, что мне было очень тяжело, когда я оттуда ушла. Мне просто выделили комнату в общежитии, и мама потом переехала уже ко мне. Со мной переехала в общежитие музыкального училища. Но мне было очень тяжело именно отвыкать от этой жизни, и я все равно продолжала и продолжаю посещать храмы, по возможности ездить по святым местам. И по возможности навещаю сестер этого монастыря, и матушку всегда, она радуется, когда видит то, что вот я прихожу.
0: Матушка всегда радуется вашим успехам.
1: Матушка радуется тому, что я прихожу в монастырь, и радуется тому, что я не забываю сестер, и ее тоже не забываю.
0: Что же, замечательно. Я думаю, сделаем еще одну музыкальную паузу, что мы послушаем.
1: Пусть прозвучит песня «Все пути ангелов».

0: Продолжается программа «Зрячие сердца», и вновь у меня в гостях певица Галина Никитина из Чебоксар. Галина, я вообще, на самом деле, у вас узнала случайно, совсем случайно, зайдя однажды на сайт Волоколамского ЦРС, видела ваш творческий вечер в Волоколамске, в Волоколамском центре реабилитации. Это был 2013 год. И, в общем, вечер, такой концерт был замечательный, очень тепло публика вас тогда принимала вас. И я поняла, что вы там звезда этого центра, да, вот этого заезда.
1: Я поехала в 2013 году после окончания музыкального училища с города Волоколамск. На реабилитацию поехала. Ну, я решила, что одно другому не мешает, что нужно совместить и учебу, и свое творчество, то, вот, чем я занимаюсь. У меня просто появилось желание огромное устроить концерт, тем более там часто устраиваются подобные вечера, музыкальные вечера и какие-то другие викторины, поэтому я подумала, почему бы нет, тем более ребята мне много говорили о том, что ну давай ты тоже вот устраивай свой концерт, и я сделала как бы свой сольный концерт. Очень всем понравилось тогда, тоже волновалась, конечно, но на самом деле то, что вот так вот публика меня так тепло примет, я не ожидала. Под конец вообще всем было очень весело, но весело от того, что, наверное, такая была обстановка. Очень теплая была, очень дружеская, все друг друга понимают, все поддерживают в этом центре, потому что мы как бы там все равны, то есть ну не приходится ни перед кем что-то скрывает, да, все как бы слабовидящие или незрячие, то есть мы все одинаковые. И вот я решила спеть известные песни, в том числе и песни Анны Герман. Я выучила, когда показывали фильм по Первому каналу про Анну Герман, и меня этот фильм очень сильно впечатлил. Его просто невозможно было смотреть без слез. И ее голос, я до этого тоже раньше слышала ее песни, но тогда я вот больше внимания, что ли, обратила на то, как, насколько она поет. Не то, что проникновенно, она очень глубоко исполняет. Вся ее жизнь тоже полна испытаний, причем начиная с самого детства. И она очень сильный человек, очень сильная, решительная, вот как я поняла из этого фильма. И слава богу, с ней рядом находится человек, который вообще является ее опорой, ее поддержкой, это ее муж.
0: Ну что ж, я думаю, самое время нам послушать «Он мне нравится» в исполнении нашей гости, сегодняшней Галины Никитиной.

0: Спасибо большое.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь беседуем мы с Галиной Никитиной из Чебоксар, с талантливой певицей замечательной. Галь, ну вот волоколамский период в вашей жизни тоже, как и у Анны Герман, да, появился такой человек, который вас полюбил, который вас поддержит, который вот с вами рядом идет по жизни. Вот как вы познакомились?
2: Мы познакомились, ну, когда общались, как-то просто сидели, пили чай, можно сказать. Ну, была такая дружеская беседа. В общем, когда был вечер знакомств, все те, кто приехали в центр реабилитации слепых, все рассказывали о себе, да, как обычно бывает. Рассказывали свои истории, кто чем увлекается, кто чем живет. И, в общем, я стала рассказывать о себе, и опять же, я рассказала, ну, свою историю о том, как, что я училась в музыкальном училище. После уже вечера знакомств Дима пришел ко мне в комнату, ну, мы начали общаться, потом уже начали гулять вместе. В какой-то момент просто, ну, как бывает у всех, наверное, первая любовь, не то что первая любовь, чувства вот эти сильные, именно большой любви, они приходят, мне кажется, раз в жизни. Именно светлые, большие чувства, вот такие чистые. Просто Дима понял, что, наверное, я тот человек, с которым ему хочется быть вместе. Даже, не знаю, это просто какая-то духовная привязанность, что ли. И я тоже как-то это поняла. Все-таки я тоже мечтала когда-то, что встретится тот человек, который меня полюбит и которого я полюблю, и который будет мне помогать, оберегать меня. Вот тоже хотелось именно таких светлых, больших чувств. И вот именно это случилось. И опять же, я никогда не забываю благодарить Господа Бога, потому что всегда я обращалась к Богу. Я всегда ему говорила, что каким бы ни был человек, пусть он будет незрячим, пусть он будет, ну, на коляске, да, все бывает в жизни, но пусть я полюблю того человека, которого ты мне дашь. Я, честно говоря, вот именно так я и говорила, так я и просила у Бога. И то, что потом случилось, это действительно, ну, такое Божье чудо, что ли. Дима тоже является незрячим, но, несмотря на это, он всегда является моим помощником, всегда мне помогает. Всегда, ну, во всех концертах он слушает меня, приходит. То есть ему интересно то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Всегда болеет за меня, желает удачи во всем. Мы в церковь ходим вместе и на всякие вот такие поездки, именно паломнические, да, вот опять же в женский монастырь, куда нас приглашают. Мы постоянно с ним вместе. Ну, разве это не Божья благодать? Мне кажется, это именно вот Господь нас свел. То есть и он оказался верующим человеком, и я тоже верю в Бога. Опять же, не случайно. И слава Богу, что именно вот получилось так, что мы оказались оба верующими людьми. Ну да, то, что он незрячий, но это...

0: Продолжается программа «Зрячье сердце». У меня в гостях Галина Никитина, талантливая певица, одаренная девушка. Галина, вот если говорить глобально о ваших достижениях, вы многого уже добились, да? Вы уже в многих конкурсах победили, наверное, да? Уже вас знают не только в родной республике, да, но и за ее пределами. Скоро вы окончите свое образование. Какие перспективы на будущее? Чего хочется? О чем мечтается?
1: Ну, я, поскольку выступаю, да, то есть во время обучения, я выступаю с капелла классика. У нас есть такая певческая капелла классика в Чебоксарах. Я являюсь солисткой у них в хоре. Выступаю с ними на различных концертах. Постоянно они меня приглашают, и я с ними пою. Вот в ближайшее будущее, я думаю, после окончания института, я, наверное, скорее всего, буду работать с ними. Ну, хотелось бы, конечно, преподавательской деятельностью заняться. Например, обучать таких же ребят, как я. Обучать музыке, обучать видеть мир. Ну, смотреть на мир, на жизнь с оптимизмом, можно сказать. Несмотря ни на что, проявлять свои таланты. Ведь очень много талантливых незрячих людей, которые мечтают петь. Петь, конечно, любят все, но вот именно петь проникновенно, петь душой, это, конечно, ну, может не каждый. Хочется, конечно, чтобы было как можно больше таких, которые вкладывают душу, вкладывают сердце в исполнение, то есть вкладывают всю душу и сердце в пение, чтобы это было не просто так.
0: То есть вы чувствуете в себе силы вырастить новых талантливых музыкантов?
1: Ну, мне хочется, да, именно вот таких же, как я. Тем более, что ко мне обращаются уже и маленькие дети ко мне подходят. У нас есть студия «Премьер». Я с ними выступала вот тоже, ну, на их концерте. Ну, было бы здорово, конечно, обучать талантливых ребят. Вот у меня такая мечта, именно учить маленьких деток. Ну и самой, конечно же, хочется выступать, дарить людям радость.
0: Галя, вас я знаю, что есть своя группа ВКонтакте, да?
1: Да, эта группа у меня есть. Честно говоря, я вообще не хотела создавать эту группу, но, ну, поскольку я человек скромный по природе, вот.

0: Вот, и думала, ну зачем, думаю, это по скромности, я не хотела, чтобы была эта группа, но Дима говорит, надо сделать, потому что если ты хочешь петь, если ты хочешь дальше радовать людей песнями, исполнением, то нужно создавать группу. Пусть там будет, ну, немного человек, это не важно, сколько там. Вот я стала собирать все свои записи, аудиозаписи, ну, то, что вот я записываю по возможности, видеозаписи, я стала именно в эту группу включать. Также там, ну, дипломы есть и грамоты, ну, в документах.
1: Как наши слушатели могут эту группу найти? Давайте расскажем.
0: Ее можно найти ВКонтакте. Она так и называется «Мир творчества» Галины Никитиной.
1: Галь, ну а кроме музыки, кроме творчества, что еще вас увлекает? Как любите отдыхать? Как проводите, любите проводить свободное время? Что еще интересует помимо музыки?
0: Ну, по возможности, конечно, я стараюсь выезжать на какие-то, как я уже говорила, мероприятия, или просто выезжать в какие-то другие города, чтобы просто отдохнуть. Или, например, ездить в деревню к своим родственникам. Я, поскольку родом из деревни, то я не могу это место не посещать деревню, потому что там у меня и крестник, там у меня и племянник моего любимого брата. Тоже, кстати, Дима зовут его, моего брата. У меня он один из самых любимых братьев. Нет, конечно, разделять так нельзя, у меня три брата. Но почему-то именно вот к младшему брату у меня такие сверхчувства, ну, такие очень-очень сильные. Я его очень люблю, поэтому с удовольствием стала крестной мамой его сына в 2013 году. Ну, как я уже сказала, путешествовать по возможности. Конечно, за границей я не была, но ничего страшного.
1: Все впереди.
0: В другие города выезжаю. Вот, например, я была в удивительном месте, была на Кавказе. Года 4 назад я была, но это было настолько у меня незабываемое путешествие. Я там тоже, кстати, выступала, давала свой сольный концерт. И получилось так интересно, что сначала я выступала в зале одного из домов культуры. Тоже попросили сделать концерт. Сопровождающая, которая со мной поехала, она учительница по технологии у нас в школе-интернате. Вот, она поехала со мной в качестве сопровождающей. И я попросила ее, просто мне было не с кем ехать. Ну и она сама по себе очень такой добрый и отзывчивый человек. В общем, моя учительница Нина Федотовна познакомилась с музыкальным руководителем и рассказала, что вот есть такая девочка талантливая, что она поет, и музыкальный руководитель предложила организовать концерт. И действительно, концерт получился очень тоже светлым, добрым. Там были другие участники тоже. Ну, в основном я там одна принимала участие. Это был как бы мой сольный концерт. И потом так получилось, что когда вот уже накануне отъезда к нам в гостиницу пришли люди и говорят, там возле клуба, возле того ДК, вот где был концерт, собрались люди и хотят, чтобы вы нам что-то спели. Чтобы вы именно опять-таки дали концерт, но уже на улице. То есть там уже не было никаких минусовок, там была просто гармошка, и я под гармошку уже, можно сказать, ну где-то под гармошку, где-то акапельно вот я исполняла, ну под микрофон, конечно, исполняла песни, люди на самом деле собирались, и там было много народу. И уже у меня был такой вот первый мой концерт, когда я уже, ну, платно пела. Хотя денег мы не просили, но, честно говорю, вот люди сами предлагали, что давайте мы вам заплатим. То есть как раз вам нужно ехать. Буквально на следующий день нам надо было уже ехать домой. И люди просто сами уже предлагали, что вот пусть будут на дорогу. И так и получилось на самом деле. И потом уже те, которые даже не были на концерте на улице, они тоже потом приходили к нам в гостиницу и вот так вот давали деньги. Даже так было.
1: Да, в общем, первый платный концерт состоялся таким образом.
0: Да, так и было на самом деле. Там мне еще запомнилось то, как я кормила белочек из рук. То есть орешки, семечки мы постоянно покупали и ходили в лес. А там вот в Кисловодске, ну, на Кавказе, там же очень много таких мест, именно лесов много, да, там горы. И ходили, гуляли и вот кормили белочек. Ну, не знаю, я здесь никогда не видела, тоже наверняка есть, но там их было очень много. Они даже ходили в тех местах, где ходили люди и ничего не боялись. Понравилось мне. Горы, вот эти горы, они... Вообще природа, она... обладает таким удивительным свойством погружать человека в такое состояние удивительное. Вот как бы это объяснить? Это чувствуешь только внутренним миром, чувствуешь только сердцем. Природа это, она как раз-таки является одним из таких самых... Чем интересна? Тем, что таинственна она, то, что загадочна. душа чувствует вот эту вот таинственность природы, и она как бы идет за ней. Вот я не знаю, на каком-то уровне я чувствую, что, ну, вот любовь именно к природе у меня. Я чувствую, что душа так и рвется, наверное, быть ближе, ближе с Богом, ближе с природой. Вот когда особенно гуляешь в лесу или в таких, ну, местах, где ощущается вот эта природа. Поэтому я люблю ездить. И когда ездишь по городам, опять-таки на каком-то энергетическом, что ли, уровне, чувствуешь силу, силу того или иного народа.
1: Есть такое понятие «места силы». То есть те места, где мы приезжаем в эти места, мы обретаем некие духовные силы, да? Я тоже люблю, очень люблю Геленджик, люблю там бывать. И вот однажды тоже, это был 2014 год, отдыхали мы с мамой и бабушкой в Геленджике, в центре, в нашем солнечной энергии, да? И там были лекции, вел такой профессор Алексей Видящий, ну, фамилия Видящий, да? Mm-hmm. И вот он рассказывал о том, что, оказывается, вот в районе Геленджика, в районе вот этих гор, которые там находятся недалеко, да? Там некие места силы, там эти дольмены, и вот поэтому человек приезжает, да, вот чувствует какую-то внутри свободу, такую силу, какую-то энергию чувствует. Вот потому что вот эти дольмены. Я не знаю, насколько это правда, но вот у меня, когда я там бываю, рождается такое чувство, что когда-то я там жила.
0: Вот я хотела тоже сказать, что когда ты, ну, бываешь в каких-то местах, и как будто кажется, что, ну, не в этой жизни, но когда-то это было. Это даже вот не иллюзия, а я говорю, на каком-то уровне чувствуется, что когда-то это вот было. Как будто как ностальгия, что ли, как будто история из прошлого. А еще я очень люблю советские фильмы, например. Очень люблю советские фильмы. У меня мама тоже. Вот, с мамой постоянно мы, когда вот какие-то фильмы советские смотрим, она мне все рассказывает, комментирует, все, что происходит. И вот интересно, потому что вот эти фильмы, они наполнены чистотой. Люди играют свою роль по-настоящему. Наверное, поэтому мне нравятся эти советские фильмы. Все как-то естественно очень. И как-то правильно, как-то качественно, можно сказать.
1: Вы проникаете в эту эпоху, этим настроением?
0: Да, почему-то да. Но вот почему такие фильмы хочется смотреть по несколько раз? Потому что они не однодневки, они настоящие, они на века сделанные. Поэтому, наверное, классика все-таки, вот академическое пение, оно все-таки поэтому мне...
1: Близко.
0: Близко, да. Потому что это высокий уровень, да, это композиторы, опять же, у каждого композитора свой стиль. Моцарт, Бетховен, Гайдн и так далее. То есть у них как бы свой стиль, ну, у каждого свой стиль, да, но это классика, это вот самая такая высшая сфера, которая никогда не уйдет, она никогда не стареет. Да, времена меняются, люди тоже, может быть, меняются. Хотя это, опять же, спорный вопрос. Люди не уходят, говорят, уходит мир, а классика, она всегда остается, да, вот поэты. Просто вопрос в том, наверное, как люди воспринимают это все. И, опять же, кто-то дорос до каких-то вот произведений, допустим, до того же самого Пушкина, там, Лермонтова или наших более таких современных, ну, Евтушенко возьмем, да. А кто-то еще нет, это вот другой вопрос. Но классика, она никогда не уйдет. Она всегда будет жить. Поэтому, наверное, для меня, вот, еще раз повторюсь, академическое пение, оно наиболее близко.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Дорога осилит идущий.
1: Любимое блюдо.
2: Чак-чак, мне очень нравится это блюдо, хотя сладкое, но оно мне нравится.
1: Книга самая любимая ваша.
2: Самая любимая книга «Овод».
1: Вот. То есть вы романтик по натуре?
2: Да, я романтик, да. Душа романтика манит в неведомые дали.
1: Какие качества в людях вы цените, а какие, наоборот, вас отвращают, раздражают?
2: Я ценю в людях ответственность, целеустремленность, желание жить и что-то делать. То есть типа жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Но это все относится к целеустремленности, наверное. Человечность, доброта. И причем доброта не наигранная, не фальшивая доброта, а доброта именно вот искренняя. Что еще? В людях ценю жизнелюбие, жизнерадостность. Вот эти самые главные качества. Не ценю, наверное, ложь. То, что люди говорят, например, глаза одно, а за спиной другое. Это, конечно, не нравится.
1: А на каком месте вот на Земле вам хотелось бы оказаться?
2: Именно в другой стране или как?
1: Вообще, на каком, где вы хотели бы оказаться вот сейчас, допустим, да? Вот появился у вас ковер-самолет. Взлетели. Куда бы хотелось там полететь сейчас? Где оказаться?
2: Наверное, в том месте, где моя душа чувствовала бы себя хорошо. А душа себя знает, куда ей надо и что ей надо.
1: Понятно. Я бы сейчас оказалась где-то на морях, наверное.
2: Ну, может быть, и на море тоже. Ну, я была на море, кстати, недавно. Мне там очень понравилось.
1: В Крыму
2: я была? В Крыму я была, да.
1: На Крымской осени была?
2: На Крымской осени была, да. Ну, может быть, и на море. Я не настолько там много была. Может, надо мне еще раз ездить для того, чтобы понять, мое это или не мое.
1: Самое ваше заветное желание. Ну, с ребятами такой у нас такой вопрос, только гостям. Да, вот, допустим, вот есть у вас волшебный цветок, да, с этими лепестками, которые желание исполняет. Вот остался последний лепесток.
2: Счастье. Счастье всем. Чтобы все люди были счастливы. Чтобы не было никаких войн, потому что... Ну, это, конечно, очень наивно звучит на самом деле, но когда слишком серьезно, это тоже... Мне кажется, то, что идет от сердца, это и есть искреннее и правдивое. Мы уже устали от того, что очень много войн, и постоянно люди невинные гибнут люди. Не хочется, конечно, говорить много о печальном, но что поделаешь, раз такая жизнь. Конечно же, хочется и счастья и себе, хочется и своим родным и близким. Очень сильно хочется счастья, прежде всего. Но счастье понимает каждый по-своему. Я, например, не вижу счастья в деньгах, там, больших деньгах или что-то. Нет, это чтобы близкие были здоровы и счастливы, и чтобы душа, самое главное, душа нашла то место, где она вот была бы счастлива. Потому что основа-то наша душа. Тело, к сожалению, оно уходит рано или поздно, все равно, да? Душа, она вечная. И поэтому, вот, если душа найдет покой, где-то свою пристань, то это, наверное, и есть счастье.
1: Что же, замечательно. Но мы завершаем. Галина, какое будет итоговое пожелание ваше слушателям радио Рантис?
2: Чтобы люди оставались самими собой, прежде всего. Конечно же, стараться дарить своим близким счастье и самим быть счастливыми.
1: А мы завершаем. Программу подготовили и провели Мария Кочедыкова, я, автор и ведущий Светлана Воронина.
2: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные.

я. Вдруг его обрывается след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой

0: это только моя. Выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Самвел Лазарев. «Они хотели жить», читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2000 лет назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера в Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода. Специалистов из разных областей науки и членов их семей тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома.
3: Глава первая. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чан Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина. Возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина. Возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина. 32 года. Статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина. Возраст 45 лет. Статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина. Возраст 42 года. Статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Специалист поддержки Android IO. Модель 556. 342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды. Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась, бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры, давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели некогда имевшей место космической баталии создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. 9 членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина — с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами, больше всего на свете, любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой». «Заткнись, железяка!» Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался. «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты». «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа». «Да кого интересует мнение этого стального хлама?» Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?» «Хм...» — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду. «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания. Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером. «Ха-ха, да ты красавчик, Джон! Я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как. И среди нас есть отличные ребята». «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот. Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому. Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих. «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляясь сюда, я ожидал увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прям-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр. Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью». «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да». Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами. «А ты что думаешь, Марсель?» Капитан обратился к специалисту связи. «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ». Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
4: «Только посмотрите на нее. Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантоз, и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках».
3: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
4: «Если разобраться, Чен права, здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались».
3: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса». «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий. «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши».
4: Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека.
3: «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
5: «Минуточку. Получается, здесь программа всем заправляет?» — удивился Борис.
3: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
5: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная. Что еще может эта твоя Глория?»
3: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
5: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
3: «Так мы ничего не решим».
5: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное.
3: Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
5: «Вот те раз! Саймон, что я слышу?» «Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис. «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным. Нужно к тебе приглядеться получше».
3: «А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
5: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
3: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
5: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
6: «Нет, капитан».
5: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
3: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
5: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
3: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис.
5: «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
3: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты.
5: «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
3: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
5: «Глория, это капитан».
4: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
5: «Полезно», — передразнил Борис. «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
3: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили».
4: На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
5: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
3: «Не баба, а девушка, болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
5: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
4: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
5: «Помолчи, Борис, это приказ».
4: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
3: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
6: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь.
3: Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%. В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов.
7: Что за темные пятна?
3: Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан.
7: Так нам надо спуститься?
3: Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите.
7: Каковы риски и шансы на выживание? Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно.
3: Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в Ио для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты.
7: Глория, дай более развернутый ответ.
3: Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан.
7: Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим.
8: «Вот уж помогла, так помогла», — съязвил Борис, скрестив на груди руки.
7: «Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории».
3: «При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу». Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. «Кажется, это ваше».
8: «Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи, дай капитану принять решение», — возмутился Джон.
3: «Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера», — хихикнула Сара. «Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля».
8: «Лучше помолчи».
7: «Пусть говорит», — настоял Джон. «Продолжайте, доктор».
8: «Да, рано я тебя похвалил, Янки».
3: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
8: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты». «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, Божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать. Только попробуй. А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
7: Капитан поднял руку, требуя тишины. «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха.

0: космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок. «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан. «Чертов мозгоправ!» — огрызнулся инженер. «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил». «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно». «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся. «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении». Люди замерли в ожидании. Кен продолжил. «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами, и, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной, пора его найти. Земля погибла, ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода, а потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними. Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми».
1: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
0: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды». «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
2: Глава вторая. Спуск. Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома, от сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла. «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение». Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался. «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!» «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать!» — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования. «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
1: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
2: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась. Молния ударила в шаттл.
1: Скажи мне, что ты...

0: это контролируешь?» — переживал Валерий. «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис. «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен. И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!» Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба. «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоций. «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот. На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади. «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий. «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!» Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж! Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!» «Это потрясающе!» — вторила ему Чен. «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов. «Выглядит планета вполне пригодной для жизни. Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий. Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом. «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам. «По формам напоминают деревья Триасового... Нет, скорее, Юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое». «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон. «Да кто его разберет? Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон. «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
1: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растениям необходим свет», — удивилась Моника.
0: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора». «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление. В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
1: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотала Чен.
0: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью.
1: «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!»
0: Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
2: «Да, Чен. Что там у вас?»
3: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
2: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям». «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
3: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
0: Чен отключилась.
3: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
0: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле. Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками.
1: Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей. «Можете отстегнуть ремни?» «Мы сели». Чен радовалась как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией. Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
2: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»
1: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса. «Ты о чем?» «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
4: «Верно, доктор».
2: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
1: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
2: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов! Откуда пушки?»
4: «Капитан дал?»
2: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
1: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
2: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
1: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
5: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый, и первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
1: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и, будто рентген, пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
2: «А этот откуда здесь взялся?»
5: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
2: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
5: «Нет».
2: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
5: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
2: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис. «Если что, зови, подсоблю».
1: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным.
2: «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы».
1: Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
4: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен».
1: Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак. Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме, — заявила Моника. — Можем снять шлемы. — Какая живительная прохлада! — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. — Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина. Она вновь посмотрела на небо. — Как же здесь красиво! Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды. Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере. «Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?» «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами», — она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля. «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один. Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара. «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию». Американец исчез в люке. «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись». «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться». Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания. «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. Хочу мяса». «Свали уже», — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?» «Шаолинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином». Из люка челнока послышалась громкая музыка. «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь». «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите». Джон выбежал из челнока со слепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива. «Отпразднуем!» Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен. «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь». Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен. «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
6: «Причина?»
1: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
6: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
1: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
6: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
1: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи. Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем.
4: Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное, живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимыми. «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
7: «Тебе обязательно знать?»
4: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
7: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
4: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
7: «Потом поговорим. Наедине», — отрезала Сара.
4: «Нет, так не пойдет. Мне тоже интересно», — встрял Валерий.
7: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
4: «Да легко. При условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья. Ночь длинная. Я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии». Он улыбнулся. «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда. И темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее».
7: «Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль», — хихикнула Моника.
4: «Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности», — буркнул Борис. «Валяй свою историю, брат-геолог».
7: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
4: «Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее». «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише. «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
7: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
4: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался». «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон. «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К
6: К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся, будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил, просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения, — тихо произнес Джон. Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли. «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. «Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые...» — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
2: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь.
6: Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
2: Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится, — заключил Джон.
6: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару. «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу». Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторая доля драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
2: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу». Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка. Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить». Он потер руки. Моника покраснела.
1: Мне стыдно признаться.
2: — А ты попробуй, может, полегчает.
1: Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и... — О, боже, Моника, как ты могла? — доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель». Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полная отчаяния. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом». Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения». «Кристоф, скажите, что вы думаете?» «А, пожалуй, скажу». «Моника, послушайте», — начал он мягко. «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное. «То, чем вы занимались раньше, — лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы, не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты, направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку, не упускайте такую возможность». После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться. «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути». «Остались психолог, Чен и Саймон. Кто из вас на...» «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
2: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
1: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
2: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
1: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ. «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения». Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
2: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
1: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
2: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
1: Джон кашлянул.
2: «И они не замечали?»
1: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
2: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
1: «Можно я не буду говорить?»
8: Да и нечего особо рассказывать.
9: Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от цары правды, а сам что? — возмутился Борис.
8: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
9: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
8: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
9: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
8: «Колись! Колись!» — скандировали все в один голос.
9: «Ну, хорошо». Физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать.
8: «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью. В силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало».
9: «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника.
8: «Да какое теперь это имеет значение?»
9: «Вот тебе раз. Огромная. Я так понимаю, эта история... о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки».
8: «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон. «Не встревай, Моника», — Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?»
9: Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра. «Ушам не верю», — хихикнула Моника. «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать.
8: «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения».
9: Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся.
8: «Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и...» Его глаза намокли от слез. «В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти, хотел привести в чувство». После этих слов физик зарыдал. «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом».
9: «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо.
8: «Пора ложиться спать», — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы». Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом.
9: «Кристоф!» — закричала Моника. Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился. «Отойди!» Сара склонилась над ним. «Что произошло?» «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал». «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?»
8: На шее она увидела ярко-красное пятно.
9: «Укус?»
8: «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?»
9: «Дурак», — ответила Моника, покачав головой.
8: «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон.
10: «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно.
11: «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий.
10: «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара.
11: «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...»
10: «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови».
12: «И что потом?» — спросила Моника.
10: Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал.
12: «Будем наблюдать?
10: Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя», — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом.
11: Инженер продолжил дурачиться. «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное».
10: Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
12: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
10: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. А бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь.
12: «Пульс еле прощупывается!»
10: Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась.
12: «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса.
10: Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога. Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара! Ты сделала все, что могла». Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
12: «Пойдем, Сара», — Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
13: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции. И наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд. Но вот, Наталья, не зря я в начале передачи сказала про Астрид Линдгрен. В Советском Союзе, да и, наверное, в России, это самая популярная шведская писательница. Популярна ли она сейчас в Швеции? И второй вопрос. Какие приемы, какие особенности характерны для шведской литературы?
1: Да, Астрид Линдгрен очень популярна в Швеции. Ее очень любят, ее знают, ее книгами зачитываются до сих пор дети и взрослые. Более того, в Стокгольме существует музей, литературный музей Астрид Линдгрен. Ну, наверное, неправильно его назвать литературным, и, наверное, неправильно его назвать музеем, потому что это не тот музей, к которому мы привыкли, где ты ходишь по выставке, смотришь экспонаты. Здесь это, во-первых, музей под открытым небом, музей Юни Баккин. Он представляет собой огромную площадь, вокруг которой расположен живописный парк. Это музей прежде всего для детей, но и для взрослых тоже. И здесь можно все трогать, все хватать руками, на всем кататься. А в этом музее очень много различных аттракционов, различных игр, развлечений для детей. Все это основано на книгах Астрид Линдгрен. В каждой книге отделена определенная территория, либо домик, либо какая-то аллея, либо какой-то уголок, где можно окунуться в мир той или иной книги, пообщаться с ее героями, если они, конечно, дома. То есть можно запросто зайти в домик, я не знаю, Карлсону, можно попить с ним чая с вареньем, можно там приготовить какое-то блюдо на кухне, я не знаю, там какого-нибудь другого героя. Это все настолько приближено к реальности. Они все живые, они все настоящие, с ними можно разговаривать, их можно трогать и прочее. Есть поезд, на котором можно совершить экскурсию по этому музею. Наверное, для нас это не очень интересно. Это больше ориентировано на тех, кто видит. Но опять же, на этом поезде можно проехаться по музею, можно посмотреть на все его достопримечательности из окошка, послушать интересный аудиогид. Ну, кстати, да, вот для незрячих, наверное, будет интересен аудиогид. Он есть в том числе и на русском. Но я, честно говоря, предпочитала пешком гулять по музею, потому как все можно потрогать, близко, понятно и доступно. Дети очень любят этот музей, этот парк. Особенно там хорошо летом, когда море цветов, зелени, если еще хорошая погода, ну, не такая, как этим летом, то, в общем-то, это замечательное развлечение. И тоже очень интересно. Дети оттуда не хотят уходить, они с удовольствием проводят там весь день, а взрослые уходят с грустью, потому что настолько погружаешься в детство, даже если я, например, не все книги Астрид Линдгрен читала, честно говоря. Так как шведские дети, я их наизусть не знаю до мельчайших подробностей. Поэтому что-то мне было понятно, что-то не очень. Но там настолько забываешь о том, что ты взрослый, настолько чувствуешь себя ребенком, что когда уходишь из этого музея, становится очень грустно от того, что детство прошло, что его не вернешь. Ну, такие очень своеобразные ощущения. Вообще, всем рекомендую, если вы когда-нибудь будете в Стокгольме, обязательно посетите музей Астрид Линдгрен. Это правда здорово.
2: Но вот за эфиром вы говорили, что Карлсон на самом деле не самый популярный герой этой писательницы в Швеции, так?
1: Далеко не самый популярный.
0: Из-за своего характера, может быть?
1: Не знаю, может быть. При том, что, опять же, парадокс, Карлсон не самый популярный герой, да, но фамилия Карлсон в Швеции одна из самых распространенных. Свенсон, Карлсон.
2: Причем есть такой анекдотический момент, когда мне было лет 6, наверное, ну я, как и многие дети незрячие, наверное, которым было нечем себя занять, слушал советское радио. Помню, убили Улафа Пальмы, кстати, убийство, которое до сих пор, по-моему, не раскрыто. И премьер-министром стал Ингвар Карлсон. Я подумал, ну этот что ли?
1: Да-да. Ну, причем, я не знаю, как вы, а я-то всю жизнь свято верила в то, что Карлсон — это имя, а оказалось, это фамилия. В какой-то момент в детстве, да, для меня это тоже стало открытием. Как? Кто-то там посмел назвать себя Карлсоном, да? Это же вот... Это ж неправильно. Карлсон, он один-единственный, таких больше нет и не будет. А оказывается, их много, и вообще никакое это на самом деле не имя. А убийство Улафа Пальме, да, до сих пор не раскрыто, и до сих пор для шведов это серьезная трагедия. Очень, очень они его любили и до сих пор относятся с величайшим уважением, с трепетом. И... Ну, а возвращаясь к литературе и к вопросу, да, как ни странно, Карлсон не самый популярный, почему-то гораздо больше любят Пеппи Длинный Чулок и Эмиля из Лёниберга. Причем, если Пеппи Длинный Чулок мы, наверное, читали все, то вот Эмиля из Лёниберга, ну, лично я не читала. Я его прочитала здесь, уже в Швеции, правда, на русском языке.
0: Я прочитала, когда мне было 14.
1: Потому что я общалась со шведскими детишками, они мне что-то там рассказывали, а я себя почувствовала какой-то вообще старой теткой, которая ничего не знает, и захотелось очень почитать. Ну, я много книг Астрид Линдгрен на самом деле потом читала. Что у нас еще? У нас еще знали хорошо книгу «Мио, мой Мио», наверное. Грустная сказка. Вот ее я читала на шведском, очень красивый язык. Но сейчас появляется такая интересная тенденция. Пытаются Пеппи Длинный Чулок не то чтобы запретить, так слегка ограничить доступ к данной книге, к данному фильму, потому что считается, что она развращает детей, учит их тому, что все в этом мире дается легко, что не нужно ничего делать для того, чтобы стать успешным. Все берется само собой. Ну, не знаю, я не согласна с этим. Появляются почему-то сейчас противники у этой книги, хотя...
0: Если прислушиваться ко мнению всех противников, то очень многим людям, например, не нравился тот же Карлсон из-за своих выходок хулиганских.
1: Абсолютно. Да нет, я думаю, что это никак ни на чем не отразится, ни на что не повлияет, потому что, ну, очень любят Астрид Линдгрен. Опять же, книги... В ее собственном прочтении, в ее собственной озвучке, аудиокниги до сих пор с удовольствием слушают, раскупают. Фильмы по телевизору до сих пор показывают. Причем фильм «Пеппи Длинный Чулок» – великолепный фильм, музыкальный. Там очень много песен, очень много каких-то таких ярких, веселых моментов, великолепно снят. Фильм, и дети, и взрослые смотрят его с удовольствием. И опять же, музей этот замечательный. Кстати, музей – это не только музей Астрид Линдгрен, и ее книги – это как бы центр, да, всего этого и основная тема, но там представлена, в принципе, вся скандинавская детская литература. Там и «Мумий тролль», например, и другие какие-то скандинавские известные сказки. Поэтому вот любят очень эту писательницу.
3: А теперь давайте прервемся и услышим голос самой Астрид Линдгрен. В середине 70-х годов в Москве состоялся очередной детский кинофестиваль, на котором присутствовала Астрид и отвечала на вопросы юных зрителей. После этого ведущие популярного цикла передач для детей и юношества «Радионяня» Александр Лившиц и Александр Левенбук вместе с почитателями творчества писательницы наградили ее медалью за улыбку. Ну а почему Астрид Линдгрен была удостоена именно этой награды, мы сейчас и узнаем. Включаем запись.
4: Мы получили от вас очень много писем с предложением наградить медалью за улыбку известную шведскую писательницу Астрид Линдгрен.
5: Автора ваших любимых книжек «Пеппи Длинный Чулок»,
4: «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
5: Ну, а совсем недавно в Москве, как вы знаете, состоялся 4-й детский кинофестиваль, на который и приехала Астрид Линдгрен.
4: И вот там... Мы сумели записать ее встречу с ребятами.
6: Дорогая Астрид Линдгрен, мы очень любим ваши книжки о малыше и Карлсоне, о Пеппи Длинный Чулок и просим писать их побольше.
7: Уважаемая Астрид Линдгрен, я смотрела картину «Пеппи Длинный Чулок» и читала. Мне очень нравится она. Скажите, пожалуйста, была на свете вообще такая девочка? Или вы ее придумали?
8: Это
9: трудно ответить на этот вопрос.
8: Also, stora människor tror inte.
9: Взрослые не верят тому, что она была.
8: Men du och jag, vi vet, hon finns.
9: Но мы же знаем, что она была действительно.
7: Уважаемый Астрид Линдгрен, всем очень нравится книга «Малыш Карлсон, который живет на крыше». А вы не могли бы вы рассказать, как Карлсон возник, и как вы написали о нем книгу?
8: Карлсон, я Карлсон, он ком en kväll bara, när jag skulle sova.
9: Карлсон просто пришел однажды вечером, и все.
8: Как же он там?
9: Он сделал так, и он оказался рядом.
8: Och så frågade han mig var det fanns något tak som han kunde bo på.
9: И он спросил, есть здесь какая-нибудь крыша, где мне можно жить?
8: Och då sa jag, Vulkanusgatan 12.
9: И тогда я сказала, улица Вулкана 12.
8: För det huset hade jag bott i en gång för länge sedan.
9: Потому что в этом доме я жила много лет назад. Mm.
8: Då frågade han om det fanns någon lillebror i det huset.
9: Тогда он спросил, а не живет ли там малыш?
8: Då sa jag, det får du ta reda på själv.
9: Тогда я сказал, ты должен сам об этом узнать.
8: Dann ist er, sen for han sin väg.
9: И тогда он полетел туда.
8: Jag har bara sett Karlsson, jag har aldrig sett honom på film förut, utan bara i verkligheten.
9: Я никогда до этого не видел Карлсона на экране, я видел его только в жизни.
8: Och då tyckte jag... Då tyckte jag han var otäck och förskräcklig.
9: И тогда мне казалось, что он очень несимпатичный.
8: Men jag tyckte och tycker om honom i alla fall på något sätt.
9: И все-таки мне он очень нравится.
8: Och jag har hört sägas att barn här i Moskva gör det också. Är det sant?
9: Я слышала, что здесь в Москве, в Советском Союзе, дети тоже любят Карлсона. Это правда?
8: Är det någon som vet var Karlsson bor?
9: Кто-нибудь из вас знает, где живет Карлсон?
10: По таку.
8: Ja, på taket, ja. Men var är det taket? Det är i Stockholm.
9: На крыше, но крыша эта находится в Стокгольме.
8: Och det är långt, långt härifrån.
9: Это очень далеко отсюда.
8: Men Karlsson kan ju flyga.
9: Но ведь он может летать.
8: Så jag tror jag ska fara hem och säga till honom att det finns många barn i Moskva som gärna skulle låta honom komma och få bo på deras tak och ha en liten stuga där uppe.
9: Когда я приеду в Стокгольм, то я обязательно передам Карлсону, чтобы он прилетел в Москву, где живет столько детей, которые его любят, и, надеюсь, найдется крыша и маленький домик, где он сможет жить в Москве.
3: В завершении рассказа о творчестве шведской писательницы Астрид Лингрен давайте пообщаемся с героями ее книг и послушаем песни о рыжей проказнице Пеппи и о самом лучшем в мире Карлсоне.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд.
1: А возвращаясь ко второму вопросу, какие особенности в литературе шведской? Ну, сложно сказать. Она, наверное, такая же, как и сам народ. Скандинавская литература, в принципе, такая достаточно... Я не знаю, где-то философское, даже если вы читаете скандинавский детектив, когда, например, на обложке написано «остросюжетный детектив» и автор какой-нибудь там товарищ Свенсон. У нас как? У нас остросюжетный детектив – это, я не знаю, там, боевик, море крови, куча стрелялок. Ну, реально там что-нибудь происходит на каждой странице. Здесь нет, здесь остросюжетный детектив – это не то, к чему мы привыкли. Ну, я не знаю, какой пример можно привести, но сейчас самыми популярными шведскими книгами, переведенными на русский язык, являются книги шведской пары, пишущие под псевдонимом Ларс Кеплер, серия «Комиссарий Йона Линна», это «Гипнотизер», это, наверное, «Гипнотизер» самая известная книга, первая книга цикла. Потом это известная трилогия шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум», «Девушка с драконом», «Девушка, которая играла с огнем», ну, такая тоже достаточно остросюжетная вещь, но очень для любителя. Кто у нас еще? Сельма Лагерлёв. Известная, но опять же в России Сельму Лагерлёв мы знаем по детской книжке про мальчика Нильса, который летал на гусях, облетел весь мир, и там много всяких приключений с ним было. На самом деле Сельма Лагерлёв не детская писательница, у нее совсем немного детских книг. Она известна все-таки своей христианской литературой, она известна своими такими достаточно серьезными романами. Я не знаю, насколько это переведено на русский язык. Что-то переведено, потому что что-то мне попадалось. Вообще не очень много шведской литературы на русском языке существует, к сожалению. По крайней мере, когда я этим вопросом интересовалась, когда я переехала в Швецию, мне хотелось побольше узнать, в том числе и о литературе. Мне сложно было найти шведские книги на русском языке. А так, ну, в книгах много внимания уделяется социальной жизни, много каких-то рассуждений о политике, об экономике, о том, что происходит. Причем где-то это действительно скучно, а где-то это подается ненавязчиво. Например, главный герой может пить утренний кофе, читать в это время газету, ну и полглавы может быть посвящено описанию того, что именно он прочитал в этой газете. Ну, по-разному бывает. Мне, например, очень нравится творчество шведского писателя Хеннинга Манкеря, которого, кстати, шведы очень любят. Большинство книг, если не весь его цикл, то большинство переведено на русский язык. Он много писал. К сожалению, его не стало несколько лет назад. Он детективный писатель, хотя не только. В основном писал детективы, но есть у него замечательные книги об Африке, где он пишет о природе, о жизни. Вот. А в своих детективах он много места уделяет каким-то историческим вещам, каким-то социальным вещам. Я, например, из его книг узнала много именно о жизни в Швеции, именно вот получила той информации, которой мне первое время, может быть, не хватало.

0: Наталья, предположим, что мы приехали в Швецию. Куда нам прежде всего все-таки стоит отправиться? Куда бы вы нас повезли?
1: Ну, все зависит от того, чего бы вы хотели от этой поездки. Потому что кто-то приезжает в Швецию покататься на лыжах, кто-то приезжает посмотреть музеи, кто-то приезжает на охоту, на рыбалку. Но если так в общем, ну, конечно, это в первую очередь Стокгольм. В Стокгольме, я не знаю, население сейчас 1,5 миллиона человек, но он достаточно большой по территории все-таки. Это островной город, расположенный на островах, это красивый город. Хотя вот опять же я сказала «красивый город» и вспомнила, как к нам приезжала группа из России, как раз-таки из Нижнего Новгорода. Привет им, если кто-нибудь сейчас из них слушает.
0: Марина Анатольевна Рощина.
1: Да, в том числе и Марина Анатольевна Рощина. И когда мы их привезли, ну, у нас был экскурсовод, все по Стокгольму. У нас была такая обзорная экскурсия. И мы приехали к Королевскому замку, и экскурсовод спросила, ну, как вы думаете, что это такое, куда вот мы сейчас с вами приехали? Кто-то сказал, что, ну, не знаю, может, какой-нибудь завод. То есть Королевский замок – это не что-то такое величественное, пафосное, помпезное. Это шведская красота, она такая минималистическая. Шведы очень любят и ценят свою природу. Опять же, куда бы вы ни поехали, неважно, в принципе, куда бы вот, в какой части Швеции вы окажетесь, везде великолепная природа. Либо это леса, либо это какие-то снежные горы, если это зима, либо это озера, либо реки. Очень любят, очень ценят, очень берегут свою природу и очень ею гордятся. Вот шведы, наверное, основной достопримечательностью все-таки считают свою природу, если спросить у шведа. А так, ну, если возвращаться к каким-то более традиционным, то да, это Стокгольм, это много парков, это много музеев. Кроме музея Астрид Линдгрен есть еще один музей под открытым небом, который называется Скансен. Это исторический музей, это парк, где представлены разные исторические эпохи, исторические стили и прочее, прочее. Но это обычные музеи, различные картинные галереи, ботанические сады и прочее, прочее. Причем во многих музеях есть специальные выставки для людей с ограниченными возможностями, есть специальные гиды, есть аудиогиды, есть макеты каких-то экспонатов, которые находятся за витринами. Ну, в принципе, в музеях как-то не принято все трогать. Так вот, для того, чтобы не трогать оригиналы, очень во многих местах есть макеты, которые можно потрогать, есть бралевские описания, можно заказывать индивидуальных экскурсоводов по городу, по музею, там по... Ну, это, конечно, стоит определенных денег, но если есть такая возможность, то вполне можно организовывать индивидуальные экскурсии, вам будут рады помочь. А если не Стокгольм, то, наверное, Гетеборг – это юг Швеции, тоже очень красивый город, в котором присутствуют разные культуры и, в общем-то, очень любят беженцы. Хотя один мой друг, буквально вчера вернувшийся из Гетеборга, сказал, что больше он никогда туда не поедет. Я говорю, почему, а что случилось? Да ну, говорит, такое ощущение, что не в Швеции, а в Африке побывал. Почти не увидел на улице шведов. Ну, не знаю, если это так, то это очень грустно, потому что когда я там была несколько лет назад, там еще были шведы, и там было интересно. А на границе с Данией находится город Мальмё, где тоже, если хотите побывать одновременно в двух странах, то такие пограничные места, как Мальмё или наша северная лапландская часть, та же Хапаранда, в которой я сейчас живу, граница с Финляндией, это, ну, интересное тоже ощущение, приграничная зона, когда ты сразу находишься практически в двух государствах, это интересно. Если вы приедете в Швецию зимой, я бы посоветовала посетить снежную гостиницу Юкосьярви. Это север, хороший такой глубокий север Швеции. Либо снежный замок в финском городе Кеми, который находится недалеко от шведской границы, в 30 километрах от шведской границы. Про гостиницу Юкосьярви ничего не могу сказать, я о ней только читала, а вот в снежном замке в Кеми я побывала, это очень тоже интересный такой опыт. Смысл этой достопримечательности в том, что каждый год изо льда и снега строится замок, самый настоящий, с крепостями, с башнями, с воротами, со всеми атрибутами замка. Все это украшается скульптурами. А на территории этого замка есть ресторан, опять же, полностью построенный изо льда. На территории этого замка есть церквушка, ну или скорее часовенка, причем действующая в ней. Если заранее это все заказать, даже можно провести венчание, и многие это делают. Хотя мне сложно себе представить свадебный наряд, в котором нужно это все.
2: Может быть, это какая-нибудь шуба?
1: Возможно. Вот на венчании не удалось поприсутствовать. И на территории всего этого есть еще небольшая гостиница в данном случае, потому что если Юкосхярви – это именно отель ледяной, то Снежный замок – это все-таки замок, ну, такой для дневного посещения. Да, есть ледяная сцена, на которой проводятся всякие концерты, приезжают как малоизвестные, так и профессиональные исполнители, артисты. В общем, все это изо льда, все это очень красиво, очень интересно, оригинально. И каждый год этот замок строится в каком-то определенном стиле и с какой-то определенной тематикой. В один год это может быть какая-то спортивная тема, в другой год это могут быть герои сказок, третий год что-то связанное с музыкой, и так каждый год. В январе месяце обычно это все открывается, и в конце апреля закрывается. Ну, в этом году, по-моему, он растаял раньше, потому что зимы как таковой не было. Там не обязательно оставаться на ночлег, можно просто приехать пофотографироваться. Для инвалидов, кстати, вход бесплатный. И иногда даже для сопровождающих. Почему иногда? Потому что я не помню, когда нас было... У нас было двое незрячих и человек 5 зрячих. Наверное, кто-то из зрячих платил. А когда была большая группа незрячих и там 1-2 сопровождающих, по-моему, все бесплатно проходили. Хотя я слышала, что сейчас вроде бы не бесплатно, а вроде там полцены. Все-таки стали брать какую-то сумму, но опять же есть скидки. Кстати, касается и остальных музеев. Если вы заранее позвоните в какой-нибудь музей. Вообще стоит, наверное, перед тем, как посетить какой-то музей, туда позвонить и узнать, есть ли там возможность выделения какого-то экскурсовода и какие там бывают скидки, потому что есть дни, есть часы, когда музеи работают бесплатно, есть какие-то там еще особенности посещения. В принципе, если к этому подготовиться заранее, можно неплохо сэкономить на музеях, если заранее спланировать свою культурную программу.
2: Наталья, я знаю, что вы не просто побывали в ледяном замке, вам удалось еще переночевать в гостинице этого замка. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Да, мы решили остаться. Это была моя идея. Изначально планировалось просто пофотографироваться и пообедать, но мне как-то... Я решила, что раз уж приехали, то давайте по полной программе. Хочу все и сразу, тем более, что это был мне подарок на день рождения. Ну, а раз уж это подарок, то вот хочу полностью, так сказать, погрузиться в атмосферу. Очень интересное ощущение. Я немножко побаивалась этого ночлега, потому как, ну, все-таки холодно. Опять же, пол, стены, потолок, все это сделано изо льда, а кровать... Правда, было, основание было деревянным, но внутри тоже лед, поверх которого были лосиные шкуры, шкуры зверей, их было много достаточно. Спать пришлось в одежде, верхнюю одежду мы снимали, своей шубой я укрывалась. Выдается спальный мешок, то есть ты в одежде залезаешь еще в спальный мешок. Достаточно легкий, но при этом очень теплый. Опять же, когда я его увидела, я к нему так отнеслась. Ну, он мне показался каким-то несерьезным. На самом деле нет, он очень теплый. И несмотря на кажущееся неудобство, да, там куча одежды на тебе, плюс спальный мешок и шуба сверху, и вообще как можно вот все вот это. На самом деле спится просто замечательно. Я читала, и мне рассказывали о том, что вот эта вот снежно-ледяная атмосфера, она как бы очень полезна для здоровья, там, для организма и прочее, и прочее. Это правда так. Спится просто великолепно. Не было холодно, я не чувствовала какого-то дискомфорта, мне было тепло. Ну, несколько непривычно, но тепло. Еще мне понравилось ощущение на утро, когда ты просыпаешься, и в номере в гостинице температура, я не знаю, ну, скажем, -3 у нас была, а на улице на тот момент было -13. Не холодно по шведским меркам. Здесь у нас зимой на севере температура может достигать 40 градусов. То есть 13 это было так... Достаточно тепло, но все-таки, когда мы из теплой квартиры выходим на улицу, ощущение, ну, все знают, да, что это за ощущение. А когда ты выходишь из холода в еще больший холод, это тоже очень своеобразное ощущение. Причем по программе, по плану, там все задумано так, что человек, проснувшись утром, проведя ночь во льдах. Утром человеку предлагается горячий душ, горячий завтрак. Ну, от душа я отказалась. А вот горячий завтрак, опять же, он кажется каким-то просто невероятным. Он кажется удивительно вкусным. И привычная для нас горячая чашка ароматного кофе утром, она какая-то сказочная, неземная и просто вообще волшебная. В этом вот всем после вот этой вот ночи во льдах. Очень интересное ощущение, очень непередаваемое ощущение. Но когда мы вернулись домой к обеду следующего дня, часов 12 мы уже были дома, я почему-то почувствовала себя очень уставшей. Причем усталость, опять же, была приятной. Просто какое-то такое расслабленное состояние отдохнувшего, очистившегося организма. Ну, во-первых, наверное, переизбыток эмоций все-таки. А во-вторых, правда, какая-то такая приятная усталость. Причем в этом снежном замке интересно будет и взрослым, и детям, потому что там, кроме всяких вот скульптур, церквей, там, ресторанов и прочего, есть ледяные горки, на которых можно покататься, есть другие всякие развлечения, там, с детьми проводятся разные всякие игры. Такое место отдыха для всей семьи, но для любителей экстрима, наверное. Хотя я сама по себе существо теплолюбивое. Если бы мне лет 10 назад сказали, что я проведу ночь в ледяном замке, я бы, наверное, не поверила. Но всем рекомендую. Я знаю, что такие гостиницы сейчас есть не только в Швеции и Финляндии. Я знаю, что они еще существуют. Если вдруг у вас будет такая возможность, попробуйте. Это как минимум интересно. И мне кажется, оно того стоит.

0: Наталья, а какой климат в Швеции?
1: В Швеции климат северный. Все-таки это северная страна, это достаточно холодная страна. Климат отличается, серьезно отличается на юге и на севере. Если на юге климат более теплый, более влажный, то на севере климат более холодный, более сухой. Есть такая особенность шведского климата: если у человека проблемы с сердцем, вот опять же, если вы соберетесь ехать в Швецию, то подумайте о том, что если вы соберетесь ехать на север Швеции, нужно брать с собой медикаменты, потому что могут возникнуть проблемы с сердцем из-за того, что на севере кислород очень разреженный. И, в принципе, да, может быть какое-то легкое головокружение. Может быть, вы ничего не почувствуете, но просто вот предупреждают обычно о том, что на севере воздух более разреженный и могут быть проблемы. А так, как я уже говорила, северная зима может быть очень суровой, но из того, что я помню, рекорд был, причем это было в первую зиму, когда я только переехала, у нас было 44 градуса, минус 44. Для меня это было слишком много. Мне было некомфортно. Но эти 44 градуса, с другой стороны, переносятся достаточно легко за счет того, что климат сухой. То есть это не, если сравнить, скажем, минус 44 в Москве и минус 44 здесь на севере, то, наверное, все-таки здесь это проще. Лето прохладное, средняя температура летом 20-25 градусов. Особенностью климата, конечно же, являются незабываемые шведские белые ночи. Когда я рассказывала о белых ночах питерцам, они мне говорили: да ладно, ничего особенного, у нас свои тут такие имеются. Но когда питерцы приезжают в Швецию, они с удивлением понимают, что белые ночи бывают разные. Потому что в Питере белые ночи – это когда ночью, ну, скажем так, светло. Ну, вот светло и светло, да. А здесь белые ночи – это когда ночью светит солнце, причем оно светит вот точно так же, как днем, оно практически не заходит, оно так слегка там скрывается за горизонтом, и тут же, буквально через полчаса, оно уже появляется, и оно светит, ну, практически круглосуточно. Это тоже очень интересно. Мне было очень удивительно за этим наблюдать первый год, первое лето, когда лето было хорошим, ярким и солнечным. Но зато зимой другая проблема. Если летом белые ночи, то зимой наступает полярная ночь. Опять же, я сейчас говорю о северной части Швеции. И вот полярная ночь – это не так весело и не так приятно, потому что там солнце исчезает вообще. Я думаю, жители Мурманска и все, кто живет за полярным кругом и слушает нас сейчас, поймут, о чем я говорю. Но это жуткое совершенно состояние, особенно когда ты с этим никогда не сталкивался, и это непривычно для тех, кто здесь родился и живет. В принципе, ну, полярная ночь и полярная ночь. А я так и не смогла к этому привыкнуть, честно говоря, потому что когда темно почти круглые сутки, жутко хочется спать, и причем сколько бы я ни спала, это неважно, я не высыпаюсь, мне все время хочется спать, такая какая-то наступает апатия, ничего не хочется делать. Но опять же, не зря Финляндия, например, занимала одно время, я не знаю, как сейчас, одно время Финляндия занимала первое место в мире по числу самоубийств. Как рассказывают сами финны, иногда совершаются самоубийства не потому, что в жизни все плохо, а просто вот, ну, настроение такое, состояние такое. И я это испытала на себе иногда, правда. Когда ты просыпаешься утром, а за окном не то что темень, а просто чернота, такая давящая, тяжелая, которая на тебя просто наваливается. Ну, правда, хочется, я не знаю, пойти и повеситься просто потому, что вот, ну, так хочется, без причины. Я очень плохо переношу полярную ночь. Зимой с конца ноября по где-то середину февраля это тяжелый такой период. Но, с другой стороны, есть же всякие там праздники, которые как-то скрашивают это все. Все, наверное, тоже не так однозначно. Вот. Но поехать в Швецию и, я не знаю, там, покупаться, позагорать, ну, весьма условно, наверное, можно на юге Швеции летом. А так вообще все-таки достаточно холодно. Несмотря на то, что есть выход к морю и много рек и озер, все-таки для любителей погреться на солнышке здесь будет, наверное, не очень комфортно.
2: Fjol så gick jag med herrarna i hagen, aj aj med herrarna i hagen, ja med herrarna i hagen. Jo, har jag någonting som sparkar i magen? Aj, aj, som sparkar i magen. Ja, som sparkar i magen.

0: liegt Sabonis Median.
1: Наталья, еще я знаю, что в Швеции довольно необычная кухня. Даже существуют очень необычные праздники, со шведской кухней связанные.
2: Я бы не сказала, что в Швеции совершенно необычная кухня. В Швеции кухня, ну, достаточно европейская. Если говорить об особенностях шведской кухни, то это огромное количество мяса и рыбы. Опять же, если говорить о мясе, то это оленина и лосятина, это дикие птицы в сезон охоты, наверное, но рыба тоже пойманная в местных водоемах. Очень много красной рыбы, тех же лососей, которые здесь не считаются чем-то особенным, каким-то деликатесом. Их тут ловят так же, как у нас, я не знаю, там щук и карпов. А что касается специальных праздников, да, есть специальные, ну, скажем, особенные блюда, которые на меня произвело очень сильное впечатление. Называется оно сюрстрёмень. Дословно это кислая салака или кислая селедка. Это рыба, которая в свежем, в сыром виде сначала какое-то время находится под слоем песка, а потом это все перекладывается в бочки. Добавляется какое-то минимальное количество соли туда, все это плотно закупоривается, оно там стоит полгода или, ну, достаточно длительный период времени. А потом эти бочки открываются, все это расфасовывается по баночкам и продается в магазине в виде сумасшедшего деликатеса, стоящего достаточно неплохих денег. И вот этому безобразию посвящен специальный праздник, не помню какого числа, какого-то августа, отмечается день вот этой вот самой тухлой селедки, кислой салаки, причем ему даже посвящена песня. И смысл этого праздника в том, что открывается сезон поедания вот этого вот блюда. Причем меня предупреждали, что запах и вкус – это две разные вещи. Не обращая внимания на то, как оно пахнет, на вкус оно совершенно другое. Пожалуй, я с этим соглашусь. На вкус оно гораздо лучше, чем на запах. Но, попробовав это один раз, это заворачивается в тонкий хлеб, что-то типа лаваша нашего, да? Это все рыба, свежий репчатый лук, помидоры, по-моему, какой-то там соус. Все это заворачивается в хлеб. Кто-то это любит дело с картошкой, но в основном вот в хлеб. Чаще всего к этому подается водка, причем в таких в хороших количествах, что не очень так характерно для шведских праздников, хотя, ну, шведы неплохо относятся к алкоголю, но здесь водка, она чуть ли не обязательным атрибутом считается. Сначала я очень удивилась, ну как же так, а потом, попробовав сей кулинарный шедевр, я поняла, что, наверное, действительно к этому нужна водка хотя бы. Даже если вы не употребляете спиртное, я очень рекомендую хотя бы маленькую стопочку выпить. Ну, просто для, скажем так, для лучшего усвоения данного продукта, потому как, ну, очень своеобразно. Вот, а шведы очень любят это лакомство, они считают это деликатесом, и, как я уже говорила, да, это дорого, это там маленькая баночка стоит каких-то совершенно, не знаю, невероятных денег. Опять же, если вы захотите купить это в качестве сувенира и привезти на родину, не советую этого делать, если вы будете лететь самолетом, потому что провоз вот этой вот кислой салаки в самолетах запрещен, ибо баночка может взорваться. То есть у вас в самолете могут это дело конфисковать, да. Но я не думаю, что ваши родные и близкие порадуются такому сувениру. Если уж вы хотите привезти из Швеции что-то съестное, то лучше купите какие-нибудь сладости или там какую-то рыбу. Ну, в крайнем случае, купите икру в тюбике. Есть такая замечательная вещь, как шведская икра в тюбике. На тюбике этом нарисован милый улыбающийся мальчик по имени Калле. Это будет гораздо более интересный сувенир. Ничего особенного в этой икре нет. На вкус она, конечно, совсем не такая, как та икра, к которой мы привыкли, но, по крайней мере, ее можно есть. И это, ну, все-таки это съедобно и, в общем-то, достаточно вкусно. В шведской кухне очень приняты всякие интересные соусы, основанные на, опять же, местных продуктах. А поскольку в Швеции растет много ягод, таких как черника, брусника, клюква, то, скажем, брусничное варенье, брусничный джем запросто может подаваться в качестве гарнира к картофельному пюре и вот этим вот мясным фрикаделькам, чотбулер. Да, в качестве соуса. Ну, кстати, в традиционное шведское блюдо чотбулер вот эти вот самые мясные фрикадельки сейчас продаются.

0: даются в любом ресторане Икея. Там же есть имбирное печенье, которое здесь является символом Рождества. Поэтому получить весьма условное представление о шведской кухне, наверное, можно, посетив Икею. Я не знаю, как в России цены на еду в ресторанах Икея, а здесь это очень доступно, очень недорого. Еще в Швеции очень вкусная выпечка, очень вкусные кондитерские изделия. Если уж говорить об особенных праздниках, о специфических, есть замечательный праздник шведской булочки Семлордаг. Семлор – это такие булочки с кремово-миндальной начинкой, хотя сейчас они уже есть всякие разные, и с вареньями, и с повидлами, и прочими, но традиционная семла – это все-таки булочка, внутри которой масляно-миндальный крем с добавлением шафрана. Вот этим вот булочкам тоже посвящен отдельный праздник. На них большие скидки. Они в этот день пекутся везде, где только можно, и продаются, где только можно. Опять же, очень много свежей выпечки. Шведы очень любят пить чай, кофе. Скорее даже, наверное, кофе, чем чай. Среднестатистический швед выпивает в день 5-6 чашек кофе. Для него это считается нормой. Поэтому практически везде можно купить свежую выпечку, которую пекут чуть ли там не в вашем присутствии или буквально вот незадолго до того, как вы пришли. Все это теплое, горячее, свежее. Еще из шведских десертов мне в свое время интересны были десерты на основе облепихи. В Швеции достаточно много растет облепихи, она достаточно дорогая, гораздо дороже, чем в той же России. Я, например, кроме облепихового масла ничего до приезда в Швецию не знала. И то для меня облепиховое масло было лекарственным препаратом, наверное, больше всего. А здесь я узнала, что из ягод облепихи можно делать вкуснейшие муссы, замечательные пироги и прочее, прочее. Если будет возможность это попробовать, попробуйте, это очень вкусно. И из ягод, которых нет в России, скажем так, не везде в России, это, конечно же, морожка. В России морожка есть.
1: Да, в республике Коми морожка растет и ее продают.
0: Она тоже растет не везде, и она дорогая, но вот в качестве сувениров многие везут отсюда морожковый джем, морожковое варенье, потому как тоже достаточно специфическая такая ягода и довольно вкусная.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня это Наталья Херлунд. Вы не раз говорили о сувенирах, а что еще, кроме вот кулинарных таких сувениров, можно привезти из Швеции?
1: Еще из Швеции везут, ну, магнитики, конечно, куда ж без них. Кроме этого везут стекло, какие-то стеклянные сувениры, что-то из хрусталя, хотя сейчас, опять же, этим ничем никого не удивишь. С севера везут какие-то изделия из оленьей кожи, оленьих рогов. Еще очень популярны сувениры, отражающие какие-то исторические моменты. Ну, например, в Швеции до сих пор очень силен культ викингов, вообще языческий культ, и всякие саги о викингах, о походах викингов и прочее, прочее. Очень много сувениров, посвященных именно этой тематике. Больше, конечно, это интересует мальчишек, наверное, всякие викинги с копьями там и прочее, прочее. Но вот везут очень много этих сувениров, и это оригинально, это интересно. Можно найти много интересных таких красивых вещей. Открыток много, но это, опять же, как везде. Что еще? Если вы будете, скажем, на севере, можете купить формочки для изготовления ледяной посуды, тех же ледяных рюмок там или еще чего-то, и удивить своих гостей, подав им какой-то напиток в емкости изо льда. Наверное, это, ну, оригинально, как минимум.
0: Ну, если эта емкость не растает.
2: А как они делаются, кстати? То есть заливается вода, что ли, или берется лед?
1: Заливается вода. Нет, заливается вода, все это ставится в морозилку, достается, получается вполне себе такая симпатичная рюмочка. Причем они есть разные, они есть с узорами, они есть с ручкой, прямо с такой, за которую можно взять. Вот эти вот формочки, они, ну, всякие разные. Их любит народ очень покупать.
2: Ну и еще хотелось бы поговорить о праздниках. Ну вот мы уже назвали День тухлой селедки, праздник весьма специфический. А какие еще есть праздники? Какие праздники более популярны, что ли? Религиозные или государственные какие-то?
1: Есть совершенно обычные, привычные нам праздники, такие как Рождество. Ну, для нас это Новый год, а здесь это все-таки Рождество. Новый год популярен, но не настолько. Это Пасха, это... Ну, если говорить о религиозных, это приход трех волхвов, праздник, который отмечается после Рождества.
2: Да, 6 января, у нас это крещение 19 января, некий аналог, но все-таки немножко
1: другое. Да, да, это немножко другое, это все-таки не совсем то. Есть праздник середины лета, который у нас, наверное, называется День летнего солнцестояния, да? Причем, когда я говорила о викингах, я упоминала о том, что в Швеции очень тесно переплетаются христианские и языческие традиции. Это очень ярко выражено в праздниках. Ну, самым любимым и самым, наверное, долгожданным праздником все-таки является Рождество. Это один из немногих дней в году, когда вместе собирается вся семья, все родные и близкие, которые очень часто приезжают даже из каких-то дальних областей, уголков, собираются вместе. Это елка, это рождественские звезды и свечи, которые зажигаются в окнах. Причем звезды зажигаются в окнах не в канун Рождества, а за месяц до Рождества. Есть такое понятие, как рождественский адвент. Это 4 воскресенья перед Рождеством. Есть даже такой календарь, специальный адвент-календарь. Это детский, как правило, календарь. Это такая книжечка. Каждый день в календаре выглядит в виде такой дверки. Кроме того, что указана дата, там еще нарисована какая-нибудь интересная картинка, и когда эту дверку приоткрываешь, под ней, за ней находится какой-то сюрприз. Это может быть либо наклейка, либо какая-то маленькая шоколадка, либо какая-то открыточка с каким-нибудь, или там какой-то цветочек, вырезанный из бумаги. Ну, в общем, какая-то вот такая штука. Каждый год эти подарочки меняются, эти сувенирчики меняются. Календари на адвенты, они очень популярны, их очень любят шведские дети. По телевизору идет, опять же, цикл передач с интересными историями. И вот в первый адвент, ну это получается последнее воскресенье ноября, в домах зажигаются электрические звезды, свечи, и они горят круглосуточно до самого Рождества. Ну а на Рождество украшается елка. Украшения гораздо более скромные, если сравнивать с нашими. У нас это море всяких ярких цветов. Совершенно украшения. Здесь украшения достаточно скромные. Да, это шарики, какие-то гирлянды, но они преобладают красный цвет. Ну, а так это много мишуры, много там каких-то таких минималистически, опять же, все это сделано. Красиво, симпатично, но в то же время это скромно. Это не ярко, не броско. А вот подарков на Рождество должно быть много.
2: А кто их приносит? Вот в Европе Санта-Клаус, в Финляндии, по-моему, уже там Йола-Пукки, да? Языческий такой персонаж.
1: Йола-Пукки финский, да. Нет, в Швеции его зовут Юль Томтен, рождественский Дед Мороз. Он приходит в каждую семью с мешком подарков. Для того, чтобы получить от него подарки, нужно быть добрым, нужно весь год хорошо себя вести, причем как взрослым, так и детям. Если вы плохо себя в этом году вели и что-то там кого-то обижали, то можете подарков и не получить. Никаких стишков, сказочек рассказывать ему не надо, чтобы получить подарок, как обычно у нас это принято. Нет, достаточно просто сказать, что вы были хорошим мальчиком или хорошей девочкой, и вы получаете какой-то скромный подарочек, чисто символический. А потом, когда он уходит и идет дальше, в следующий дом, начинается разбор подарков от членов семьи, подарков, которые заранее кладутся под елку. Эти подарки подписаны кому от кого. Маме от любящей дочки, папе там от бабушки и прочее, прочее. То есть подарки вы получаете не только от Деда Мороза, но и друг от друга. Но до того, как получить подарки, до того, как приходит, будем его называть Дед Мороз, да, так привычнее, есть еще один ритуал, есть еще одна традиция, которую обязательно нужно соблюсти. Это просмотр диснеевских мультиков. А если более конкретно, то мультики про уточку «Утиные истории», который показывается здесь с 1960 года. Каждый год 24 декабря в 15:00 в одно и то же время показывается нарезка из «Утиных историй», несколько фрагментов. И все шведы, все члены семьи от мала до велика собираются у телевизора и с замиранием сердца смотрят все вот это вот дело. Причем, согласно недавно проведенному социологическому опросу, в это время, когда все смотрят утиные истории, снижается количество ДТП на улицах и намного меньше звонков поступает в службу спасения. То есть люди, вот реально все, кто только может, стараются оказаться у телевизора и посмотреть вот этот вот замечательный мультфильм, несмотря на то, что на протяжении всего времени он не меняется. Одни и те же фрагменты показываются, единственное, что несколько раз это переозвучивалось. Все это на шведском языке озвучено, с песенками, с текстами, в великолепной озвучке. Но какая-то вот такая интересная традиция, ничего, казалось бы, не имеющая общего с Рождеством, но тем не менее, да, есть такое правило, есть такая традиция, и все ее стараются соблюдать. Ну, потом, конечно же, праздничный ужин, на котором обязательными атрибутами должна быть маринованная сельдь, копченый и соленый лосось, запеченный окорок, другие блюда, потом подарки. Уютный праздник Рождество, очень семейный, такой какой-то близкий. Опять же, если хорошая погода, если вокруг много снега, то реально возникает ощущение сказки. Хотя я, например, на Новый год скучала по мандаринам. Ну, у нас все-таки Новый год — это мандарины и елка, да, елка, мандарины. Вот этот вот мандариновый запах. Конечно, я их себе потом купила, но как-то вот мне не хватало мандарин в Рождество. Вторым по значимости праздником, наверное, все-таки является Пасха. Тоже семьи стараются собираться вместе и как-то ее отмечать. День летнего солнцестояния, о котором я уже упоминала, где-то он отмечается просто каким-то семейным ужином, а где-то отмечается согласно старинным древним обычаям, когда в центре поляны там, или площади, ну, чаще всего, наверное, поляны, украшается какое-то дерево, вокруг которого водят хороводы, раскладывается костер, через который прыгают и, опять же, проводят различные обряды с со специальными танцами и фольклорными песнями. Чем-то отдаленно все это напоминает наш праздник Ивана Купалы. Не везде, но кое-где эти традиции сохранились. А еще, заговорив о кострах, мне вспоминается замечательный шведский праздник Вальпургиева ночь, который отмечается в канун 1 мая, 30 апреля. Это, ну, явно языческий праздник, да, который у нас... Ну, я не знаю, может быть, не все даже и знают о том, что такое вообще существует. А здесь, в Вальпургиеву ночь, вечером этого дня и в городах, и в деревнях обязательно жгутся костры, а вокруг них собираются люди, жарят сосиски, все это поглощают дружно и весело. А на следующий день идут на первомайскую демонстрацию. То есть вот такое интересное сочетание культур, сочетание совершенно разных праздников, оно тоже существует.

0: А день рождения короля шведа не празднуется?
1: День рождения короля и королевы и всех членов королевской семьи празднуют поднятием флагов на ратушах, но какой-то такой большой праздник из этого не делают, хотя когда принцесса Виктория выходила замуж несколько лет назад, ее свадьба транслировалась в прямом эфире по телевизору, и, ну, если не половина населения, то... Ну, я бы, пожалуй, сказала даже, что половина населения с интересом следила за этим всем, и потом это все долго обсуждалось. Какие-то такие события, которые происходят в королевской семье, они важны. Ну и опять же, король, королевская семья и вообще члены правительства, члены парламента, они приближены к народу в том смысле, что если король приехал в ваш город с каким-то там... я не знаю, официальным визитом, или к нам он приезжал на открытие каких-то учреждений. Принцесса Виктория приезжала к нам на открытие площади ее имени. Так вот, если в ваш город приехал кто-то из королевской семьи, с ними вполне можно пообщаться, поздороваться за руку. Ну, если повезет, конечно, потому что там такая толпа желающих, что... Но нет такого, что вот король, вокруг него какое-то невероятное количество охраны. Да, охрана есть. Тем не менее, они с удовольствием общаются с народом, очень любят это делать. Король у нас вообще такой дедушка, очень позитивный, веселый, улыбчивый, добрый, замечательный. Его очень любит шведский народ. Поэтому вполне можно сфотографироваться с королем, потом выкладывать это в соцсетях.
0: А жениться по любви король может? Или вот принцесса, за кого она вышла замуж? Там ведь, по-моему, потомок не королевских кровей.
1: Может жениться по любви, по крайней мере, да, принцесса Виктория пошла наперекор всем традициям и вышла замуж за простого преподавателя аэробики. Причем, да, были по этому поводу различные мнения и осуждения и прочее, но королевская семья ее все-таки поддержала, родители ее не осудили, и теперь уже Даниэль у нас даже получил звание принца и вполне себе уютно себя чувствует в королевской семье. Но надо отдать ему должное, парень-то он не глупый на самом деле, поэтому тут все-таки выбор принцессы, несмотря на то, что он преподаватель аэробики, там бывший спортивный тренер, он очень образованный молодой человек, он достаточно интересен и вполне активно и очень даже неплохо занимается сейчас и политической деятельностью, и какой-то благотворительностью, и, ну, в общем, достойно соответствует, так сказать, званию принца и очень неплохо вписался в королевскую семью. Хотя это, конечно, было для многих шоком, это было неожиданностью. Все-таки не очень пока еще приняты такие браки, но вот теперь, может быть, это будет, станет это традицией, не станет, посмотрим.
0: Да, но с другой стороны, если вспомнить историю двухвековой давности, то маршал Бернадот, которого вот позвали быть королем Швеции, он ведь тоже, по-моему, дворянином не был. И, наверное, для многих тогда в Швеции это тоже было шоком.
1: Это было шоком наверняка для многих. Тем не менее, короля Бернадота шведы любили и любят до сих пор. Поэтому, да, принцесса Виктория здесь не стала первопроходицей, нет. До нее уже все это было. Но, тем не менее, это правда очень было резонансным событием, это очень обсуждалось в прессе, свадьба вот эта вот, которая в прямом эфире по телевизору, причем, ну ладно, там сама церемония венчания, да, ладно, сама свадебная церемония, так ведь транслировалось же все, начиная там от того, как они выходили из дома, как они садились в карету, потом в автомобиль, как они там шли, ну все в мельчайших подробностях, потом после венчания был же ведь свадебный ужин, который тоже показывали по телевизору, как они там кушают, и все вот это вот с замиранием сердца на одном дыхании смотрели, ахали-охали. Ну, не все, но вот многие. Был немножко перебор, потому что, ну, мне бы, например, не очень хотелось, чтобы мою свадьбу вот в таких мельчайших подробностях транслировали, скажем, на всю страну. Это как-то... У нас даже самые известные личности себе такого не позволяют. А здесь все-таки из этого сделали такое шоу и какую-то такую... Так, меня несколько это коробило, честно говоря. А опять же, разница менталитетов, да, для шведов это было вполне естественным и нормальным. Мне было несколько странновато за всем этим наблюдать и наблюдать вот эту вот эйфорию, которая происходила вокруг вот этого события.
2: Мне это все очень напоминает принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
0: Ну, там, наверное, попышнее, и все-таки там за руку, мне кажется, шведский попроще монархи.
1: Возможно. Шведский король, я уже говорила, он вообще очень простой. Он очень любит лошадей, он любит природу, он любит охоту. Ему нравится заниматься, копаться в грядках. Он у нас, правда, очень интересная личность. Такой приземленный очень товарищ.
2: Ну что ж, Наталья, будем завершать нашу виртуальную экскурсию по Швеции. В заключение такое хотелось бы вопрос задать. Когда и в какое время лучше всего приезжать в Швецию?
1: Это, конечно же, зависит, опять же, от того, что вы хотите в Швеции увидеть, с какой целью вы хотите приехать. Если покататься на лыжах, то зимой, если пособирать грибы, ягоды, порыбачить, поохотиться, то, наверное, все-таки летом или осенью. Хотя для того, чтобы собирать грибы, ягоды, нужно покупать лицензию. То же самое касается рыбалки и охоты. Все-таки такая возможность есть, и очень многие туристы приезжают именно за этим. Ну а если посмотреть какие-то достопримечательности, погулять по городам, посетить музеи, посмотреть природу, пообщаться с людьми, то, наверное, это можно сделать в любое время года. Шведы – народ очень гостеприимный, очень любят туристов, всегда с удовольствием помогут. Если вы знаете английский язык, то у вас вообще не возникнет никаких проблем. Если не знаете, ну, может быть, будет чуть посложнее, но достаточно много русскоговорящих гидов, особенно в крупных городах, в том же Стокгольме. Поэтому Швеция будет рада вам всегда, в любое время года. И я думаю, что каждый обязательно найдет здесь для себя что-то интересное. И очень хочется, по крайней мере, чтобы посещение Швеции для вас стало чем-то запоминающимся, чем-то ярким, потому что, несмотря на то, что страна северная, холодная, скандинавская, она, правда, очень интересная, в ней много того, на что стоит посмотреть и о чем потом стоит рассказать и показать своим друзьям и знакомым.
0: Наталья, спасибо огромное. Можно сказать, что вы нас раздразнили. Ну, как это очень часто происходит, когда мы беседуем с нашими гостями в программе «Окно в мир». Думаю, что как мы, так и наши слушатели узнали из этой беседы много нового. У них появилось желание посетить эту замечательную страну, Швецию.
2: Ну, а мы благодарим Наталью за интересную экскурсию. Очень рады будем, Наталья, видеть вас еще у нас в гостях. И ждем от наших слушателей писем, отзывов, предложений и пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Хедлунд из Швеции, а эту программу подготовили и провели звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
0: и Мария Кочедыкова.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
0: Всего хорошего.
1: Всего доброго.

любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Ленинградская певица Лидия Клемент выступала на эстраде неполных 2 года. Несмотря на это, она полюбилась многим зрителям и слушателям. Звучит самая нежная песенка Юрия Саульского и Дмитрия Иванова. Поет Лидия Клемент. Запись 1963 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Путь капли по стеклу и путь огня в лесу, путь падающих звезд в душе своей несу, путь горного ручья, бегущего к реке, и тихий путь слезы, скользящей по щеке.

Путь пули и пчелы несу в душе своей, пути ушедших лет, пути грядущих дней. Шаги чужих невзгод и радости чужих вплетаются в мой шаг, и не уйти от них. Пусть тысячи путей вторгаются в мой путь, но если бы я смог минувшее вернуть, его б я выбрал вновь, неверный, непрямой. Он мой последний путь и первопуток.

0: Эти черты города будущего обнаруживают себя именно там, в Нижнеполянске.
1: В Нижнеполянске?
0: Да, в Нижнеполянске. Там созывается конференция строителей, посвященная дальнейшей застройке городов. Вот и напишите очерк. Очерк об архитектуре новых городов.
1: Нижнеполянск.
0: Ну, едете?
1: Это интересное задание. Но ведь тут надо быть технически подкованным человеком.
0: Ну, знаете, иногда не специалист увидит больше специалиста. Позвольте, там же должен быть архитектор Залесский. Вам знакомо это имя? Так вот, вы и свяжитесь с ним. А лучше всего будет, если вы напишете очерк совместно.
2: Такой вариант нас больше устраивает.
3: В юности я работал в этом городе, Нижнеполянске, на строительстве бумкомбината. Приехал туда по комсомольскому набору, был землекопом, кателем, подносчиком кирпича. Жил сначала в общежитии, затем снял комнатенку в частном доме. В этом доме познакомился с одной девушкой. Потом уехал из Нижнеполянска. Все это было давно.
1: Неужели это Нижнеполянск?
4: Нижнеполянск. А что?
1: Так. Очень большой.
4: А зачем ему быть маленьким? Нижнеполянск – большой город.
1: Сосед по купе был молод, и для него этот город был всегда большим и каменным. Вокзал теперь был каменный, и к нему прилегала большая асфальтированная площадь, окруженная шестиэтажными зданиями. Вот в одном из этих зданий помещалась гостиница. У парадной двери солидно скромно чернела доска, где золотыми буквами было выведено название «гостиница». Совсем по-столичному. В вестибюле празднично пахло свежим лаком, и от чехлов кресел тянуло крахмальным холодком. А зеркальные окна были велики и светлы.
5: Ну, вам просто повезло. Тут один из архитекторов отказался от номера. Сразу созвонился со старой гостиницей и отправился туда жить. Причуда какая-то. Тамара, оформите товарищу 517-й.
6: Это тот номер, который был на Залесского?
5: Вот-вот.
1: А как отсюда пройти в эту старую гостиницу? Мне как раз Залесского надо повидать.
5: А вы туда на 5-м трамвае поедете. Сойдете на площади Красных Борцов, а там пройдете до Малакинской улицы.
1: А, там речка как раз.
6: Какая речка? Нет там никакой речки.
5: Как? Речки там нет, ее уже лет 15 как в трубу забрали. А вы, наверное, давно не были в нашем городе?
1: Да, очень давно. При номере была ванна с горячей водой и с никелированными трубами для сушки полотенец. А сама комната была обставлена современной мебелью и с тем рациональным уютом, в котором человек чувствует себя хозяином вещей, а не их слугой. А за окном ворочался, громыхал большой город.
7: Значит, к старой гостинице надо идти по 5-му маршруту?
6: По 5-му. Только зачем вам идти, когда можно ехать?
7: Хочу посмотреть ваш город.
6: Тогда вам бы надо пойти в сторону Староверской Слободки. Там большое строительство. Ах да, вам ведь к старой гостинице. Но она ничего интересного не представляет. Это, говорят, самое старое каменное здание в городе. С тех пор еще две гостиницы построены, считая нашу. И еще одна строится недалеко от Монастырской горки. Как ее построят, ту старую сразу же снесут. Ее еще в прошлом году хотели сломать. Она только вид города портит.

Наверное, первая любовь и не должна быть счастливой. Она сама по себе счастье, если даже нам и не везет. Она дана нам для воспоминаний. Это платиновый эталон. Где-то в палате мера весов в глубоком подвале под стеклом на черном бархате покоятся платиновые эталоны метра и килограмма. Никто не мерит этим метром сукно на костюм, и никто не кладет на весы этот килограмм. Если Землю вдруг заденет хвостом комета или случится атомная война, там где-то в глубине, в тайнике, сохранятся эталоны метра и килограмма, и можно будет найти меру вещам. Я не узнавал города. Не было деревянных домиков, не было длинных заборов, не было узких переулочков, не было всего того, что я помнил. Сплошь каменные дома. Сад я сразу знал. Он остался островком прошлого среди всего нового. Вот в этом саду мы встречались с Верой.

Где-то здесь, где-то недалеко отсюда стоял дом, в котором жила Вера. По тогдашним временам это был хороший дом. Конечно, деревянный, но крытый железом, обитый вагонкой, крашеный лиловатой масляной краской. Дом был что надо, как говорили тогда. Мне просто повезло, что меня хотя бы временно пустили туда пожить.

0: Жилье найти было трудно. Ведь это был маленький мещанский городок. Из тех, где не жнут, не сеют, а сыты бывают. Домики в нем были маленькие, и заборов было больше, чем домов. А собак больше, чем людей. За каждым забором по паре. А теперь со всех концов страны понаехали в этот городок люди на стройку. И городок прямо распирало от приезжих. Казалось, вот-вот он рассыплется, как бочка, у которой лопнули обручи. До этого я жил в общежитии.
1: Она не ждала меня и не встречала, и думала что-то свое.

0: Но из общежития мне пришлось уйти. Из-за этого Кирюшенского, хотя мы с ним и дружили.
1: Я ж не виноват. Что же делать?
2: Как будто она сквозь весеннюю сырость...

0: Дело в том, что по вечерам Васька Кирюшенский пил и шумел. И мешал мне заниматься. А я тогда уже готовился к поступлению на рабфак. Это еще с полбеды, если бы ты шумел только по вечерам. Но ты по ночам очень кричишь во сне.
1: Никому не даешь спать.
2: Но я ж не виноват.
3: Ты в этом не виноват. И мы тебя не виним. Но по утрам приходится идти на работу с больной головой.
2: Понимаете, ребята, со мной случилась неприятная...
4: Неприятная вещь.
2: Да. Я ведь работал прежде и верхолазом.
4: В Средней Азии на строительстве комбината цветных металлов.
2: Вот. И однажды, когда я сидел на огромной трубе, на самой верхотуре, я вдруг почувствовал, что трубу закачало, и она вот-вот упадет. Да. Я увидел, что внизу, на станции, вагоны вдруг запрыгали, а домики рассыпались и окутались клубами пыли. Оказывается, это было землетрясение. Труба выдержала, стройка была сейсмоустойчива. Но что я пережил, пока труба качалась, это...
4: Это трудно описать.
2: Вот и с той поры я стал бояться высоты и выпивать. И кричу я по ночам от того, что это страх из меня выходит. Ты, знаешь, подожди. Ты не уходи из общежития. Понимаешь? По моим приметам, страх из меня скоро весь выйдет. И я не буду больше во сне кричать. И выпивать тоже брошь, потому что тут одно с другим связано. Вот.
0: Нет. У меня есть подозрение, что ты и до землетрясения кричал во сне.
3: Правильно. Переезжай. Раз тебе заниматься надо, ты уезжай.
5: Мы не обидимся.
3: Только когда ты будешь комнату искать, не говори, что ты рабочий. Они все здесь думают, что раз рабочий, значит пьяница или того хуже. Скажи, что ты какой-нибудь там техник. И в чистом виде комнату ищи. Не думай в спецодежде соваться.
6: И не говори, что ты в детдоме жил.
2: И не вздумай сказать, что курящий. Они все здесь огня боятся, как волки.
0: Я долго бродил по улицам, стучался в дома и ничего не мог найти. В центре все было полно, а на окраине жили староверы. Они вообще не пускали к себе постояльцев. Тогда я вернулся в центр и на самой хорошей улице выбрал самый уютный домик и постучал. Я был уверен, что дело не выгорит. И постучался только для очистки совести, чтобы потом вернуться в общежитие и сказать ребятам, что в городе нет ни единой свободной комнаты. Дверь мне отворила женщина, хорошо по тогдашним временам одетая. «Не найдется ли у вас комнаты на время?» Женщина оглядела меня. На мне был мой парадный и единственный костюм.
7: «А вам надолго нужна комната? Надолго мы прописать не можем».
0: «Нет, ненадолго. До окончания строительства. Я на бумстрое».
7: «На бумстрое? А кем вы, извините-то?»
0: «Понимаете, я техник. Техник по подъемным механизмам».
7: «Значит, вы служите?»
8: «Тихо, Рекс!»
7: «Я-то подумала, что вы работаете. А вы не курите?»
0: «Нет, что? Никогда не курю».
7: «Подождите, я сейчас».
0: Она вернулась и привела с собой старушку, по-видимому, свою мать.
9: «Вы не курите?»
0: «Нет, что вы, никогда не курю».
9: «Откуда вы приехали?»
0: «Из Ленинграда. Правда, в последнее время я жил не в самом Ленинграде».
9: «А у вас там есть родители?»
0: «Есть, как же, у меня есть родители».
9: «Значит, жилплощадь у него есть. Подождите».
7: «Подождите, мама».
8: «Слушай, он же на время. А потом сеет кого
9: какой-нибудь по разверстке навсегда.
5: Ну, посмотри, вот они хочу дать. Я тебя очень люблю. Мама, посмотри.
7: Простите, вы не женаты?
0: Нет. И не собираюсь пока.
7: Да, мы, пожалуй, согласны вас временно поселить.
9: Только вы, молодой человек, держите уж себя прилично. Угу. То есть барышень в дом не водите.
0: Да нет, что вы, никого я не буду водить.
7: Пройдемте в дом. Посмотрите вашу комнату.
0: Спасибо.
10: Строго говоря, это была не комната, а чуланчик. Возле кухни, с переборкой, не доходящей до потолка. Здесь стояли кровать, стол и стул. Больше туда ничего бы не вошло. Но мне ничего лучше и не надо было. Я никогда не жил один. Это была моя первая своя комната. Я был один первый раз в жизни.
0: В доме всегда было тихо. Хозяин служил в райфо, он все разъезжал по району. А жена его и ее старушка-мать готовили днем. И когда я приходил с работы, в кухне было тихо. Хозяева сидели в своих комнатах, им не было дела до меня. Но и мне до них дела не было. Мы были квиты. Вставал я рано. До стройки было 4 километра. Стараясь не шуметь, я мылся, подогревал кипяток, на керосинке грец и пил чай. Потом отправлялся на работу. Шел в своем парадном и единственном костюме. Ведь здесь, в этом доме, я был техник. Техник по подъемным механизмам. Не дай бог увидят меня в настоящей моей рабочей одежде.
3: Кто это? Вы только посмотрите.
1: Пламенный привет интеллигенции.
11: Здорово. Оступись, гопники. Главный техник идет.
3: Нечего над ним смех устраивать. Его к этому костюму вынуждают условия мелкобуржуазного окружения. Здорово.
1: Привет.
3: Привет.
1: Здорово.
12: Войдя через пролом в белой стене, пересекали мы монастырское кладбище. Мы доходили до другого пролома в стене, где чернело гранитное надгробие монаха Досифея. С отроческих лет, приняв постриг и смиренно пребывая в монастыре,
1: на 63-м году жизни земной принял обет молчания.
11: И удалившись в дальний скит...
13: В дальний лесной скит.
3: 14 лет в молчании провел.
14: Чем уважение, братья, заслужил.
1: Эй, Верхолаз, а вот тебя, балдуй, слабо так. Ты час без мата не обойдешься. И по ночам кричишь, как зарезанный.
13: Будем на тебя, коменданту, жаловаться.
11: Так у монахов другая жизнь была. Потом поди проверь, молчал он или не молчал. У них контроля не было. Может, он, когда кругом никого нет, так и как не я ругался. Может, и кисы разные по ночам к нему ходили.
3: Он старик был, и ни до каких кис, то есть до женщин и девушек, ему дела не было. А вот тебя мы еще проработаем за ночной крик.
10: Наконец мы сворачивали на дорогу, которая шла по берегу большой реки. И, влившись в толпу идущих на стройку, вскоре доходили до стройплощадки. Здесь, на стройке, все было в беспорядке. Вернее, казалось, что в беспорядке. Груды земли, рвы, котлованы, штабеля леса, грубо сколоченные, запорошенные цементной пылью бараки. Стройка была огромна. И трудно было себе представить, как это из всего того, что наворочено здесь, получится что-нибудь путное. Но ведь кто-то, тот, кто проектировал, видел уже и вставшие здесь здания, и стеклянные крыши над цехами, и трубы котельной. В сущности, мы делали чудо. Только чудо это было растянуто во времени и потому не казалось чудом. Но нам было некогда размышлять обо всем этом.

Когда я возвращался с работы домой в свою комнату, я садился на кровать. И сразу же ко мне приливала усталость. Ноги тяжелели, в руках появлялась тянущая боль. Я знал, стоит дать волю этой усталости, и она уже не отпустит до вечера. Вскочив с постели, я брался за учебники. Намучившись над страничкой учебника и не решаясь браться за следующую, я решал, что надо выпить чаю для прояснения мозгов. Я шел на кухню, зажигал многострадальную керосинку грец и ставил на нее чайник. Потом садился на табурет и смотрел, чтобы керосинка не коптила. Ведь если она накоптит, хозяйка будет недовольна. Этим дежурством у керосинки я создавал себе моральное право не учиться в это время. Конечно, можно было принести учебник на кухню, но я делал сам перед собой вид, будто это мне не приходит в голову.

0: Здравствуйте.
1: Она вошла в кухню со стороны хозяйских комнат. Она была в зеленом платье с белым воротничком. Вид у нее был нарядный и аккуратный. Она была моих лет. Она поставила греть утюг.

0: Вы?
1: Значит, тоже здесь живете?
2: Почему тоже? Я вообще здесь живу. Я приехала домой на каникулы. Я живу у тетки в областном городе недалеко отсюда. Там я учусь в торфяном техникуме. Я перешла на второй курс.
1: А я здесь на стройке. Работаю. На бомстрое.
2: А мне мама говорила, вы техник.
1: Сейчас работаю на сооружении главного корпуса. А какая у вас будет специальность после окончания техникума?
2: В общем, по учету продукции.
1: Чувствовалось, что это не очень ее интересует. И вообще торф что-то не шел к ней. Уж очень аккуратный был у нее вид. И пахло от нее духами и чистотой. На ногах у нее, я сразу заметил, шелковые чулки и лакированные туфли. Мало у кого тогда были такие вещи.
0: Хотите, я переставлю керосинку свою на пол? А стол этот вам освобожу. Можете гладить на нем. Я даже помочь вам могу.
2: Ах, ну не все же можно гладить при мужчинах. Я всегда в комнате глажу. Там стол удобнее.
1: В это время вечернее солнце, выйдя из-за небольшой тучки, как-то особенно внимательно осветило эту девушку. В своем зеленом платье она показалась мне стройной, как стебелек. А кот, сидевший на теплом кафеле, слегка прижмурил от света зрячий глаз и стал тереть лапкой незрячий. Хотел и им увидеть солнце.
3: Бедный ты мой Марсик.
1: Лицо у нее стало грустным, и это не было кокетство жалостью, а просто на самом деле жалела этого одноглазого кота. Несколько дней я не видел ее. В ту пору наша бригада подвозила бут каменщикам, работавшим на кладке фундамента главного корпуса. Нас было 11 человек, у нас было 9 тачек. Девять человек возили тачки, один стоял там, где свален бут, и помогал нагружать тачки, а другой стоял в конце трассы, помогал каждому католю сгружать бут и подавал его каменщикам. Эти две должности были самыми тяжелыми, и мы по негласному сговору занимали их поочередно, сменяя друг друга. Часов у нас ни у кого не было, и делали мы это на глаз. Когда кто-нибудь замечал, что товарищ на погрузке начинает выматываться, то он молча отталкивал его и становился на его место. А тот брался за тачку. Мы везли тачки по доскам, которые были проложены от железнодорожной ветки до главного корпуса. Вести груженную тачку было тяжело. Но вот я докатывал ее до конца пути и потом по другой линии досок вел обратно. Какой легкой становилась она без груза, легче перышка. И руки тоже становились сразу легкими. Казалось, подыми их вверх, и они повиснут в воздухе без всякого усилия мышц, будто привязанные к невидимым воздушным шарам.

0: Несколько дней я не видел ее, но иногда слышал ее голос, ее смех. Когда к ней приходили подруги, и она открывала им дверь. До этого мне приходилось заниматься в общежитии, где по вечерам всегда было шумно, где громко смеялись, разговаривали, топали тяжелыми сапогами. Но мне не очень мешал этот шум. А здесь легкие шаги мешали мне. Я начинал вслушиваться, и карандаш валился из пальцев, и на строчке учебника наплывал розовый туман. С ближайшей получки купил я себе по коммерческой цене голубую в желтую полоску рубашку и галстук с лиловыми цветами на оранжевом поле. Еще я купил духи, они назывались «Экстаз». Теперь я выходил на кухню не иначе, как в новой рубахе, и перед каждым выходом прыскал на себя духами. Я представлял из себя взрывчатую смесь цветов и запахов и казался себе непобедимым, как динамит.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, что это здесь так пахнет? Не то лаком для ногтей, не то еще чем-то.
2: Не знаю, я ничего.
1: Господи, это пахнет какими-то дрянными духами. Что это, вы так надушились?
2: Это я, только так. Я не каждый день. Я...
1: Душиться надо или хорошими духами, или не душиться никакими духами. Ну, конечно, это ваше личное дело.
2: Я не буду душиться никакими духами. Я бы сегодня не надушился, но от моей новой рубашки очень пахнет краской. И от галстука тоже.
1: Вы куда-нибудь собрались в этой сорочке?
2: Нет. То есть, да. Я в кино хотел пойти.
1: А, ну, в кино еще можно. В кино ее никто не увидит.
2: Я занял у Пихлакаса до получки и купил себе другую парадную рубашку, не бросающуюся в глаза. Однако Веру я несколько дней подряд не видел. Начались дожди.

0: Ты чего?
1: Что случилось? Что стали?
0: Поворот проскочил!
1: Только помоги быстро!
0: Колесо береговое, за колесо! Увязло! Черт, мне
1: подожди!
2: Рука у него, рука!
0: Ах, ты змей зеленые глаза!
1: Тихо, осторожно! Ну так, врач, черт! Тихо, ну!
0: Все, кати!

0: концу смены правая рука заныла, большой палец распух и почернел. В медпункте сказали, что это вывих, и дали бюллетень на 3 дня. Всю ночь палец ныл, и я не мог уснуть от боли. Утром боль прошла, но спать уже не хотелось, я пошел бродить по городку, забрел в сад. Там, в просвет между деревьев, увидел Веру. Я подошел к ней. Вид у нее был грустный, будто она назначила кому-то свидание, а тот не пришел. Может быть, так оно и было?
1: Вера!
2: А?
1: Слушайте. Вера, пойдемте в кино.
2: А что сегодня идет?
1: «Черный каньон». Говорят, очень сильный боевик.
2: Пойдемте. Все равно ведь погода плохая. Того и гляди, дождь пойдет. Только в кино и сидеть. Да и что еще в нашем городишке делать?
0: Никогда бы я не осмелился пригласить ее в кино, будь я в обычном состоянии. Но после того, как я не спал, после того, как рука болела всю ночь, а к утру вдруг прошла, я чувствовал какое-то опьянение, какую-то легкость и смелость, будто все происходило во сне.
2: А почему вы не на работе сегодня? Или у вас выходные сдвинулись?
1: Нет, у меня бюллетень. Видите, рука перевязана.
2: Ой. Бедный, бедный. Ну как же, надо же быть осторожнее. Как это вы?
1: Понимаете, электропередачу заело. Я стал подъемный механизм чинить. И вот...
2: Ой, ой, жаль, что я будущий торфяник, а не врач. А то бы я взялась ради практики за ваше лечение.
1: Правда?
2: Ну правда, правда.
0: Выйдя из кино, мы встали под клен, чтобы не промокнуть.

0: Вам понравился Фред? Он красивый и вообще симпатичный.
1: Знаете, я в мужчинах ничего не понимаю. Мне вот Мэджи очень понравилось. Что если бы все на свете девушки были такими красивыми? Это был бы настоящий рай. И без всякого бога.
0: Но все девушки не могут быть красивыми. Должны быть и некрасивые. Вот, например, я.
1: Но вы же красивая.
0: Нет, это только вам так кажется. А на самом деле... Давайте побежим домой. А то этот дождь никогда не кончится. Теперь я пойду одна до дома. А то мама увидит нас или бабушка. Вы не обижайтесь.
1: Что вы? Я не обижаюсь. А вы завтра не хотите сходить в кино?
0: Нет, я завтра не могу.
1: Ну, а послезавтра?
0: Хорошо. Хорошо, послезавтра я могу.
2: Через день мы снова были в кино уже вечером. А еще через несколько дней, когда рука у меня зажила, мы катались на лодке. Вся жизнь моя переменилась. Хотя внешне ничего не произошло. Жить вдруг стало легко и светло, а заниматься трудно. Ведь в праздник недоучения мы уже перешли на «ты». И ходили под руку. Но только вечером, и только не по той улице, где жили. Она не хотела, чтобы нас видели вместе ее родители. Она их боялась, хоть и любила. Я не понимал, как это можно бояться человека и любить его одновременно. Должно быть, я рассуждал так, потому что рос в детском доме. Это был не показательный детдом, из которого выходят только хорошие люди. Но это не была колония для малолетних преступников. Когда я рассказывал Вере о детдомской жизни, она слушала меня настороженно и сочувственно. Однажды она стала меня расспрашивать, где и как я жил до детдома.
1: Беспризорничал. Знаешь, я даже воровал.
0: Ой, воровал? Но ведь это очень нехорошо.
1: Я и сам знаю, что нехорошо. Но я воровал не что-нибудь там, а еду. А то бы я загнулся.
0: Что?
1: А то бы я просто сдох с голоду, вот что.
0: Загнулся? Как ты грубо говоришь. Ты знаешь, со стороны даже может показаться, что ты всем этим гордишься. Что жил в детдоме, что беспризорничал, что воровал.
1: Не горжусь, но и не скрываю. Зачем же мне врать? Ведь сейчас-то я другой.
0: Но все-таки не надо, чтобы все об этом знали. Ты молодец, что мне все рассказал. Но другим не рассказывай. И знаешь, если мы с Люсей вместе...
2: Люся – это была ее подруга.
0: Завтра на лодке поедем кататься, она тоже хотела покататься. Ты не проговорись ей как-нибудь случайно о своем прошлом. Ты даже не знаешь, как тут в нашем городишке любят сплетни разводить.
1: Ничего я при твоей этой Люсе не скажу. Я не скажу сам по себе.
2: Ну, а если она вдруг спросит, откуда я? Да кто такой? Что же мне молчать?
0: Ну, тогда скажи что-нибудь. Ну, скажи, что ты из хорошей семьи, ну, сам понимаешь.
1: Слушай, ну, а что значит из хорошей семьи? Вот ты из хорошей семьи?
0: Господи, ну, а чем же моя семья плохая? Отец занимает хорошее место, имеет возможность содержать семью, у нас свой дом есть. Ну, конечно, я из хорошей семьи. Да ты только не обижайся. Ну, ведь я не виновата, что родилась здесь, а ты не виноват, что одним словом.
1: Понятно.
2: Мне не нравились эти разговоры, но мне казалось, что разговоры разговорами, а Вера сама по себе, она была хорошая девушка, незаносчивая и ласковая, и добрая. И улыбка у нее была добрая. Вот девушка, думал я, которая не может сделать в жизни ничего плохого. Первый раз в жизни встречаю такую. Мне хотелось защитить ее от чего-нибудь, сделать для нее что-то хорошее.
1: Слушай, Верочка, тебя в детстве никто не обижал? Не пугал?
0: Нет, что ты. Меня ни отец, ни мать, ни бабушка никогда не били. Я ведь всегда слушалась.
1: Да нет. Ну, может, тут у вас, когда ты маленькой была, стрельба была во время революции? Или там белые, зеленые приходили?
0: Нет. У нас здесь в Нижнеполянске революции не было. То есть, конечно, была, но никакой стрельбы я не помню. Только помню, раз горели лесные склады, все небо было в огне, но это уже после революции. А больше здесь ничего не случалось.
1: Однажды к нам на стройку пришли городские комсомольцы и попросили принять участие в воскресненьке на строительстве гостиницы. Мне лично было не до воскресника, потому что мы с Верой сговорились в этот день с утра поехать на Еловый остров. Там было очень красиво. Утром я оделся по-рабочему и быстренько отправился к гостинице. Здесь воскресник шел уже полным ходом. Мне дали козу, деревянное, обшитое брезентом приспособление, которое водружалось на плечи и с помощью которого надо было таскать кирпичи на третий этаж. Тяжеловато было идти с грузом по наклонным мосткам между этажами. Мостки покачивались. Вдруг я увидел внизу Веру. Я уже предупредил ее, что кататься на лодке пойдем вечером, а не днем. И она согласилась. А сейчас она, значит, пришла просто так. Поглядеть.
3: Чего загляделся? Чего загляделся? Не твоя эта киса там прохаживается?
1: Может, и моя.
3: Но эта киса не по тебе. Эта киса вот махнет хвостом и подальше смоется.
1: Заткни свою плевательницу. Не приснив свое дело.
3: Ну не лезь в бутылку. Это я так, понарошку. Дядя шутит.
1: Вечером Вера пришла в городской сад.
0: А я видела, как ты работал.
1: Ну и как?
0: Ты, видно, очень старался. Это даже немножечко смешно.
1: Почему смешно?
0: Ведь все равно никто спасибо тебе не скажет. И в гостинице этой ты жить никогда не будешь.
1: Ну и что ж, что не буду? Разве в этом дело? Ты только не подумай, что я какой-нибудь там проныра, который в начальство лезет. Просто мне нравилось сегодня работать, хоть это и не за деньги. Иногда на комбинате работать неохота, хоть там и за деньги. Особенно, если не выспишься. Толкаешь тачку и думаешь, ну ее к черту.
0: Какую тачку?
1: Такую. Обыкновенную. Ты, Вера, прости меня, это я не для тебя. Это вранье выдумал. Ну, так уж получилось. И тут я рассказал ей, что никакой я не техник, и рассказал, почему мне пришлось пойти на это самозванство. Вот так.
0: Я догадывалась, что с тобой что-то не так. Но зачем ты от меня скрывал?
1: Ну, так уж получилось. Но ведь я какой есть, такой и есть. Техник там или не техник. Ты простишь меня? Ты не сердишься?
0: Ну, не сержусь.
4: Как интересно. Я и не знала, что вы вместе проводите время.
1: Вера испуганно отдернула свою руку.
0: Да нет, мама. Что нет?
5: Мы-то так. Мы хотели Люсю навестить. Мы с ним к Люсе.
1: Мы пошли дальше, но разговор уже не ладился, и шли мы теперь не под руку. А через день, когда я вернулся с работы, хозяйка, то есть мать Веры, сказала мне, что к ней приезжает двоюродный брат, и мне надо освободить комнату. Вечером я увидел Веру. У нее были заплаканные глаза, но это не портило ее. Ну... Я ухожу завтра отсюда. Ты знаешь?
0: Знаю. Жаль, что все так получилось. Но я не виновата. Ты не сердись. Только я не виновата. И ты ведь сам понимаешь, что мне не пара. Ну что за жизнь у нас будет впереди, если...
1: И перебрался я опять в общежитие.

0: галстуки манишки, галстуки манишки.
1: Я увидел Веру. Она танцевала с каким-то хорошо одетым человеком. Он был много старше ее, но зато уж это был настоящий ИТРовец, а не какой-то там техник-самозванец вроде меня. А потом в перерыв она прошла совсем близко от меня. Мне показалось, будто она ждет, что я ее окликну.
2: Чего глаза на эту девчонку пялишь? Думаешь, я не вижу, это каждый дурак видит. Отшейся ты от нее. Потопали лучше домой.
1: Идем, ничего здесь интересного нет.
3: И вот прошли годы. Гостиница казалась теперь смешной и жалкой.
1: Простите, здесь остановился архитектор Залесский?
4: Здесь, в 23-м номере. Это наверх.
1: Спасибо. Краска с перил местами совсем стерлась.
5: Войдите.
1: Здравствуйте. Я с журнала. Пришел к вам в надежде на то, что вы поможете мне написать статью о вопросах архитектуры новых городов. Лучше даже написать ее совместно, и пусть она идет за двумя подписями. Дело в том...
5: Видите ли, молодой человек, это несколько сложнее, чем вы думаете. По-моему, тут нужна специальная статья, и тогда писать ее должен я. Или уж нужно писать литературный очерк, и писать его должны вы. Я лично сейчас за это взяться не могу. Может быть, потом. А почему бы вам не попробовать? Для начала, может, выпьете коньяку? Вот и рюмка запасная есть.
1: Хорошо, коньяк я люблю.
5: А я вот не люблю. Вообще ничего винного не люблю. Пью только в особых случаях. Вы в Нижнеполянске прежде бывали или в первый раз?
1: Я здесь был в молодости. И знаете, я строил вот эту гостиницу. Правда, строил только один день, был на воскреснике. Я подносил кирпичи.
5: Интересно, это... Очень интересно.
1: Интересно подносить кирпичи? Ну, знаете, тогда мне все было интересно. Я был молод и все такое. Но сейчас, с вашей точки зрения, эти кирпичи, наверное, устаревший материал. Теперь ведь блоки, целые стены готовы.
5: Ну, кирпичи еще долго будут нужны. Может, и пуль не будет, а кирпичи все будут делать. Вы знаете, каких предметов больше всего произвело человечество за свою жизнь? Ни пуль, ни пуговиц, ни монет, ни бутылок, а именно кирпичей. Так вы, значит, тоже строили эту гостиницу?
1: Строил всего один день. И потом был на ее открытии, а теперь вот ее снесут. Но почему вас это заинтересовало?
5: Потому что я тоже ее строил. Она построена по моему проекту. Я же был и прорабом. Тогда такого строгого разделения между архитектором и парадом не было. Тем более, что это было как бы в порядке самодеятельности. Я еще тогда института не окончил, был на 4-м курсе. Это мое первое здание.

0: Да вы пейте коньяк.
1: Спасибо. Конечно, вам обидно. Но что тут поделать? Города растут, здания старятся. Ну, кто знал, что город так разрастется?
0: Мне не то, чтобы обидно, потому что так и должно быть. Но что грустно немного. Это да.
1: Конечно, это грустно. Но совесть у вас чиста. Эта гостиница тогда не была плохой. Это было тогда, пожалуй, лучшее здание в городе. Но время идет. А я, знаете, поселился в вашем номере, в той большой гостинице. Там и сказали, что вы сюда переехали.
0: Переехал.

0: поститься, так сказать. Это, наверное, немного смешно, да?
1: Нет, почему? Я бы, пожалуй, поступил так же.
2: Я распрощался с ним. Я знал, что никогда уже не буду здесь. Разве что изобретут эликсир вечной жизни. Тогда лет через 100 загляну сюда, а так нет. Жизнь течет, обычная жизнь. И хорошо, что она течет, а не стоит на месте.

Там где-то позади остаются ошибки и удачи молодости. Остаются наши платиновые эталоны. Они стареют, рассыпаются в пыль, ибо время идет, а у него нет эталона.

0: Время движется, меняется, и с каждым ударом сердца наше настоящее превращается в прошлое. И, пожалуй, неплохо, что все это так, а не как-нибудь иначе.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал, когда состав на скользком склоне вдруг загнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колес оторвал нечеловеческая сила в одной давильне всех.

0: каждый раз навек прощаетесь, когда уходите на миг.
1: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаш запрещал.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире Радио Рамсес. С вами Анка-переводчица. Всем привет! И снова в оперу. И снова Моцарт. Вольфганг Амадей. «Свадьба Фигаро». Бытовая комическая опера, в которой Моцарту, первому в истории музыкального театра, удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные характеры и их взаимоотношения. Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги – Фигаро, камердинер графа. Это невероятно остроумный и мудрый человек, ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться. Итак, всего один безумный день из жизни графа Альмавивы, его камердинера Фигаро и всех прочих. Мы будем слушать арию «Фигаро». Фигаро отправляет юного пажа Херубино на войну. «Non piandrai farfalone amoroso» – «Не ходить тебе больше влюбленным пижоном» – поет Эрих Кунц.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Русская версия прозвучит в исполнении Георгия Абрамова. Сейчас все будет понятно.

той серенадой. Ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь. Что тебе волновали как грудь? Не горюй, красавец юный, скорбь не вечна, пусть беспечна.

горы, через леса и через долины, и болоты, и путины, вместо песенных тромбоны, барабаны, бомбардоны разревутся на все тоны, разнесутся далеко. Не забудь, что все девицы дорожат так мундиром, что есть смысл возвратиться через год этим командиром. Воин стал ты, бояв закаленный, всюду встретишь прием благосклонный, будешь пить, танцевать, увлекаться и с торцами песчетно играть.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. А следующий голос, думаю, узнают многие. Георг Отц исполнит арию «Фигаро» на эстонском языке.

0: В эфире радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Ох уж этот Фигаро, ох уж этот Моцарт. Будем почаще в оперу ходить. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Viel Glück, meine Freunde. Ciao, mi grandi amici.
1: Мой папаш запрещает.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях юная талантливая певица, удивительно светлый человек Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В начале программы прозвучала песня Дианы Гурской, которая называется «Преодоление». И вот я знаю, что, Галь, вся ваша судьба – это вот череда испытаний, преодолений. Во всяком случае, ваша творческая судьба складывается именно так. Согласны с этим?
1: Любая, наверное, судьба незрячего человека – это преодоление, то есть через тернии к звездам. Да и вообще любого человека, не только незрячего или зрячего, любого человека. Я думаю, что это череда испытаний, каких-то препятствий, возможно. Как должно быть в жизни?
0: Я знаю, что первый телепроект, в котором вы участвовали, так и назывался «Сквозь тернии к звездам». Я думаю, что это был некий старт, да, вашей карьеры творческой.
1: Да, так и было, на самом деле. Я тогда была очень юная, мне было тогда всего лишь 15 лет. Я тогда училась в школе. На самом деле, петь я, конечно, мечтала с самого детства, но я не думала, что настолько это осуществимо. Потому что, ну, я родом из деревни, поэтому где уж мне было как-то мечтать о каких-то высотах. Но петь, конечно, хотелось. И когда я видела, что выступает Диана Гурцкая, мне родные говорили, то, что вот она не видит, то, что ее выводят к микрофону, потом уводят, и она поет. Я за нее на самом деле была очень рада, потому что человек, наверное, шел к этой мечте, хотел, стремился, и вот результат. То есть она получила то, что хотела. Но, конечно, какая-то доля мечты у меня тоже была. И когда педагоги школы-интерната заметили мой талант, я сначала просто выступала на школьных концертах. Ну, учителя музыки мне помогали выходить просто на школьные концерты. А потом уже так получилось, что, в общем, я поехала на отдых в наш реабилитационный центр. Он тогда назывался «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Но он и сейчас у нас есть, в Чебоксарах. И вот там тоже музыкальные руководители заметили мой музыкальный талант. И меня заметил один из директоров Дома культуры «Салют». У него была задумка о создании фестиваля «Блуждающие звезды», тогда он назывался так, где принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть там были не только незрячие, но и коляски, которые были, да, и которые вот глухонемые. Ну, в общем, показывали свой талант благодаря жестовому исполнению. И, в общем, директор Дома культуры «Салют», он заинтересовался моей судьбой. Я рассказала, что, ну, откуда я, где я родилась. И он меня пригласил на фестиваль «Блуждающие звезды». Составил для меня анкету. Ну, вообще, про первых участников того фестиваля составлялись анкеты, которые вносились потом на сайт Дворца культуры «Салют». И потом уже после фестиваля мной заинтересовалась как раз Светлана Сорокина, известная тележурналистка. Но она просто зашла на сайт «Блуждающие звезды» и увидела мою анкету. Ну, там она заинтересовалась и другими ребятами. Была пара, танцевальная пара на коляске. То есть нами тремя ребятами она заинтересовалась, приехала в Чебоксары. Ну, это, правда, было через полгода уже. То есть не сразу после фестиваля это было. Ну, через полгода, где-то в марте месяце она приехала к нам в Чебоксары. Ко мне она приехала в школу-интернат, где я тогда проживала и обучалась. К тем двум другим ребятам она приехала домой. И, в общем, Светлана Сорокина сняла про меня сюжет. Ну, приехал Первый канал, сняли про меня сюжет. И уже потом пригласили меня в Москву. Через, ну, где-то 2 недели, наверное. Меня снимали в интернате, где я вот, как я уже сказала, проживала и обучалась. И на тот момент я еще поступила в школу искусств №4. Но я занималась как бы неофициально там. Просто педагоги школы-интерната решили как-то развить дальше мой талант и отдали меня таким педагогам, которые совершенно не имели представления даже о том, как заниматься с такими ребятами. Это сейчас у нас школа искусств. Она сейчас уже стала как филиалом, что ли. То есть там обучаются как и незрячие ребята, так и зрячие.
0: То есть вы открыли путь другим незрячим ребятам?
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть, когда я там только-только начинала учиться, там не было таких ребят.
0: Понятно. Ну вот, Галина, вот первое появление на телевидении, да, первое появление в Останкино. Наверняка вы этот день хорошо помните, как это было.
1: Никогда я этого не забуду, конечно, потому что этот день, он настолько был как, ну, даже не знаю, сказочным, что ли. Он был настолько счастливым. Это я даже об этом и подумать не могла. Не могла даже представить, что такое может случиться. тем более на телевидении. Конечно, я выступала у себя в районе до этого, еще до того, как меня пригласили на телевидение, я выступала у себя в районе, на дне города. Вот у нас город Козловка в Чувашской республике, да, я оттуда родом. И там был тоже концерт, и то это для меня было большим открытием, то есть я не могла подумать, что я могу выступить на таком вот большом празднике. Там тоже были и начальники, и, в общем, большое было мероприятие. А тут уже и Останкино, конечно, это для меня большая была неожиданность. Даже те чувства, которые тогда были, я до сих пор помню. Такой яркий момент в моей жизни, что вот меня пригласили в Москву, и что я стояла именно на студии Останкино, и что вот Первый канал. Конечно, это все такое счастье было для меня.
0: Ну а что больше всего запомнилось?
1: Как Светлана Сорокина сначала меня спросила, правда ли то, что Диана Гурцкая твоя любимая певица, и правда ли то, что ты мечтаешь встретиться с ней? Я сказала, что да, это, говорю, мечта моего детства. А об этом Светлане Сорокиной, о том, что вот я мечтаю с ней встретиться, рассказала зауч нашей школы. Да, это была моя мечта, да, я не думала, что все осуществимо на самом деле. Конечно, хотелось бы. Все-таки в детстве все равно, когда смотришь на таких вот звезд, кажется, что они такие прям необычные. Недосягаемые, да.
0: Ну вот какой была встреча? Вот Диана Гурцкая к вам вышла, да? Поддержала?
1: Она ко мне вышла, она меня взяла за руку. Я это до сих пор помню. Она поздоровалась со мной. Я до сих пор помню ее маленькую ручку, которую я взяла. Угу. Ее маленькая рука. И она вот тем запомнилась мне, что вот песни у нее, они очень нежные, проникнутые нежностью, да, такой вот какой-то степени чистотой, да, наивностью даже, ее ранние песни, ее ранние произведения, mm-hmm. насколько я помню. И вот такая она вроде скромная в то же время кажется, да, в этих песнях, а на самом деле она умеет быть разной, она в то же время и скромная такая, но в то же время она и сильная, вот. Наверное, это слово будет подходящим, наверное, здесь. То есть она показала, что ей было тоже тяжело пробить себе дорогу, но все равно она, несмотря ни на что, выдержала. Тем более ведь я слышала, что разные ходили слухи по поводу ее зрения. Даже Диана сама об этом рассказывала. В какой-то газете мне, например, читали о том, что некоторые, не стесняясь, говорили, что она просто так носит очки, что вот это как бы ее стиль, имидж, на самом деле она видит. Но всякие вещи такие тоже нехорошие. Люди разные. Не все же, например, сочувствием как-то относятся. А кто-то, например, завидует, что вот незрячий человек и вот так пробиться в люди.
0: Да, добился таких высот.
1: Да, все равно легче как-то осудить человека, чем вот понять его.
0: Блин, вы вот сами приняли себя не столько в эстраде, сколько в академической музыке, да? Это больше арии из оперы, это больше романсы, да? Как-то академическая музыка вам все-таки ближе, нежели эстрада.
1: Ну вот с самого детства я мечтала быть эстрадной певицей. Я думала, что как-то это все современно, модно. Даже ездила к одному педагогу эстрадно-джазового пения. И он был готов со мной заниматься, но что-то как-то у меня потом не получилось. И платно было. Для меня занятия тогда были дорогими. В общем, наверное, даже не в этом дело. Я просто поняла, что... Я не говорю, что эстрада — это плохой вид деятельности, да, я не говорю. Просто это не мое, наверное. И когда вот я поступила в школу искусств, в четвертую школу, я говорю, педагоги не знали просто, как со мной заниматься. Меня уже просто готовили к конкурсам, к таким вот большим мероприятиям. Дело в том, что я вот не рассказала, меня пригласили наше региональное общество слепых, Чебоксарское общество слепых, «Искала таланты» для поездки на фестиваль, на Всероссийский фестиваль в Челябинске. Он проходил. Mm-hmm. Вот этот фестиваль среди инвалидов по зрению тоже. Там именно было эстрадное пение. Вроде бы меня нашли, но оказалось, что у меня голос есть, а нет навыков. То есть меня со мной не занимались. И поэтому еще я пошла в детскую школу искусств. И поэтому педагоги именно из-за того, что вот, когда поняли, что со мной надо именно заниматься, надо учить петь, надо готовить к каким-то конкурсам уже, стали меня вести как академическую певицу. Но мне давали очень сложные произведения. То, что мне давали, я все исполняла. То ли из-за того, что я не с 7 лет начинала петь, как вот многие маленькие детки начинают именно с 6-7-летнего возраста, а то и раньше. И поэтому мне хотелось как-то вобрать в себя больше и больше знаний. Вот я начала заниматься вот этим прекрасным искусством пения.
0: Блин, давайте тогда еще мы сделаем небольшую одну паузу, послушаем. Что мы послушаем?
1: «Тебя желания нет». Очень красивое произведение.
0: Да, послушаем это произведение. И более того, скажу, что вот до эфира, слушая это произведение, я вот поняла, что наша гостья — человек очень благодарный. То есть я поняла, что вы искренне благодарны своему педагогу, потому что это произведение вы исполняли на концерте посвященном юбилею педагога своего, и к ней обращались, к этой женщине, к вашему педагогу, говорили о том, что очень много она вам дала, в общем, то есть...
1: На самом деле, педагог Агриппина Зосимовна Иванова, я у нее заканчивала музыкальное училище, 3-4 курс я обучалась. Дело в том, что у меня был другой педагог в музыкальном училище, но с ней случилось несчастье, и я перевелась к Агриппине Зосимовне Ивановой. Но она, конечно, человек очень требовательный, несмотря на мой недуг, она... ко мне относится как вот к зрячему человеку. Она так и говорит: ты для меня зрячая. И, конечно, ей приходится больше отдавать сил, энергии для того, чтобы меня научить правильно петь. Ведь правильное пение заключается не только в том, что ты там правильно извлекаешь ноты, что ты преподносишь свой голос, да, как бы красиво поешь все. А надо же еще уметь освобождаться любому человеку, будь то зрячий или, опять же, ну, незрячий человек. То есть свобода должна быть во всем. Свобода должна быть и в голосе, и в теле. Но мне приходится... Почему вот я говорю, что со мной приходится сложно ей? Потому что я у нее одна незрячая. И поэтому у нее такого большого опыта нет. Опять же, работы с незрячими людьми. Поэтому ей приходится тяжело временами. Но она, слава богу, не унывает и видит то, что я стараюсь действительно. Стараюсь ее слушаться, стараюсь выполнять то, что она говорит. То, что она с меня требует. Потому что я понимаю, что человеку сложно. Но человек старается помочь, чтобы вот потом уже я могла петь на сцене, радовать людей, радовать слушателей и зрителей своим пением. И голос, чтобы он долгое время как бы служил, чтобы он был молодым долгое время. Потому что ведь голос, он тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Но не все люди поют до преклонных лет. А Агриппина Зосимовна все-таки у нее, она и сама поет молодым голосом и хочет, чтобы вот студенты ее тоже пели долгое время и чтобы голоса их сохранялись молодыми.
0: Это замечательно. Ну что ж, тогда все-таки мы наконец послушаем эту запись, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях талантливая певица Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, знаешь, что вот поступление, да, в музыкальное училище, затем в институт было делом непростым, да? И первоначально вас в училище Чебоксарское не брали по причине отсутствия зрения. И настолько сложно это было пробить, что даже приходилось обратиться к Диане Гурская. Диана помогла и в этом тоже.
1: Она мне очень сильно помогла. Я даже не ожидала, что она меня вспомнит, честно говоря, потому что наша встреча, она была... Ну вот я поступала в училище в 2009 году, а встречались мы с ней три года назад. Но все равно многое могло измениться, правильно? И Диана Гурская как раз-таки прочитала статью о том, что меня не хотят брать в музыкальное училище по причине того, что у меня нет зрения. И она просто была в ярости. Как это так, что вот не хотят брать талантливого человека? Потом она писала интервью, видимо, у нее брали. И она говорила о том, что она меня помнит, что я очень скромную, милую девочку. Я вот это хорошо запомнила. Мне было радостно, конечно, от того, что люди, вот есть люди, которые поддерживают. И вот то, что Диана Гурская как раз-таки вспомнила меня и оказалась рядом, можно сказать. Она потом мне еще и звонила, говорила, что обязательно ты поступишь, обязательно тебя возьмут. Ну, спасибо огромное, конечно, ей. Честно говоря, если бы не она, если бы не ее супруг. Вот эта семья меня очень сильно поддержала в то время.
0: А в настоящее время с Дианой контакт поддерживаете?
1: Ну, честно говоря, с Дианой давно не общалась. Я ездила в последний раз на фестиваль «Белая трость». В 2010 году, правда, это было. Это был первый фестиваль, самый такой. Он сейчас проходит ежегодно, я знаю этот фестиваль. Но сейчас, слава богу, все хорошо у меня, и таких вот проблем больших нет. После училища я пыталась поступать в Москву, в заведение для незрячих, университет. И так сложилось, что я не смогла туда поступить, мне просто было не с кем ехать. Но я поступила в наш Чебоксарский институт культуры и искусств. Да, это, конечно, не консерватория, может быть, как вот я когда-то хотела, но все равно я не останавливаюсь на достигнутом. Когда после училища меня тоже спрашивали, буду ли я заниматься дальше музыкой, я сказала, что буду, что все равно хочу высшее образование получить. То есть музыку я все равно в любом случае не брошу. Ведь мне кажется, кто учится, тот учится везде. Главное, как учиться.
0: Если говорить о выборе репертуара, как выбираете? Композиции для себя?
1: Я всегда обычно смотрю на возможности своего голоса. Что-то, например, выбираю сама, а что-то мне подсказывают педагоги. Но педагоги в большинстве случаев, они сейчас уже не говорят, поскольку уже мы как профессионалы считаемся, четвертый курс, даже если пораньше, тоже третий курс, например, уже с третьего курса я программы даже, которые нужно исполнять, даже на зачетах, на экзаменах, мы уже выбираем сами. То есть нужно уже знать возможности своего голоса. Это в музыкальном училище, да, там педагоги дают репертуар сами, то есть программу, которую нужно исполнять на экзаменах. А уже институт, тем более уже старшие курсы, там уже нужно самим искать, нужно разбираться в музыке, слушать других певцов тоже. То есть не просто там посещать занятия, уроки вокала и получать те знания, которые дает педагог, а именно самой искать. Слушать нужно очень много для того, чтобы накапливать репертуар. Ну, конечно, я эстрадные песни тоже исполняю на концертах, потому что классические произведения, это, конечно, здорово, это, можно сказать, наивысший уровень. Но среди эстрадных произведений есть тоже ведь очень много таких песен, которые полны чего-то высокого, да? Нужно просто искать. Но опять же, из любой песни очень-очень красивые песни можно сделать. Смотря, опять же, как споешь, как преподнесешь это, сколько ты вложишь сил, сколько души вложишь.
0: Галя, знаю, что вы человек глубоко верующий, и религиозные произведения у вас тоже в репертуаре есть. Вот давайте мы сейчас послушаем «Аве Мария», да, затем об этом тоже поговорим.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина из города Чебоксары. Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий. Это вам очень помогает. Вера вас по жизни ведет.
1: Да, это действительно так. Я с самого детства чувствовала присутствие Бога. Я не знала, конечно, о нем. Мне как-то не рассказывали в детстве, не читали таких вот книг про Бога. Но как-то я услышала, что вот есть Бог, что Он всем помогает. Ну, не знаю, на каком-то это уровне было. То есть я его чувствовала. Я чувствовала, что Бог, Он не только там где-то на небе, да, как вот раньше тоже представляла, а Бог, Он внутри. Внутри любого человека. Ну, внутри человека, который, наверное, верит. Бог, Он в сердце, в душе. Вот так вот мне казалось. Я сама потом уже в детстве брала книги, Библию брала и сама читала. Хотя мне никто не говорил о том, что читай Библию и так далее. Просто мне самой вот как-то захотелось. Сердцем я поняла, я почувствовала, что хочется узнать. И когда я перечитывала вот Новый Завет, ну, Евангелие, когда перечитывала, я не могла читать без слез, на самом деле. Просто я все это чувствовала, очень сильно чувствовала.
0: Галя, знаешь, что в вашей жизни был такой период, когда вы жили в монастыре? Вот как так сложилось?
1: Когда я закончила музыкальное училище, я, то есть, на первом курсе училась в музыкальном училище и жила в школе-интернате. То есть, параллельно училась и в школе, и в училище. Потом, в общем, у меня был такой период, когда мне просто негде было жить. И как-то в конце летних каникул не просто было это решить, на самом деле, потому что просто взять и принять решение о том, что я буду жить при монастыре, это, на самом деле, непросто. Это очень нелегко, но у меня была ночь, целая ночь была, я думала об этом очень долго, как мне позвонить матушке Сергии, настоятельнице Чебоксарского женского монастыря, как ей все объяснить. Оказалось, что ничего, в общем-то, объяснять и не надо было. Матушка обладает большим, добрым, любящим сердцем. Как раз тогда, когда я звонила, была утренняя литургия, но матушка меня выслушала. Я позвонила матушке и спросила у нее разрешение, можно ли приехать к вам пожить. И матушка тут ждала согласия. То есть она сказала, что прям приезжайте сегодня. И с разрешения мамы, с разрешения брата я поехала туда. Мама и брат меня отвезли. Но тогда мне не было на сердце тяжело, потому что это все равно, что вот получить разрешение – это получить благословение. И вот я была как бы с легким сердцем от того, что я никого не обидела, что просто мне нужно было где-то жить и заодно как-то духовно подкрепиться. То есть,
0: вот эта монастырская жизнь, как вам она показалась? Какой?
1: Монастырская жизнь, она, конечно, она очень сложная. И почему там людей мало? Сейчас очень мало людей, которые именно желают идти в монастырь. И то даже если те, кто идут, они через какое-то время уходят. Не все остаются, к сожалению. Потому что это трудный путь, это узкий путь. Вот наш путь, по которому мы идем, это широкий путь. А тот путь, по которому идут монахи, это узкий путь. Для меня жизнь в монастыре была, конечно, я даже хотела, честно говоря, там и остаться. Не скрывая, я даже могу сказать, что мне было очень тяжело, когда я оттуда ушла. Мне просто выделили комнату в общежитии, и мама потом переехала уже ко мне. Со мной переехала в общежитие музыкального училища. Но мне было очень тяжело именно отвыкать от этой жизни, и я все равно продолжала и продолжаю посещать храмы, по возможности ездить по святым местам. И по возможности навещаю сестер этого монастыря, и матушку всегда, она радуется, когда видит то, что вот я прихожу.
0: Матушка всегда радуется вашим успехам.
1: Ну, матушка радуется тому, что я прихожу в монастырь, и радуется тому, что я не забываю сестер, и ее тоже не забываю.
0: Что же, замечательно. Я думаю, сделаем еще одну музыкальную паузу, что мы послушаем.
1: Пусть прозвучит песня «Все пути ангелов».

0: Что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», и вновь у меня в гостях певица Галина Никитина из Чебоксар. Галина, ну я вообще, на самом деле, у вас узнала случайно, совсем случайно, зайдя однажды на сайт Волоколамского ЦРС, видела ваш творческий вечер в Волоколамске, в Волоколамском центре реабилитации. Это был 2013 год, и, в общем, вечер такой, концерт был замечательный, очень тепло публика вас тогда принимала вас, и я поняла, что вы там звезда этого центра, да, вот этого заезда.
1: Я поехала в 2013 году после окончания музыкального училища с города Волоколамск на реабилитацию поехала. Ну, я решила, что одно другому не мешает, что нужно совместить и учебу, и свое творчество, то, вот, чем я занимаюсь. У меня просто появилось желание огромное устроить концерт, тем более там часто устраиваются подобные вечера, музыкальные вечера и какие-то другие викторины, поэтому я подумала, почему бы нет, тем более ребята мне много говорили о том, что ну давай ты тоже вот устраивай свой концерт, и я сделала как бы свой сольный концерт, очень всем понравилось, тогда тоже волновалась, конечно, но на самом деле то, что вот так вот публика меня так тепло примет, я не ожидала. Под конец вообще всем было очень весело. Но весело от того, что, наверное, такая была обстановка. Очень теплая была, очень дружеская. Все друг друга понимают, все поддерживают в этом центре. Потому что мы как бы там все равны. То есть, ну, не приходится ни перед кем что-то скрывать, да. Все как бы слабовидящие или незрячие. То есть мы все одинаковые. И вот я решила спеть известные песни, в том числе и песни Анны Герман. Я выучила, когда показывали фильм по Первому каналу про Анну Герман. И меня этот фильм очень сильно впечатлил. Его просто невозможно было смотреть без слез. И ее голос... Я до этого тоже раньше слышала ее песни. Но тогда я вот больше внимания, что ли, обратила на то, как, насколько она поет. Не то, что проникновенно, она очень глубоко исполняет. Вся ее жизнь тоже полна испытаний, причем начиная с самого детства. И она очень сильный человек, очень сильная, решительная, вот как я поняла из этого фильма. И слава богу, с ней рядом находится человек, который вообще является ее опорой, ее поддержкой, это ее муж.
0: Ну что ж, я думаю, самое время нам послушать «Он мне нравится» в исполнении нашей гости сегодняшней Галины Никитиной.

0: Спасибо большое.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь беседуем мы с Галиной Никитиной из Чебоксар, с талантливой певицей замечательной. Галина, вот волоколамский период в вашей жизни тоже, как и у Анны Герман, да, появился такой человек, который вас любил, который вас поддержит, который вот с вами рядом идет по жизни. Вот как вы познакомились?
2: Мы познакомились, ну, когда общались, как-то просто сидели, пили чай, можно сказать. Ну, была такая дружеская беседа. В общем, когда был вечер знакомств, все те, кто приехали в центр реабилитации слепых, все рассказывали о себе, да, как обычно бывает. Рассказывали свои истории, кто чем увлекается, кто чем живет. И, в общем, я стала рассказывать о себе, и опять же, я рассказала, ну, свою историю о том, как, что я училась в музыкальном училище. После уже вечера знакомств Дима пришел ко мне в комнату, ну, мы начали общаться, потом уже начали гулять вместе. В какой-то момент просто, ну, как бывает у всех, наверное, первая любовь, не то, что первая любовь, чувства вот эти сильные, именно большой любви, они приходят, мне кажется, раз в жизни. Именно светлые, большие чувства, вот такие чистые. Просто Дима понял, что, наверное, я тот человек, с которым ему хочется быть вместе. Даже, не знаю, это просто какая-то духовная привязанность, что ли. И я тоже как-то это поняла. Все-таки я тоже мечтала когда-то, что встретится тот человек, который меня полюбит и которого я полюблю, и который будет мне помогать, оберегать меня. Вот тоже хотелось именно таких светлых, больших чувств. И вот именно это случилось. И опять же, я никогда не забываю благодарить Господа Бога, потому что всегда я обращалась к Богу. Я всегда ему говорила, что каким бы ни был человек, пусть он будет незрячим, пусть он будет, ну, на коляске, да, все бывает в жизни. Но пусть я полюблю того человека, которого ты мне дашь. Я, честно говоря, вот именно так я и говорила, так я и просила у Бога. И то, что потом случилось, это действительно, ну, такое Божье чудо, что ли. Дима тоже является незрячим, но, несмотря на это, он всегда является моим помощником, всегда мне помогает. Всегда, ну, во всех концертах он слушает меня, приходит. То есть ему интересно то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Всегда болеет за меня, желает удачи во всем. Мы в церковь ходим вместе и на всякие такие поездки, именно паломнические, да, вот опять же в женский монастырь, куда нас приглашают. Мы постоянно с ним вместе. Но разве это не Божья благодать? Мне кажется, это именно вот Господь нас свел. То есть и он оказался верующим человеком, и я тоже верю в Бога. Опять же, не случайно. И слава Богу, что именно вот получилось так, что мы оказались оба верующими людьми. Ну да, то, что он незрячий, но это...
1: Ну, немножко видит, так понимаю. У него небольшой остаток зрения все-таки есть.
2: Ну, немножко, да, он видит силуэты, можно сказать. Цвета он не видит, но... Да, силуэты какие-то он видит.
1: Да, дорогие друзья, вот на самом деле, буквально вчера познакомилась я с Галиной, и вот она наблюдала очень такие трогательные отношения, как Дмитрий, да, настраивает связь, что у нас программа получилась с Галиной удачно, как вот заботится, да, о Гале. Это, конечно, очень здорово, и вот очень приятно видеть такую пару. Ну что ж, я думаю, еще мы одну музыкальную паузу сделаем. И давайте мы
2: давайте
1: посвятим Дмитрию замечательную песню.
2: Да, давайте.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина, талантливая певица, одаренная девушка. Галь, ну вот если говорить глобально о ваших достижениях, вы многого уже добились, да? Вы уже в многих конкурсах победили, наверное, да? Уже вас знают не только в родной республике, да, но и за ее пределами. Скоро вы окончите свое образование. Какие перспективы на будущее? Чего хочется? О чем мечтается?
1: Ну, я, поскольку выступаю, да, то есть во время обучения, я выступаю с капелла «Классик». У нас есть такая певческая капелла «Классик» в Чебоксарах. Я являюсь солисткой у них в хоре. Выступаю с ними на различных концертах. Постоянно они меня приглашают, и я с ними пою. Вот в ближайшее будущее, я думаю, после окончания института, я, наверное, скорее всего, буду работать с ними. Ну, хотелось бы, конечно, преподавательской деятельностью заняться. Например, обучать таких же ребят, как я. Обучать музыке, обучать видеть мир. Ну, смотреть на мир, на жизнь с оптимизмом, можно сказать. Несмотря ни на что, проявлять свои таланты. Ведь очень много талантливых, незрячих людей, которые мечтают петь. Петь, конечно, любят все, но вот именно петь проникновенно, петь душой, это, конечно, ну, может не каждый. Хочется, конечно, чтобы было как можно больше таких, которые вкладывают душу, вкладывают сердце в исполнение, то есть вкладывают всю душу и сердце в пение, чтобы это было не просто так.
0: То есть вы чувствуете в себе силы вырастить новых талантливых музыкантов?
1: Ну, мне хочется, да, именно вот таких же, как я. Тем более, что ко мне обращаются уже и маленькие дети ко мне подходят. У нас есть студия «Премьер». Я с ними выступала вот тоже, ну, на их концерте. Ну, было бы здорово, конечно, обучать талантливых ребят. Вот у меня такая мечта, именно учить маленьких деток. Ну и самой, конечно же, хочется выступать, дарить людям радость.
0: Галя, вас, я знаю, что есть своя группа ВКонтакте, да?
1: Да, эта группа у меня есть. Честно говоря, я вообще не хотела создавать эту группу, но, ну, поскольку я человек скромный по природе, вот, и думала, ну, зачем, думаю, это по скромности, я не хотела, чтобы была эта группа, но Дима говорит, надо сделать, потому что если ты хочешь петь, если ты хочешь дальше радовать людей песнями, исполнением, то нужно создавать группу. Пусть там будет, ну, немного человек, это не важно, сколько там. Вот я стала собирать все свои записи, аудиозаписи, ну, то, что вот я записываю по возможности, видеозаписи, я стала именно в эту группу включать. Также там, ну, дипломы есть и грамоты, ну, в документах.
0: Как наши слушатели могут эту группу найти? Давайте расскажем.
1: Ее можно найти ВКонтакте. Она так и называется «Мир творчества».

0: разделять так нельзя, у меня 3 брата. Но почему-то именно вот к младшему брату у меня такие сверхчувства, ну, такие очень-очень сильные. Я его очень люблю, поэтому с удовольствием стала крестной мамой его сына в 2013 году. Ну, как я уже сказала, путешествовать по возможности. Конечно, за границей я не была, но ничего, ничего страшного.
1: Все впереди.
0: В другие города выезжаю. Вот, например, я была в удивительном месте, была на Кавказе. 4 года назад я была, но это было настолько у меня незабываемое путешествие. Я там тоже, кстати, выступала, давала свой сольный концерт, и получилось так интересно, что сначала я выступала в зале одного из домов культуры. Тоже попросили сделать концерт. Сопровождающая, которая со мной поехала, она учительница по технологии у нас в школе-интернате. Вот, она поехала со мной в качестве сопровождающей, и я попросила ее, просто мне было не с кем ехать. Ну и она сама по себе очень такой добрый и отзывчивый человек. В общем, моя учительница Нина Федотовна познакомилась с музыкальным руководителем и рассказала, что вот есть такая девочка талантливая, что она поет, и музыкальный руководитель предложила организовать концерт. Действительно, концерт получился очень тоже светлым, добрым. Там были другие участники тоже. Ну, в основном я там одна принимала участие. Это был как бы мой сольный концерт. И потом так получилось, что когда вот уже накануне отъезда к нам в гостиницу пришли люди и говорят, там возле клуба, возле того ДК, вот где был концерт, собрались люди и хотят, чтобы вы нам что-то спели. Чтобы вы именно опять-таки дали концерт, но уже на улице. То есть там уже не было никаких минусовок, там была просто гармошка, и я под гармошку уже, можно сказать, ну, где-то под гармошку, где-то акапельно вот я исполняла, ну, под микрофон, конечно, исполняла песни, люди на самом деле собирались, и там было много народу. И уже у меня был такой вот первый мой концерт, когда я уже, ну, платно пела. Хотя денег мы не просили, но, честно говорю, вот люди сами предлагали, что давайте мы вам заплатим. То есть как раз вам нужно ехать. Буквально на следующий день нам надо было уже ехать домой. И люди просто сами уже предлагали, что вот пусть будут на дорогу. И так и получилось на самом деле. И потом уже те, которые даже не были на концерте на улице, они тоже потом приходили к нам в гостиницу и вот так вот давали деньги. Даже так было.
1: Да, в общем, первый платный концерт состоялся таким образом.
0: Да, так и было на самом деле. Там мне еще запомнилось то, как я кормила белочек из рук. То есть орешки, семечки мы постоянно покупали и ходили в лес. А там вот в Кисловодске, ну, на Кавказе, там же очень много таких мест, именно лесов много, да, там горы. И ходили, гуляли и вот кормили белочек. Ну, не знаю, я здесь никогда не видела, тоже наверняка есть, но там их было очень много. Они даже ходили в тех местах, где ходили люди и ничего не боялись. Понравилось мне. Горы, вот эти горы, они... Вообще природа, она... обладает таким удивительным свойством погружать человека в такое состояние удивительное. Вот как бы это объяснить? Это чувствуешь только внутренним миром, чувствуешь только сердцем. Природа это, она как раз-таки является одним из таких самых. Чем интересна? Тем, что таинственна она, то, что загадочна. Душа чувствует вот эту вот таинственность природы, и она как бы идет за ней. Вот я не знаю, на каком-то уровне я чувствую, что, ну вот, любовь именно к природе у меня. Я чувствую, что душа так и рвется, наверное, быть ближе, ближе с Богом, ближе с природой. Вот когда особенно гуляешь в лесу или в таких, ну, местах, где ощущается вот эта природа. Поэтому я люблю ездить, и когда ездишь по городам, опять-таки на каком-то энергетическом, что ли, уровне, чувствуешь силу, силу того или иного народа.
1: Есть такое понятие «места силы». То есть те места, где мы приезжаем в эти места, мы обретаем некие духовные силы, да? Я тоже люблю, очень люблю Геленджик, люблю там бывать. И вот однажды тоже, это был 2014 год, отдыхали мы с мамой и бабушкой в Геленджике, в санатории, в нашем Санкт-Петербурге, да? И там были лекции, вел такой профессор Алексей Видящий, ну, фамилия Видящий, да? Mm-hmm. И вот он рассказывал о том, что, оказывается, вот в районе Геленджика, в районе вот этих гор, которые там находятся недалеко, да? Там некие места силы, там эти дольмены, и вот поэтому человек приезжает, да, вот чувствует какую-то внутри свободу, такую силу, какую-то энергию чувствует. Вот потому что вот эти дольмены. Я не знаю, насколько это правда, но вот у меня, когда я там бываю, рождается такое чувство, что когда-то я там жила.
0: Вот я хотела тоже сказать, что когда ты, ну, бываешь в каких-то местах, и как будто кажется, что, ну, не в этой жизни, но когда-то это было. Это даже вот не иллюзия, а, я говорю, на каком-то уровне чувствуется, что когда-то это вот было. Как будто как ностальгия, что ли, как будто история из прошлого.

0: Вот. А еще я очень люблю советские фильмы, например. Очень люблю советские фильмы. У меня мама тоже... Вот, с мамой постоянно мы, когда вот какие-то фильмы советские смотрим, она мне все рассказывает, комментирует все, что происходит. И вот интересно, потому что вот эти фильмы, они наполнены чистотой. Люди играют свою роль по-настоящему. Наверное, поэтому мне нравятся эти советские фильмы. Все как-то естественно очень. И как-то правильно, как-то качественно, можно сказать.
1: Вы проникаете этой эпохой, этим настроением.
0: Да, почему-то да. Но вот почему такие фильмы хочется смотреть по несколько раз? Потому что они не однодневки, они настоящие, они на века сделанные. Поэтому, наверное, классика, все-таки вот академическое пение, оно все-таки поэтому мне...
1: Близко.
0: Близко, да. Потому что это высокий уровень, да, это композиторы, опять же, у каждого композитора свой стиль. Моцарт, Бетховен, Гайден и так далее. То есть у них как бы свой стиль, ну, у каждого свой стиль, да, но это классика, это вот самая такая высшая сфера, которая никогда не уйдет, она никогда не стареет. Да, времена меняются, люди тоже, может быть, меняются. Хотя это, опять же, спорный вопрос. Люди не уходят, говорят, уходит мир, а классика, она всегда остается, да, вот поэты. Просто вопрос в том, наверное, как люди воспринимают это все. И, опять же, кто-то дорос до каких-то вот произведений, допустим, до того же самого Пушкина, там, Лермонтова или наших более таких современных, ну, Евтушенко возьмем, да. А кто-то еще нет, это вот другой вопрос. Но классика, она никогда не уйдет. Она всегда будет жить. Поэтому, наверное, для меня, вот, еще раз повторюсь, академическое пение, оно наиболее близко.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Дорога осилит идущий.
1: Любимое блюдо.
2: Чак-чак, мне очень нравится это блюдо, хотя сладкое, но оно мне нравится.
1: Книга самая любимая ваша.
2: Самая любимая книга «Овод».
1: Вот. То есть вы романтик по натуре?
2: Да, я романтик, да. Душа романтика манит в неведомые дали.
1: Какие качества в людях вы цените, а какие, наоборот, вас отвращают, раздражают?
2: Я ценю в людях ответственность, целеустремленность, желание жить и что-то делать, то есть типа жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Но это все относится к целеустремленности, наверное. Человечность, доброта. И причем доброта не наигранная, не фальшивая доброта, а доброта именно вот искренняя. Что еще? В людях ценю жизнелюбие, жизнерадостность. Вот эти самые главные качества. Не ценю, наверное, ложь. То, что люди говорят, например, глаза одно, а за спиной другое. Это, конечно, не нравится.
1: А на каком месте вот на Земле вам хотелось бы оказаться?
2: Именно в другой стране или как?
1: Вообще, где вы хотели бы оказаться вот сейчас, допустим? Да, вот появился у вас ковер-самолет. Взлетели. Куда бы хотелось полететь сейчас? Где оказаться?
2: Наверное, в том месте, где моя душа чувствовала бы себя хорошо, а душа всегда знает, куда ей надо, что ей надо.
1: Понятно, я бы сейчас оказалась где-то на морях, наверное.
2: Ну, может быть, и на море тоже. Ну, я была на море, кстати, недавно. Мне там очень понравилось.
1: В Крыму
2: я была,
1: да?
2: В Крыму я была, да.
1: На Крымской осени
2: была. Ну, может быть, и на море. Я не настолько там много была. Может, надо мне еще раз ездить для того, чтобы понять, мое это или не мое.
1: Самое ваше заветное желание. Ну, с ребятами такой у нас такой вопрос, который к гостям. Да, допустим, вот есть у вас волшебный цветок, да, с этими лепестками, которые желание исполняет. Вот остался последний лепесток.
2: Счастье. Счастье всем, чтобы все люди были счастливы. Чтобы не было никаких войн, потому что... Ну, это, конечно, очень наивно звучит на самом деле, но когда слишком серьезно, это тоже... Мне кажется, то, что идет от сердца, это и есть искреннее и правдивое. Мы уже устали от того, что очень много войн, и постоянно люди невинные гибнут люди. Не хочется, конечно, говорить много о печальном, но что поделаешь, раз такая жизнь. Конечно же, хочется и счастья и себе, хочется и своим родным и близким. Очень сильно хочется счастья, прежде всего. Но счастье понимает каждый по-своему. Я, например, не вижу счастья в деньгах, там, больших деньгах или что-то. Нет, это чтобы близкие были здоровы и счастливы, и чтобы душа, самое главное, душа нашла то место, где она вот была бы счастлива. Потому что основа-то наша душа. Тело, к сожалению, оно уходит рано или поздно, все равно, да? Душа, она вечная. И поэтому вот если душа найдет покой, где-то свою пристань, то это, наверное, и есть счастье.
1: Тоже замечательно. Но мы завершаем. Галина, какое будет итоговое пожелание ваше слушателям Радио Рантис?
2: Чтобы люди оставались самими собой, прежде всего. Конечно же, стараться дарить своим близким счастье и самим быть счастливыми.
1: А мы завершаем. Программу подготовили и провели Мария Кочедыкова, я, автор и ведущий Светлана Воронина.
2: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

сновидцев, впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на Трою спустилась смерть, как и положено, крылата над избиваемой безумною толпою.

сновидцев, впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить

сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей.

0: кострах.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон.
1: Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую, потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти посмотреть, нет, я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу, удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу, ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
0: Инфотрон.
2: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями, как Smart Audio Book Player. В Рустор постоянно вам предлагают обновить Smart Audio Book Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Рустор вообще обновление для Smart Audio Book Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Рустор, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audio Book Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audio Book Player, потому что обновляется он, да, очень старой версии. Тогда открываем Рустор, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audio Book Player». Нажимаем на Smart Audio Book Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительные параметры», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Рустор вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audio Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Рустор довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Рустор с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл новую версию. Рустор обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Рустор не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Рустор». Если такая надпись есть, значит обновление доступно, нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK-файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную, ну, по крайней мере, я проверяю, может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление, но я пока что вот таким способом проверяю обновление Rustor и обновляю непосредственно это приложение.
0: Инфотрон.
2: Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний, типа Mail.ru, Яндекс, как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN-прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси и VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что ВК-мессенджер довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов, я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что ВК-мессенджер обходит, и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции. То есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны, и, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь, побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами. А нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем все от безысходности, пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится.

0: и не узнал. В общем, звонки просто не проходят. Нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в ВК Messenger не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК Messenger такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, то ли на телефон звонят, то ли на ВК Messenger, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК Messenger почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК Messenger к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс Мессенджер и Яндекс Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство, а Яндексы торговать пространством мало. Они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю. А при этом добавлять какой-то функционал, нужный и удобный именно пользователям, они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть, и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть, даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами. До следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: info@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию четвертую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей «ВОС Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинациях «Молодые голоса» и «Женский вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
2: Переходим к номинации «Молодые голоса». Приглашаем на сцену Екатерину Малышеву, Санкт-Петербург. Готовится Анастасия Лутиева. Катя. Из репертуара Натальи Орейро «Мате и Энвенена».

0: Gracias.
1: Спасибо, Екатерина. Приглашаем на сцену Анастасию Тиу, Карелия, готовится Диана Перфильева. И вновь Наталья Арера, Como te olvidé, как тебя забыть?

Спасибо, Анастасия. Программу продолжает Диана Перфильева, Красноярская региональная организация. Готовится Юлия Шаймарданова. В исполнении Дианы песня Уитни Хьюстон «All at Once».

Спасибо, Диана. Программу продолжает Юлия Шеймарданова, Башкирия. Готовится Дана Мерзлякова. Музыка Алана Рича, слова Джул Фридшин «Бежать к тебе». Музыка и слова Олега Газманова «Нарисовать мечту».

Спасибо, Юля. Приглашаем на сцену Дану Мерзлякову, город Москва. Уитни Хьюстон, я сегодня вечером твоя. Готовится Денис Горячев.

Спасибо, Дана. Поет Денис Горячев, Ивановская региональная организация. Музыка и слова Элтона Джона «Благословенный». Готовится Наталья Улитина.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Денис. Приглашаю Наталью Улитину, Свердловская региональная организация. Наталья. Готовится Екатерина Ворошилова. В исполнении Натальи прозвучит песня Альберта Хаммона на слова Джона Беттиса «Один и единственный миг».

0: Наталья, спасибо. Приглашаем на сцену Екатерину Ворошилову, Чувашская региональная организация. Она, собственно, и завершит номинацию «Молодые голоса». И просим за кулисы солисток женщин Ларису Юдину, Наталью Могилеву, Татьяну Хлебникову. А в исполнении Екатерины Ворошиловой прозвучит песня Долли Партон «Я всегда буду любить тебя».
1: If I

Песня из знаменитого фильма «Телохранитель» завершилась номинация «Молодые голоса». Следующая номинация продолжаем солисты женщины. Лариса Юдина, Свердловская региональная организация, готовится Наталья Могилева. Из репертуара Уитни Хьюстон «Сохраню всю мою любовь для тебя».

Приглашаем на сцену Наталью Могилеву, Московская областная организация. Готовится Татьяна Хлебникова. В исполнении Натальи прозвучит песня из репертуара Натальи Аррера «Мемуэда де Амор» «Я умираю от любви».

Спасибо. Приглашаем на сцену Татьяну Хлебникову, Московская областная организация. Готовится Ирина Александрова. Музыка и слова Наталья Арера. Фолор, музыка Вилли, Джамайка.

Спасибо. Поет Ирина Александрова, Краснодар. Готовится Виктория Яковлева. В исполнении Ирины Александровой прозвучит две песни. Музыка и слова Тони Брэкстон, Кеннет Брайот Эдмондс. «Как ангел смог разбить мне сердце». Музыка и слова Алены Стихарь. «О, моя Россия».

Спасибо. Я приглашаю на сцену Викторию Яковлеву, Кострома. Готовится Елена Соснова. В исполнении Виктории прозвучит две песни. Музыка Алана Ричи, слова Джун Фисо, «Бежать к тебе», и музыка Игоря Николаева, слова Павла Жигуна. «Там нет меня».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Виктория. Поет Елена Соснова, город Омск. Музыка Оскара Фельдсмана, слова Наума Олева «Я осень не люблю». И из репертуара Уитни Хьюстон «Пока ты не вернешься». Володя, Хьюстон первым номером. Готовится Регина Экарт.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Елена. Приглашаем на сцену Регину Экарт, Костромская региональная организация. Музыка Робби Кригера, слова Джима Моррисона «Зажги мой огонь». Готовится Вероника Зеленская.

0: любите жизнь. Спасибо.
1: Спасибо. Вероника Зеленская, Московская организация. Готовится Надежда Кузнецова. Музыка Росси, слова Муна Цеврава «Меняю боль». Музыка Марка Минкова, слова Вероники Тушновой. А знаешь, все еще будет.
2: Можно фонограмму?

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Надежда Кузнецова, Волгоград. Музыка Флерковского, слова Дербенева, «Белая лебедь». Песня из репертуара Натальи Орейро «Ураган». Готовится Екатерина Смык.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Екатерина Смык, Краснодар. Шакира, предупреждаю, музыка Кандера, слава Фреда Эбба, весь этот джаз. Готовится Наталья Колесова.

Спасибо. Ну, я приглашаю на сцену Наталью Колесову, Кировская региональная организация. Готовится Наталья, простите, Анжела Багдасарова. Из репертуара Натальи Орейро «Сжигаю боль», музыка Темнова, слова Черняева «Я деревенская».

0: куда-то навсегда. Ох, и доля кроля, такая доля, такая доля, полюблю, так и навсегда.
1: Спасибо, спасибо, Наталья. Я приглашаю на сцену Анжелу Богдасарову, Санкт-Петербург.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию пятую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей «Волс Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Мужской вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
1: Ну что же, попробуем перейти к мужчинам.
2: Да, Герасименко и следующий.
1: И Саранцев.
2: Да.
1: И Ярослав Герасименко, Крым. Музыка и слава Полу Маккартни. Let it be. Григорий Лепс, ты пришла.

всей жизни моей. Ты пришла в туфлях, убиваясь краса.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Ярослав. Владимир Саранцев, Пермь. Элтон Джон, верю.

0: Thank you so much.
1: Спасибо. Thank you. Мы продолжаем прослушивание номинации «Солисты мужчины». Просим зрителей пройти в зал, занять свободные места. И мы приглашаем на сцену Даулета Зейнуллина, Оренбург. Готовится Александр Цветков. В исполнении Даулета Зейнуллина прозвучит песня Элтона Джона «Прости, кажется, самым тяжелым словом».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Даулет. Я приглашаю на сцену Александра Цветкова, Ульяновская региональная организация. Музыка Элтона Джона, слова Берни Топпина. «Как трудно сказать прости». Музыка и слова Алексея Дворникова «Она темной водой». Готовится Петр Панов.

0: Спасибо.
1: Итак, поет Петр Панов. Готовится Алексей Волков. Пол Маккартни. «Моя Валентина».

Спасибо. Приглашаем на сцену Алексея Волкова, Омская региональная организация. Музыка Кипелова, слова Пушкиной «Я здесь». Джон Леннон, Пол Маккартни. Слова, что мы сказали сегодня. Готовится Иван Бегеев.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Ивана Бегеева, Мордовская региональная организация. Музыка и слова Элтона Джона «Можешь ты почувствовать любовь вечером». Музыка и слова Руслана Лихно «Женщина, любимая моя». Готовится Борис Конопаткин.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Борис Конопаткин, Владимирская региональная организация. Музыка и слова Джона Леннона и Пола Маккартни. Мишель. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. «Лебединая верность». Готовится Сергей Глухих.

Борис Конопаткин. Спасибо, Борис. Приглашаем на сцену Сергея Глухих, Омская региональная организация. Музыка и слова Пола Маккартни, «Долгая извилистая дорога», Крылатов, песенка о шпаге. Готовится Михаил Тарасов.

Это да, песня о шпаге. Песня о шпаге.

поездов как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Чик-чик-чик-ха! Уноси готовенького! Чик-чик-чик-ха! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик-жик-жик-хо! Уноси готовенького! Жик-жик-жик-а! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Жик-жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик-жик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою, бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую месть. Вжик-вжик-вжик, ха! Уноси готовенького, вжик-вжик-вжик, есть! Ха-ха-ха-ха! Кто на новенького? Ну, кто на новенького? Эх! Рам, тиам, пам, парарарам, тиам, рам, пам, парарара, там, там, тарам, парам, ес, рам, пам, парам, парам. Эх, народец нынче хилой, драться с этими людьми, фи! Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой с чертом, черт меня возьми! Жик, жик, жик, ха! Уноси готовенького, жик, жик, жик!

Спасибо. Спасибо, Сергей. Приглашаем на сцену Михаила Тарасова, Оренбургская региональная организация. Пол Маккартни, «Пусть так будет». Готовится Александр Шрифтер.

Спасибо. Приглашаем на сцену Александра Шриттера, Свердловская региональная организация, Элтон Джон, Король Лев. Готовится Иван Панявин.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Ивана Понявина, Пермская региональная организация. Пол Маккартни, «О, дарлинг». Валерий Сюткин, «7 тысяч над землей». Готовится Евгений Барышников.

When you told me you haven't need me anymore. Well, you know

know,

Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. Над землей облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним блестит луна.

За окном небо все темнее, и спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долг мой полет. В те места, где ты живешь. Тайны.

Спасибо, Иван. Вот так мы полетали. Приглашаем на сцену Евгения Барышникова, Санкт-Петербург. Элтон Джон, «Долгая и ветреная дорога домой». Готовится Олег Алексеев.

Спасибо, спасибо, Женя. Приглашаем на сцену Олега Алексеева, Адыгейская региональная организация. Пол Маккартни, вот оно. Готовится Александр Любашов.

0: Ну ничего страшного, бывает.
1: Гитара, да. Спасибо. Мы приглашаем Александра Любашова, Омская региональная организация. Музыка и слова Пола Маккартни. «Любовь не купишь за деньги». Музыка и слова Евгения Хафтана и Валерия Сюткина. «Как жаль». Готовится Александр Бабанов.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Поет Александр Бабанов, Ивановская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Готовится Андрей Калинин.

Спасибо. Поет Андрей Калинин, Свердловская региональная организация. Пол Маккартни, «Пока ты была у меня», Кемеровский, «Помолюсь за всех». Готовится Валерий Грызлин.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Валерия Грызлина, Башкирская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Музыка Самойлова, слова Арсеньева. Спокойной ночи, господа. Готовится Валерий Иванов.

Спокойной ночи, добрых снов для всех уснувших. Спокойной ночи, господа, гасите свечи.

и покой. Усните с Богом, да будет мир вам и покой.

0: будет мир вам и покой. Усните Богом, да будет мир вам и покой. Усните с Богом. Спокойной ночи, господа. Усните с Богом.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо.
0: Grazie, signore.
1: Мы приглашаем на сцену Валерия Иванова, Пскомская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Готовится Аслан Буранов.

0: Спасибо.
1: Спасибо, друзья. Спасибо, что вышли третью песню «Yesterday».
0: Завершает номинацию «Мужчины» Аслан Буранов, Кабардино-Балкарская региональная организация. Пол Маккартни, «Эй, Джуд». Олег Влади, «Забыть тебя». И мы приглашаем авторов. Артем Толстобров готовится.

Кончилась игра, револьверы остывают, сердце без тебя меркнет, но не умирает.

Кончилась игра, револьверы остывают, сердце без тебя.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Путь капли по стеклу и путь огня в лесу, путь падающих звезд в душе своей несу, путь горного ручья, бегущего к реке, и тихий путь слезы, скользящей по щеке.

Путь пули и пчелы несу в душе своей, пути ушедших лет, пути грядущих дней. Шаги чужих невзгод и радости чужих вплетаются в мой шаг, и не уйти от них. Пусть тысячи путей вторгаются в мой путь, но если бы я смог минувшее вернуть, его б я выбрал вновь, неверный, непрямой. Он мой последний путь и первопуток.

0: Эти черты города будущего обнаруживают себя именно там, в Нижнеполянске.
1: В Нижнеполянске?
0: Да, в Нижнеполянске. Там созывается конференция строителей, посвященная дальнейшей застройке городов. Вот и напишите очерк. Очерк об архитектуре новых городов.
1: Нижнеполянск.
0: Ну, едете?
1: Это интересное задание. Но ведь тут надо быть технически подкованным человеком.
0: Ну, знаете, иногда не специалист увидит больше специалиста. Позвольте, там же должен быть архитектор Залесский. Вам знакомо это имя? Так вот, вы и свяжитесь с ним. А лучше всего будет, если вы напишете очерк совместно. Такой вариант нас больше устраивает.
2: В юности я работал в этом городе, Нижнеполянске, на строительстве бумкомбината. Приехал туда по комсомольскому набору, был землекопом, кателем, подносчиком кирпича. Жил сначала в общежитии, затем снял комнатенку в частном доме. В этом доме познакомился с одной девушкой. Потом уехал из Нижнеполянска. Все это было давно.
1: Неужели это Нижнеполянск?
3: Нижнеполянск. А что?
1: Так. Очень большой.
3: А зачем ему быть маленьким? Нижнеполянск – большой город.
1: Сосед по купе был молод, и для него этот город был всегда большим и каменным. Вокзал теперь был каменный, и к нему прилегала большая асфальтированная площадь, окруженная шестиэтажными зданиями. Вот в одном из этих зданий помещалась гостиница. У парадной двери солидно скромно чернела доска, где золотыми буквами было выведено название «Гостиница». Совсем по-столичному. В вестибюле празднично пахло свежим лаком, и от чехлов кресел тянуло крахмальным холодком. А зеркальные окна были велики и светлы.
4: Ну, вам просто повезло. Тут один из архитекторов отказался от номера. Сразу созвонился со старой гостиницей и отправился туда жить. Причуда какая-то. Тамара, оформите товарищу 517-й.
5: Это тот номер, который был на Залесского?
4: Вот-вот.
1: А как отсюда пройти в эту старую гостиницу? Мне как раз Залесского надо повидать.
4: А вы туда на 5-м трамвае поедете? Сойдете на площади Красных Борцов, а там пройдете до Малакинской улицы.
1: А, там речка как раз.
5: Какая речка? Нет там никакой речки.
4: Как? Речки там нет, ее уже лет 15 как в трубу забрали. А вы, наверное, давно не были в нашем городе?
1: Да, очень давно. При номере была ванна с горячей водой и с никелированными трубами для сушки полотенец. А сама комната была обставлена современной мебелью и с тем рациональным уютом, в котором человек чувствует себя хозяином вещей, а не их слугой. А за окном ворочался, громыхал большой город.
6: Значит, к старой гостинице надо идти по 5-му маршруту?
5: По 5-му. Только зачем вам идти, когда можно ехать?
6: Хочу посмотреть ваш город.
5: Тогда вам бы надо пойти в сторону Староверской слободки. Там большое строительство. Ах да, вам ведь к старой гостинице. Но она ничего интересного не представляет. Это, говорят, самое старое каменное здание в городе. С тех пор еще две гостиницы построены, считая нашу. И еще одна строится недалеко от монастырской горки. Как ее построят, ту старую сразу же снесут. Ее еще в прошлом году хотели сломать. Она только вид города портит.

Наверное, первая любовь и не должна быть счастливой. Она сама по себе счастье, если даже нам и не везет. Она дана нам для воспоминаний. Это платиновый эталон. Где-то в палате мера весов в глубоком подвале под стеклом на черном бархате покоятся платиновые эталоны метра и килограмма. Никто не мерит этим метром сукно на костюм, и никто не кладет на весы этот килограмм. Если Землю вдруг заденет хвостом комета или случится атомная война, там где-то в глубине, в тайнике, сохранятся эталоны метра и килограмма, и можно будет найти меру вещам. Я не узнавал города. Не было деревянных домиков, не было длинных заборов, не было узких переулочков, не было всего того, что я помнил. Сплошь каменные дома. Сад я сразу знал. Он остался островком прошлого среди всего нового. Вот в этом саду мы встречались с Верой.

Где-то здесь, где-то недалеко отсюда стоял дом, в котором жила Вера. По тогдашним временам это был хороший дом. Конечно, деревянный, но крытый железом, обитый вагонкой, крашенный лиловатой масляной краской. Дом был что надо, как говорили тогда. Мне просто повезло, что меня хоть временно пустили туда пожить.

0: Жилье найти было трудно. Ведь это был маленький мещанский городок. Из тех, где не жнут, не сеют, а сыты бывают. Домики в нем были маленькие, и заборов было больше, чем домов. А собак больше, чем людей. За каждым забором по паре. А теперь со всех концов страны понаехали в этот городок люди на стройку. И городок прямо распирало от приезжих. Казалось, вот-вот он рассыплется, как бочка, у которой лопнули обручи. До этого я жил в общежитии.
1: Она не ждала меня и не встречала, и думала что-то своё.

0: Но из общежития мне пришлось уйти. Из-за этого Кирюшенского, хотя мы с ним и дружили.
1: Я ж не виноват. Что же делать?
2: Как будто она сквозь весеннюю сырость,

0: Дело в том, что по вечерам Васька Кирюшенский пил и шумел, и мешал мне заниматься. А я тогда уже готовился к поступлению на рабфак.
1: Это еще с полбеды, если бы ты шумел только по вечерам. Но ты по ночам очень кричишь во сне.
2: Никому не даешь спать.
1: Но я ж не виноват.
3: Ты в этом не виноват, и мы тебя не виним. Но по утрам приходится идти на работу с больной головой.
1: Понимаете, ребята, со мной случилась неприятная...
4: Неприятная вещь.
1: Да. Я ведь работал прежде верхолазом.
4: В Средней Азии. На строительстве комбината цветных металлов.
1: Вот. И однажды, когда я сидел на огромной трубе, на самой верхотуре, я вдруг почувствовал, что трубу закачало, и она вот-вот упадет. Да. Я увидел, что внизу, на станции, вагоны вдруг запрыгали, а домики рассыпались и окутались клубами пыли. Оказывается, это было землетрясение.
4: Землетрясение.
1: Труба выдержала, стройка была сейсмоустойчива. Но что я пережил, пока труба качалась,
4: это трудно описать.
1: Вот и с той поры я стал бояться высоты и выпивать. И кричу я по ночам от того, что это страх из меня выходит. Ты, знаешь, подожди. Ты не уходи из общежития. Понимаешь? По моим приметам, страх из меня скоро весь выйдет. И я не буду больше во сне кричать. И выпивать тоже брошь, потому что тут одно с другим связано. Вот.
0: Нет. У меня есть подозрение, что ты и до землетрясения кричал во сне.
3: Правильно. Переезжай. Раз тебе заниматься надо, ты уезжай.
5: Мы не обидимся.
3: Только когда ты будешь комнату искать, не говори, что ты рабочий. Они все здесь думают, что раз рабочий, значит пьяница или того хуже. Скажи, что ты какой-нибудь там техник. И в чистом виде комнату ищи. Не думай в спецодежде соваться.
6: И не говори, что ты в детдоме жил.
1: И не вздумай сказать, что курящие. Они все здесь огня боятся, как волки.
0: Я долго бродил по улицам, стучался в дома и ничего не мог найти. В центре все было полно, а на окраине жили староверы. Они вообще не пускали к себе постояльцев. Тогда я вернулся в центр и на самой хорошей улице выбрал самый уютный домик и постучал. Я был уверен, что дело не выгорит. И постучался только для очистки совести, чтобы потом вернуться в общежитие и сказать ребятам, что в городе нет ни единой свободной комнаты. Дверь мне отворила женщина, хорошо по тогдашним временам одетая. «Не найдется ли у вас комнаты на время?» Женщина оглядела меня. На мне был мой парадный и единственный костюм.
7: «А вам надолго нужна комната? Надолго мы прописать не можем».
0: «Нет, ненадолго. До окончания строительства. Я на бумстрое».
7: «На бумстрое? А кем вы, извините-то?»
0: «Понимаете, я техник. Техник по подъемным механизмам».
7: «Ах, значит, вы служите?»
8: «Тихо, Рекс!»
7: «А я-то подумала, что вы работаете. А вы не курите?»
0: «Нет, что? Никогда не курю».
7: «Ага. Подождите, я сейчас».
0: Она вернулась и привела с собой старушку, по-видимому, свою мать.
9: «Вы не курите?»
0: «Нет, что вы, никогда не курю».
9: «Откуда вы приехали?»
0: «Из Ленинграда. Правда, в последнее время я жил не в самом Ленинграде».
9: «А у вас там есть родители?»
0: «Есть, как же, у меня есть родители».
9: «Значит, жилплощадь у него есть. Подождите».
7: «Подождите, мама».
8: «Слушай, он же на время.
9: ну, а потом сеет кого-нибудь по разверстке навсегда.
8: Ну, посмотри, вот они хуже, я тебя очень прошу. Мама.
9: Хорошо, посмотри. Я не сяжу.
7: Простите, вы не женаты?
0: Нет, и не собираюсь пока.
7: Да, мы, пожалуй, согласны вас временно поселить.
9: Только вы, молодой человек, держите уж себя прилично. Угу. То есть барышень в дом не водите.
0: Да нет, что вы, никого я не буду водить.
7: Пройдемте в дом. Посмотрите вашу комнату.
0: Спасибо.
5: Строго говоря, это была не комната, а чуланчик. Возле кухни, с переборкой, не доходящей до потолка. Здесь стояли кровать, стол и стул. Больше туда ничего бы не вошло. Но мне ничего лучше и не надо было. Я никогда не жил один. Это была моя первая своя комната. Я был один первый раз в жизни. В доме всегда было тихо. Хозяин служил в райфо, он все разъезжал по району. А жена его и ее старушка-мать готовили днем. И когда я приходил с работы, в кухне было тихо. Хозяева сидели в своих комнатах, им не было дела до меня. Но и мне до них дела не было. Мы были квиты. Вставал я рано. До стройки было 4 километра. Стараясь не шуметь, я мылся, подогревал кипяток, на керосинке грец и пил чай. Потом отправлялся на работу. Шел в своем парадном и единственном костюме. Ведь здесь, в этом доме, я был техник. Техник по подъемным механизмам. Не дай бог увидят меня в настоящей моей рабочей одежде.
3: Кто это? Вы только посмотрите.
2: Пламенный привет интеллигенции.
10: Здорово. Поступись, гопники. Главный техник идет.
3: Нечего над ним смех устраивать. Его к этому костюму вынуждают условия мелкобуржуазного окружения. Здорово.
2: Привет.
3: Привет.
0: Здорово. Войдя через пролом в белой стене, пересекали мы монастырское кладбище. Мы доходили до другого пролома в стене, где чернело гранитное надгробие монаха Досифея. С отроческих лет, приняв постриг и смиренно пребывая в монастыре,
2: на 63-м году жизни земной принял обет молчания.
10: И удалившись в дальний скит...
11: В дальний лесной скит.
3: 14 лет в молчании провел.
4: Чем уважение, братья, заслужил.
2: Эй, Верхолаз, а вот тебе, обалдуй, слабо так. Ты часа без мата не обойдешься. И по ночам кричишь, как зарезанный.
11: Будем на тебя, коменданту, жаловаться.
10: Так у монахов другая жизнь была. Потом поди проверь, молчал он или не молчал. У них контроля не было. Может, он, когда кругом никого нет, так и, как не я, ругался. Может, и кисы разные по ночам к нему ходили.
3: Он старик был, и ни до каких кис, то есть до женщин и девушек, ему дела не было. А вот тебя мы еще проработаем за ночной крик.
5: Наконец мы сворачивали на дорогу, которая шла по берегу большой реки, и, влившись в толпу идущих на стройку, вскоре доходили до стройплощадки. Здесь, на стройке, все было в беспорядке. Вернее, казалось, что в беспорядке. Груды земли, рвы, котлованы, штабеля леса, грубо сколоченные, запорошенные цементной пылью бараки. Стройка была огромна. И трудно было себе представить, как это из всего того, что наворочено здесь, получится что-нибудь путное. Но ведь кто-то, тот, кто проектировал, видел уже и вставшие здесь здания, и стеклянные крыши над цехами, и трубы котельной. В сущности, мы делали чудо. Только чудо это было растянуто во времени и потому не казалось чудом. Но нам было некогда размышлять обо всем этом.

Когда я возвращался с работы домой в свою комнату, я садился на кровать. И сразу же ко мне приливала усталость. Ноги тяжелели, в руках появлялась тянущая боль. Я знал, стоит дать волю этой усталости, и она уже не отпустит до вечера. Вскочив с постели, я брался за учебники. Намучившись над страничкой учебника и не решаясь браться за следующую, я решал, что надо выпить чаю для прояснения мозгов. Я шел на кухню, зажигал многострадальную керосинку грец и ставил на нее чайник. Потом садился на табурет и смотрел, чтобы керосинка не коптила. Ведь если она накоптит, хозяйка будет недовольна. Этим дежурством у керосинки я создавал себе моральное право не учиться в это время. Конечно, можно было принести учебник на кухню, но я делал сам перед собой вид, будто это мне не приходит в голову.

0: Здравствуйте.
1: Она вошла в кухню со стороны хозяйских комнат. Она была в зеленом платье с белым воротничком. Вид у нее был нарядный и аккуратный. Она была моих лет. Она поставила греть утюг.

0: Вы?
1: Значит, тоже здесь живете?
2: Почему тоже? Я вообще здесь живу. Я приехала домой на каникулы. Я живу у тетки в областном городе недалеко отсюда. Там я учусь в торфяном техникуме. Я перешла на второй курс.
1: А я здесь на стройке. Работаю. На бомстрое.
2: А мне мама говорила, вы техник.
1: Сейчас работаю на сооружении главного корпуса. А какая у вас будет специальность после окончания техникума?
2: А, так, в общем, по учету продукции.
1: Чувствовалось, что это не очень ее интересует. И вообще торф что-то не шел к ней. Уж очень аккуратный был у нее вид. И пахло от нее духами и чистотой. На ногах у нее, я сразу заметил, шелковые чулки и лакированные туфли. Мало у кого тогда были такие вещи.
0: Хотите, я переставлю керосинку свою на пол? А стол этот вам освобожу. Можете гладить на нем. Я даже помочь вам могу.
2: Ах, ну не все же можно гладить при мужчинах. Я всегда в комнате глажу. Там стол удобней.
1: В это время вечернее солнце, выйдя из-за небольшой тучки, как-то особенно внимательно осветило эту девушку. В своем зеленом платье она показалась мне стройной, как стебелек. А кот, сидевший на теплом кафеле, слегка прижмурил от света зрячий глаз и стал тереть лапкой незрячий. Хотел и им увидеть солнце.
3: Бедный ты мой Марсик.
1: Лицо у нее стало грустным, и это не было кокетство жалостью, а просто на самом деле жалела этого одноглазого кота. Несколько дней я не видел ее. В ту пору наша бригада подвозила бут каменщикам, работавшим на кладке фундамента главного корпуса. Нас было 11 человек, у нас было 9 тачек. Девять человек возили тачки, один стоял там, где свален бут, и помогал нагружать тачки, а другой стоял в конце трассы, помогал каждому католю сгружать бут и подавал его каменщикам. Эти две должности были самыми тяжелыми, и мы по негласному сговору занимали их поочередно, сменяя друг друга. Часов у нас ни у кого не было, и делали мы это на глаз. Когда кто-нибудь замечал, что товарищ на погрузке начинает выматываться, то он молча отталкивал его и становился на его место. А тот брался за тачку. Мы везли тачки по доскам, которые были проложены от железнодорожной ветки до главного корпуса. Вести груженную тачку было тяжело. Но вот я докатывал ее до конца пути и потом по другой линии досок вел обратно. Какой легкой становилась она без груза, легче перышка. И руки тоже становились сразу легкими. Казалось, подыми их вверх, и они повиснут в воздухе без всякого усилия мышц, будто привязанные к невидимым воздушным шарам.

0: Несколько дней я не видел ее, но иногда слышал ее голос, ее смех. Когда к ней приходили подруги, и она открывала им дверь. До этого мне приходилось заниматься в общежитии, где по вечерам всегда было шумно, где громко смеялись, разговаривали, топали тяжелыми сапогами. Но мне не очень мешал этот шум. А здесь легкие шаги мешали мне. Я начинал вслушиваться, и карандаш валился из пальцев, и на строчке учебника наплывал розовый туман. С ближайшей получки купил я себе по коммерческой цене голубую в желтую полоску рубашку и галстук с лиловыми цветами на оранжевом поле. Еще я купил духи, они назывались «Экстаз». Теперь я выходил на кухню не иначе, как в новой рубахе, и перед каждым выходом прыскал на себя духами. Я представлял из себя взрывчатую смесь цветов и запахов и казался себе непобедимым, как динамит.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, чего это здесь так пахнет? Не то лаком для ногтей, не то еще чем-то.
2: Не знаю, я ничего.
1: Господи, это пахнет какими-то дрянными духами. Что это, вы так надушились?
2: Это я, только так. Я не каждый день.
1: Душиться надо или хорошими духами, или не душиться никакими духами. Ну, конечно, это ваше личное дело.
2: Я не буду душиться никакими духами. Я бы сегодня не надушился, но от моей новой рубашки очень пахнет краской. И от галстука тоже.
1: Вы куда-нибудь собрались в этой сорочке?
2: Нет. То есть, да. Я в кино хотел пойти.
1: А, ну, в кино еще можно. В кино ее никто не увидит.
2: Я занял у Пихлакаса до получки и купил себе другую парадную рубашку, не бросающуюся в глаза. Однако Веру я несколько дней подряд не видел. Начались дожди.

0: ты чего?
1: Что случилось?
2: Что стали?
0: Поворот проскочил!
2: Только помоги быстро!
0: Колесо береговое, за колесо! Увязло! Черт!
3: Рука у него, рука!
0: Ах, ты змей зеленые глаза!
2: Тихо, осторожно! Ну так, врач, черт! Тихо, ну!
0: Все, кати!

0: концу смены правая рука заныла, большой палец распух и почернел. В медпункте сказали, что это вывих, и дали бюллетень на 3 дня. Всю ночь палец ныл, и я не мог уснуть от боли. Утром боль прошла, но спать уже не хотелось, я пошел бродить по городку, забрел в сад. Там, в просвет между деревьев, увидел Веру. Я подошел к ней. Вид у нее был грустный, будто она назначила кому-то свидание, а тот не пришел. Может быть, так оно и было?
1: Вера!
2: А?
1: Слушайте, Вера, пойдемте в кино.
2: А что сегодня идет?
1: «Черный каньон». Говорят, очень сильный боевик.
2: Пойдемте. Все равно ведь погода плохая. Того и гляди, дождь пойдет. Только в кино и сидеть. Да и что еще в нашем городишке делать?
0: Никогда бы я не осмелился пригласить ее в кино, будь я в обычном состоянии. Но после того, как я не спал, после того, как рука болела всю ночь, а к утру вдруг прошла, я чувствовал какое-то опьянение, какую-то легкость и смелость, будто все происходило во сне.
2: А почему вы не на работе сегодня? Или у вас выходные сдвинулись?
1: Нет, у меня бюллетень. Видите, рука перевязана.
2: Ой. Бедный, бедный. Ну как же, надо же быть осторожнее. Как это вы?
1: Понимаете, электропередачу заело. Я стал подъемный механизм чинить. И вот...
2: Ой, жаль, что я будущий торфяник, а не врач. А то бы я взялась ради практики за ваше лечение.
1: Правда?
2: Ну, правда.
0: Выйдя из кино, мы встали под клен, чтобы не промокнуть.

0: Вам понравился Фред? Он красивый и вообще симпатичный.
1: Знаете, я в мужчинах ничего не понимаю. Мне вот Мэджи очень понравилась. Что если бы все на свете девушки были такими красивыми? Это был бы настоящий рай. И без всякого бога.
0: Но все девушки не могут быть красивыми. Должны быть и некрасивые. Вот, например, я.
1: Но вы же красивая.
0: Нет, это только вам так кажется. А на самом деле... Давайте побежим домой, а то этот дождь никогда не кончится. Теперь я пойду одна до дома, а то мама увидит нас или бабушка. Вы не обижайтесь.
1: Что вы? Я не обижаюсь. А вы завтра не хотите сходить в кино?
0: Нет, я завтра не могу.
1: Ну, а послезавтра?
0: Хорошо, хорошо, послезавтра я могу.
2: Через день мы снова были в кино уже вечером. А еще через несколько дней, когда рука у меня зажила, мы катались на лодке. Вся жизнь моя переменилась. Хотя внешне ничего не произошло. Жить вдруг стало легко и светло, а заниматься трудно. Ведь в праздник недоучения мы уже перешли на «ты». И ходили под руку. Но только вечером, и только не по той улице, где жили. Она не хотела, чтобы нас видели вместе ее родители. Она их боялась, хоть и любила. Я не понимал, как это можно бояться человека и любить его одновременно. Должно быть, я рассуждал так, потому что рос в детском доме. Это был не показательный детдом, из которого выходят только хорошие люди. Но это не была колония для малолетних преступников. Когда я рассказывал Вере о детдомской жизни, она слушала меня настороженно и сочувственно. Однажды она стала меня расспрашивать, где и как я жил до детдома.
3: Беспризорничал. Знаешь, я даже воровал.
0: Ой, воровал? Но ведь это очень нехорошо.
1: Я и сам знаю, что нехорошо. Но я воровал не что-нибудь там, а еду. А то бы я загнулся.
0: Что?
1: А то бы я просто сдох с голоду, вот что.
0: Загнулся. Как ты грубо говоришь. Ты знаешь, со стороны даже может показаться, что ты всем этим гордишься. Что жил в детдоме, что беспризорничал, что воровал.
1: Не горжусь, но и не скрываю. Зачем же мне врать? Ведь сейчас я другой.
0: Но все-таки не надо, чтобы все об этом знали. Ты молодец, что мне все рассказал. Но другим... Не рассказывай. И знаешь, если мы с Люсей вместе...
1: Люся — это была ее подруга.
0: Завтра на лодке поедем кататься, она тоже хотела покататься. Ты не проговорись ей как-нибудь случайно о своем прошлом. Ты даже не знаешь, как тут в нашем городишке любят сплетни разводить.
1: Ничего я при твоей этой Люсе не скажу. Я не скажу сам по себе. Ну, а если она вдруг спросит, откуда я? Да кто такой? Что же мне молчать?
0: Ну, тогда скажи что-нибудь. Ну, скажи, что ты из хорошей семьи, ну, сам понимаешь.
1: Слушай, ну, а что значит из хорошей семьи? Вот ты из хорошей семьи?
0: Господи, ну, а чем же моя семья плохая? Отец занимает хорошее место, имеет возможность содержать семью, у нас свой дом есть... Ну, конечно, я из хорошей семьи. Да ты только не обижайся. Ну, ведь я не виновата, что родилась здесь, а ты не виновата, что ты одним словом.
1: Понятно.
2: Мне не нравились эти разговоры, но мне казалось, что разговоры разговорами, а Вера сама по себе, она была хорошая девушка, незаносчивая и ласковая, и добрая. И улыбка у нее была добрая. Вот девушка, думал я, которая не может сделать в жизни ничего плохого. Первый раз в жизни встречаю такую. Мне хотелось защитить ее от чего-нибудь, сделать для нее что-то хорошее.
1: Слушай, Верочка, тебя в детстве никто не обижал, не пугал?
0: Нет, что ты. Меня ни отец, ни мать, ни бабушка никогда не били. Я ведь всегда слушалась.
2: Да нет. Ну, может, тут у вас, когда ты маленькой была, стрельба была во время революции? Или там белые, зеленые приходили?
0: Нет. У нас здесь в Нижнеполянске революции не было. То есть, конечно, была, но никакой стрельбы я не помню. Только помню, раз горели лесные склады, все небо было в огне. Но это уже после революции. А больше здесь ничего не случалось.
2: Однажды к нам на стройку пришли городские комсомольцы и попросили принять участие в воскресенье на строительстве гостиницы. Мне лично было не до воскресенья, потому что мы с Верой сговорились в этот день с утра поехать на Еловый остров. Там было очень красиво. Утром я оделся по-рабочему и быстренько отправился к гостинице. Здесь воскресник шел уже полным ходом. Мне дали козу, деревянное, обшитое брезентом приспособление, которое водружалось на плечи и с помощью которого надо было таскать кирпичи на третий этаж. Тяжеловато было идти с грузом по наклонным мосткам между этажами. Мостки покачивались. Вдруг я увидел внизу Веру. Я уже предупредил ее, что кататься на лодке пойдем вечером, а не днем. И она согласилась. А сейчас она, значит, пришла просто так. Поглядеть.
4: Чего загляделся? Чего загляделся? Не твоя эта киса там прохаживается?
2: Может, и моя.
4: Но эта киса не по тебе. Эта киса вот махнет хвостом и подальше смоется.
2: Заткни свою плевательницу. Не пристань в свое дело.
4: Ну не лезь в бутылку. Это я так, понарошку. Дядя шутит.
2: Вечером Вера пришла в городской сад.
0: А я видела, как ты работал.
2: Ну и как?
0: Ты, видно, очень старался. Это даже немножечко смешно.
2: Почему смешно?
0: Ведь все равно никто спасибо тебе не скажет. И в гостинице этой ты жить никогда не будешь.
2: Ну и что ж, что не буду? Разве в этом дело? Ты только не подумай, что я какой-нибудь там проныра, который в начальство лезет. Просто мне нравилось сегодня работать, хоть это и не за деньги. Иногда на комбинате работать неохота, хоть там и за деньги. Особенно, если не выспишься. Толкаешь тачку и думаешь, ну ее к черту.
0: Какую тачку?
2: Такую. Обыкновенную. Ты, Вера, прости меня, это я не для тебя. Это вранье выдумал. Ну, так уж получилось. И тут я рассказал ей, что никакой я не техник. И рассказал, почему мне пришлось пойти на это самозванство. Вот так.
0: Я догадывалась, что с тобой что-то не так. Но зачем ты от меня скрывал?
2: Ну, так уж получилось. Но ведь я какой есть, такой и есть. Техник там или не техник. Ты простишь меня? Ты не сердишься?
0: Ну, не сержусь.
5: Как интересно. Я и не знала, что вы вместе проводите время.
2: Вера испуганно отдернула свою руку.
0: Да нет, мама.
5: Что нет?
0: Ну, это так. Мы хотели Люсю навестить. Мы с ним к Люсе.
2: Мы пошли дальше, но разговор уже не ладился, и шли мы теперь не под руку. А через день, когда я вернулся с работы, хозяйка, то есть мать Веры, сказала мне, что к ней приезжает двоюродный брат, и мне надо освободить комнату. Вечером я увидел Веру. У нее были заплаканные глаза, но это не портило ее. Ну, я ухожу завтра отсюда.
1: Ты знаешь?
0: Знаю. Жаль, что все так получилось. Но я не виновата. Ты не сердись. Только я не виновата. И ты ведь сам понимаешь, что мне не пара. Ну что за жизнь у нас будет впереди, если...
2: И перебрался я опять в общежитие.

0: Ну вот и ушла твоя киса. И по себе дерево рубил.
1: К осени гостиница была готова, и нас, ребят с бомстроя, пригласили на открытие.
2: Вот это культура. Вот это я понимаю. Нет, во веки веков нам не жить здесь. Это для недобитых непочей, для итеровцев. Да и то не для всяких. По ордерам, по ордерам, по ордерам, по ордерам, по заборным книжкам, по заборным книжкам. Здесь и там, здесь и там, здесь и там, здесь и там. Галстуки манишки, галстуки манишки.
1: Я увидел Веру. Она танцевала с каким-то хорошо одетым человеком. Он был много старше ее, но зато уж это был настоящий итеровец, а не какой-то там техник-самозванец вроде меня. А потом в перерыв она прошла совсем близко от меня. Мне показалось, будто она ждет, что я ее окликну.
2: Чего глаза на эту девчонку пялишь? Думаешь, я не вижу? Это каждый дурак видит. Отшейся ты от нее. Потопали лучше домой.
1: Идем, ничего здесь интересного нет.
0: И вот прошли годы. Гостиница казалась теперь смешной и жалкой.
1: Простите, здесь остановился архитектор Залесский?
3: Здесь, в 23-м номере. Это наверх.
0: Спасибо. Краска с перил местами совсем стерлась.
4: Войдите.
5: Здравствуйте. Я из журнала. Пришел к вам в надежде на то, что вы поможете мне написать статью о вопросах архитектуры новых городов. Лучше даже написать ее совместно, и пусть она идет за двумя подписями. Дело в том...
4: Видите ли, молодой человек, это несколько сложнее, чем вы думаете. По-моему, тут нужна специальная статья, и тогда писать ее должен я. Или уж нужно писать литературный очерк, и писать его должны вы. Я лично сейчас за это взяться не могу. Может быть, потом. А почему бы вам не попробовать? Для начала, может, выпить коньяку? Вот и рюмка запасная есть.
5: Хорошо, коньяк я люблю.
4: А я вот не люблю. Вообще ничего винного не люблю. Пью только в особых случаях. Вы в Нижнеполянской прежде бывали или в первый раз?
5: Я здесь был в молодости. И знаете, я строил вот эту гостиницу. Правда, строил только один день, был на воскреснике. Я подносил кирпичи.
4: Интересно, это... Очень интересно.
5: Интересно подносить кирпичи? Ну, знаете, тогда мне все было интересно. Я был молод и все такое. Но сейчас, с вашей точки зрения, эти кирпичи, наверное, устаревший материал. Теперь ведь блоки, целые стены готовы.
4: Ну, кирпичи еще долго будут нужны. Может, и пуль не будет, а кирпичи все будут делать. Вы знаете, каких предметов больше всего произвело человечество за свою жизнь? Ни пуль, ни пуговиц, ни монет, ни бутылок, а именно кирпичей. Так вы, значит, тоже строили эту гостиницу?
5: Строил всего один день. И потом был на ее открытии, а теперь вот ее снесут. Но почему вас это заинтересовало?
4: Потому что я тоже ее строил. Она построена по моему проекту. Я же был и прорабом. Тогда такого строгого разделения между архитектором и парадом не было. Тем более, что это было как бы в порядке самодеятельности. Я еще тогда института не окончил, был на 4-м курсе. Это мое первое здание.

0: Это было тогда, пожалуй, лучшее здание в городе. Но время идет. А я, знаете, поселился в вашем номере, в той большой гостинице. Там и сказали, что вы сюда переехали.
1: Переехал проститься, так сказать. Это, наверное, немного смешно, да?
0: Нет, почему? Я бы, пожалуй, поступил так же.
2: Я распрощался с ним. Я знал, что никогда уже не буду здесь. Разве что изобретут эликсир вечной жизни. Тогда лет через 100 загляну сюда, а так нет. Жизнь течет, обычная жизнь. И хорошо, что она течет, а не стоит на месте.

Там где-то позади остаются ошибки и удачи молодости. Остаются наши платиновые эталоны. Они стареют, рассыпаются в пыль, ибо время идет, а у него нет эталона.

0: Время движется, меняется, и с каждым ударом сердца наше настоящее превращается в прошлое. И, пожалуй, неплохо, что все это так, а не как-нибудь иначе.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

но со спиртом переносятся легко. Полыхая рыжим боком мандариновым, лето прячется за стеклами ларьков.

попутчицы пьют за газ и верят в газ. Все пришли сюда за длинною монетою, кто на месяц, кто на три, а кто на семь. Ветер дунул раз другой, глядишь, и нету их, лишь немногие остались насовсем. Обустроились, живут и не печалятся, видно, есть особый северный заквас. В Уренгое даже строгие начальницы пьют за газ и верят в газ. Здесь мужчины на косметику не тратятся, не подкрашивают губ, не пудрят нос. И по тундре не гуляют в женских платьицах, и с друзьями не целуются в засос. Здесь не жалуют фальшивое усердие, здесь любая ложь читается на раз. В Уренгое даже сестры милосердия пьют за газ.

Все здесь есть, порой не просишь, а дают. Лишь, пожалуй, не хватает самой малости, чтобы дети чаще ездили на юг. Все в порядке, все путем, брусника вызрела. Солнце светит и денек, как на заказ. В Уренгое даже девушки по вызову пьют за газ.

0: Студия Мэтс Рекордс представляет.
1: Дарина, участница фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Запись, сведение, мастеринг Алексей Черемуш.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава 17. Сон в руку. Мы живем, привыкаем и не задумываемся над тем, что большое значение в нашей жизни может сыграть совсем незначительное событие. Мы проспали, куда-то опоздали, и из-за этого чего-то не случилось. Не произошло то, чего мы ждали, или наоборот, чего не хотели. Бывает по-другому. Пришли раньше, увидели, решили, и жизнь наша пошла по другому пути, изменилась. Все это случай. Такое внезапное событие, нами не запланированное, но заранее придуманное кем-то. Кем? Об этом философствовать не будем. Этот рассказ о другом. Опергруппа из области приехала чуть раньше. Регинский, напротив, опоздал. Костя Надю не застал, она отпросилась у Регинского и ушла до обеда. Это как раз та череда случайностей, которая привела к нехорошим последствиям. Волга Регинского остановилась перед входом в отделение милиции. Прокурор поднялся к Ильину, а Лапшин остался около машины. Он взял тряпку и стал протирать стекла. В этот момент из дверей отдела вышел Мантуленко, а с ним четверо областных оперов. Мантуленко сразу заметил Лапшина, но сделал вид, что его не видит. Сан Саныч так неудачно засветил опергруппу, потому что решил сводить ее в столовую. Ребята проголодались. Разве мог он предвидеть, что старшина Стеценко после этого события выйдет покурить на крыльцо? «Это что за бригада?» — как бы невзначай спросил подошедший Лапшин. «Из области опергруппу прислали». «Зачем?» «Начальство что-то мутит. Похоже, разрабатывать кого-то будут». «А почему мутит?» «Так Николай Иванович приказал их машины во внутреннем дворе спрятать. Это что значит?»
2: «Что?»
1: «Чтобы не светить», — пояснил сознанием дела старшина. Для Стеценко Толик Лапшин был своим в доску парнем. Все-таки водитель городского прокурора. А Лапшину почему-то очень захотелось взглянуть на машины, которые спрятали во внутреннем дворе. «Пойду-ка я отолью», — сказал Анатолий и зашел в здание. Он прекрасно знал, как попасть во внутренний двор. Там Лапшин увидел старенький москвич и тентованный газик. Автомобили совсем неприметные, на всякий случай запомнил номера. Мало ли, придется увидеть эти машины в городе, так он тогда и поймет, кого разрабатывают милиционеры. Но где-то глубоко внутри себя Лапшин почувствовал тревогу. Он еще не допускал мысли, что это за ним приехали, но звериное чутье дало первый звоночек. А Немирович все же нашел надежду, объяснил девушке все, что от нее требуется.
3: «Прямо обо всем, что происходит?» — переспросила Надя.
1: «Абсолютно обо всем, Надя, даже о чем Регинский разговаривает с уборщицей».
3: «Хорошо.
1: Постарайся себя не выдать. Веди себя как обычно, ничего специально не подслушивай. И главное — Соловьев, Бычков, Лапшин. Все, что услышишь от этих людей, сразу звони к нам в отдел. Там всегда на связи будет человек».
3: «Я все поняла, Константин Сергеевич».
1: Охота началась. Немирович был уверен, что Лапшин даст повод за что-нибудь зацепиться. Только бы он ничего не заподозрил раньше времени. Немирович и сам не знал, почему, но ему вдруг сегодня приспичило проводить Алену после работы домой, хотя сам посадил весь отдел на казарменное положение. Он сказал, что через час-полтора вернется и ушел. Почему Костя решил изменить маршрут, он так и не понял. В этот раз капитан срезал путь и подошел к универмагу с тыльной стороны. Вдруг он остановился как вкопанный. У служебного входа в магазин стояла «Волга» прокурора. Холодок пробежал по спине опера. Немирович оглянулся по сторонам. Увидел на углу соседнего дома старенький москвич и выдохнул с облегчением. Лапшин под присмотром. Костя быстро обогнул здание и зашел в универмаг, как обычно, с центрального входа. Пройдя через торговый зал, подошел к обувному отделу. На скамеечке с сандалиями в руках сидел Лапшин, а рядом с ним с коробкой из-под обуви стояла Алена. Лапшин, застенчиво улыбаясь, о чем-то беседовал с девушкой. Костя решил сразу не вмешиваться, а немного понаблюдать, хотя в сердце у него бушевала тревога. Разговор Лапшина с Аленой явно затягивался. Анатолий уже примерял не первую пару сандалий, и все не подходило. Костя решил прервать этот бесконечный процесс примерки. Он вошел в отдел и довольно бесцеремонно, якобы с оттенком ревности, спросил. «Алена, ты слишком много внимания уделяешь одному покупателю». Девушка искренне удивилась. Она впервые столкнулась с подобным поведением Константина. «Здравствуйте», — поздоровался Костя с Лапшиным. «Вам не кажется, что вы злоупотребляете вниманием этой красивой девушки?»
2: «Я...» — Лапшин покраснел, засмущался, не ожидал встречи здесь с опером из угрозыска. «Я просто подбираю обувь», — оправдывался мужчина. «Даже хочу написать благодарность в книгу отзывов за хорошее обслуживание».
1: «Ну так идите и напишите», — продолжал наглеть Костя. «А я вас где-то видел, знакомое лицо». Костя намеренно стал внимательно разглядывать Анатолия.
2: «Не могу вспомнить», — играл комедию Немирович. «Хотя чего я удивляюсь, город маленький».
3: «Костя, хватит», — возмутилась Алена. «Так нельзя себя вести. У товарища нестандартная нога, поэтому никак не можем подобрать сандалии. Чего ты прицепился?»
2: «Ничего, ничего», — робко сказал Лапшин. «Я все понимаю, извините. Я возьму вот эти», — Лапшин указал на коробку с темно-коричневыми закрытыми сандалиями. «Выпишите мне».
1: «Нет», — не успокаивался Костя. «Где же я вас видел?»
2: «Я работаю в прокуратуре», — наконец, не выдержав повышенного внимания оперативника, признался Лапшин.
1: «Точно!» — воскликнул Константин. «Тогда мы коллеги!» — Немирович протянул руку Анатолию. Лапшин никак не ожидал такого действия от капитана. Водитель Регинского знал, кто такой Немирович. Знал, что это ссыльный опер из Москвы, как выражался его шеф. Знал, что он, Немирович, вычислил Глущенко. Только вот встречаться с этим капитаном Лапшину очень не хотелось. Он никак не мог решиться подать руку Немировичу. Рука сама хотела спрятаться, увернуться от рукопожатия. Но Константин с открытой улыбкой продолжал стоять перед слегка растерянным водителем. Лапшин встал и подал руку. Костя сжал ладонь Анатолия и почувствовал, как тот вздрогнул. Неожиданно, даже непривычно. Ладонь Лапшина оказалась на удивление маленькой. Такой большой мужчина и такая женоподобная ладонь. К тому же она была холодной и влажной. Немирович знал физиологию и сразу понял — Лапшин волнуется. Причину этого волнения Костя тоже знал. «Вы в следствии или в надзоре?» — не отпуская руки Лапшина, поинтересовался Немирович.
2: «Я водителю Петра Васильевича», — тихо ответил Лапшин.
3: «А, точно! Я вас с прокурором и видел!»
1: Костя наклонился к уху Лапшина и сказал: «Вы уж меня извините, что приревновал к Алене. Не держите зла».
2: «Да что вы, я понимаю».
1: Немирович наконец-то отпустил кисть Анатолия. Тот схватил из рук Алены коробку с чеком и, неуклюже кивнув, быстро пошел к кассе.
3: «Ты чего накинулся на человека?» — с упреком в голосе спросила Алена.
1: «А чего он к тебе пристает, засранец?»
3: «Ничего он не приставал. Он про Марину все время спрашивал».
1: «Про какую Марину?»
3: «Саенко, сменщицу мою».
1: «И что он про нее спрашивал?»
3: «Думал, что ее смена, хотел поговорить, сказал, что друг ее мужа, вот и все, что тут такого?»
1: «Ты не поверишь, Алена, но тут много чего такого. Что у Марины с мужем?»
3: «Костя, я особо не лезу в такие дела».
1: «Так», — Немирович посмотрел на часы. «Через 10 минут магазин закрывается, жду тебя у служебного входа». По дороге домой Алена рассказала Немировичу про свою подругу Марину Саенко. Вообще-то и подругами их было назвать сложно. Марина была старше Алены на 10 лет, замужем уже второй раз. Алена сама не видела, но в коллективе говорят, что Марина крутит роман с кадровиком из торгового отдела. От этого с мужем полный разлад.
3: «Вот он, наверное, и приходил поговорить с Мариной», — сделала вывод девушка.
1: «Наверное», — согласился Костя. Немирович-то знал, что не поговорить Лапшин хотел с Саенко, а узнать о ней побольше. С какой целью? А вот это выяснится, когда Лапшин начнет давать показания. Костя проводил Алену до подъезда, в квартиру подниматься не стал, сразу вернулся в отдел. Признаться, был удивлен, когда в кабинете увидел Любовь Ивановну.
2: «Здравствуйте, Любовь Ивановна. А вы какими судьбами так поздно в нашем шалаше?»
3: «Лапшин отдыхать не дает», — ответила Баринова и ткнула пальцем в лежащую на столе бумагу. «Это ответ на запрос».
1: «На какой?»
3: «Я сделала запрос в Куйбышев по новому месту жительства Александры Лапшиной. Понимаете, о ком я?»
1: «Конечно».
3: «Так вот, Константин Сергеевич, не приезжала туда Лапшина. Ее нигде нет».
2: Так может, она не прописывалась, приехала и живет себе у своего нового мужчины?
3: Возможно, и такое, согласилась Баринова. Только как вы себе представляете в нашей стране жизнь без прописки? Ей же надо на работу устраиваться.
2: А этот ее новый, его нашли?
3: Нет, его никто не видел. Только имя есть, Егор.
2: А имя откуда известно?
3: От сестры Александры. Лапшина в Саратове у сестры остановилась на один день. Взяла билет на поезд до Куйбышева, поезд ночной. Рассказала сестре, какой хороший теперь у нее мужчина по имени Егор. Оставила кое-какие вещи, забрала чемодан и уехала на вокзал. Уехала, пока транспорт ходил, примерно в половине одиннадцатого. Больше сестра от нее ничего не слышала. Ни звонка, ни письма не было.
2: Неужели? Костя не стал договаривать. И так все поняли, что он предположил.
3: «Не хотелось бы об этом думать», — ответила Баринова. «Я отправила коллегам в Куйбышев фото Лапшиной. Вдруг найдут».
2: «Надо запросить в соседней области обо всех неопознанных женских трупах за тот период», — сказал Костя.
3: «Уже», — ответила Любовь Ивановна. «Не хуже вас умеем работать, Константин Сергеевич».
2: «Извините».
3: А вот как узнать, не привлекая внимания, продолжала Баринова, отлучался ли Лапшин в этих числах из города?
2: «Как-как?» — вдруг подал голос Бауэр. «Надю попросить, она по-тихому в прокуратуре узнает». «Это правильно», — Витя похвалил лейтенанта Немирович. «Только придумай так, чтобы Надя не привлекла внимания».
4: «Сделаем, Константин Сергеевич».
1: «А теперь послушайте еще одно объявление», — Костя встал посередине кабинета. «Есть в городе такая Марина Саенко, работает продавщицей в универмаге. Так вот, сегодня Анатолий Лапшин ей очень настойчиво интересовался».
3: «Откуда информация?» — сразу спросила Баринова.
2: «Отсюда», — Костя показал пальцем на собственное ухо. «Лично присутствовал при этом. Уверен, женщину надо спрятать».
4: «Зачем прятать?» — забасил со своего места Мантуленко. «Наоборот. Поставим за ней присматривать людей. Лапшин, если интересовался, захочет ее того». Сан Саныч схватил себя за горло.
1: «Вы, товарищ майор», — Любовь Ивановна одним пальцем поправила очки на переносице и вытянула шею, будто старалась быть выше. «В своем уме? Вам мало пяти жертв? Вам еще надо шестую для пущей убедительности?»
4: «Я так думал», — начал бубнить Мантуленко.
1: «Больше так не думайте, понятно?»
4: «Понятно».
2: Сан Саныч оперся локтями на стол, опустил голову и пробурчал себе под нос. «Мы его так никогда не возьмем. Колоть нельзя, на живца нельзя».
1: «Если мозги включим, возьмем», — твердо сказала Баринова. «Думайте, товарищи, думайте».
2: Авторитет следователя Бариновой был непререкаем.
3: «Я домой», — сообщила Любовь Ивановна. «А вам удачи».
4: «Думайте, думайте», — передразнил следователя Мантуленко, когда за Бариновой закрылась дверь. «А как улики добывать? Неужели пацану Лапшина показывать?
5: Не этот ли дядя стекло разбил?»
2: — пародируя детский голос, говорил Мантуленко.
3: «Сан Саныч», — заметил Костя, — «а почему бы и не показать пацану Лапшина? Вдруг мальчишка опознает?»
2: Мантуленко опять выпрямился. Он оживился. Как кстати, что он вспомнил про Диму Казакова. Решили так. Сан Саныч с утра едет в пионерлагерь за Димой. А потом подберут удобный случай и покажут мальчишке Лапшина. Вдруг сработает.
3: «Теперь все по домам», — распорядился Костя. «Я остаюсь, буду ждать информации от областных».
2: «А что с продавщицей?» — спросил Слава Волков. «Если Лапшин уже за ней выставился».
3: «Лапшин под присмотром. Ребята его плотно держат. Сам видел сегодня», — пояснил Костя. «Но завтра, Слава, прямо с утра заберешь Саенко с работы и сюда. С ее руководством я решу вопрос».
2: Комната опустела. Костя остался один. Эх, как бы сейчас не помешала чашечка кофе. Костя вспомнил, что до сих пор так и не получил посылку от Биркина. Но ничего, пару дней можно и потерпеть. А вот с разыгравшимся голодом что-то надо делать. Костя решил пойти в дежурку поклянчить чая с какой-нибудь завалявшейся сушкой. Не успел Немирович спуститься вниз, как увидел вошедшего в здание Сергея, опера из области.
3: «Ну что?» — спросил Костя.
2: Старший лейтенант рассказал, что Лапшин сегодня весь день ездил с прокурором. Лишь вечером, высадив Регинского около дома, заехал в универмаг. Там пробыл около часа. После универмага заехал на заправку, потом на автобазу. «Там он вымыл машину», — рассказывал Сергей. «Зачем? На улице чисто, Волга и так блестит, как у кота колокольчики. Возможно, кровь отмывает», — Сергей улыбнулся.
4: «Нет, Сережа, у нашего героя пунктик такой. Любит чистоту. Где он сейчас?»
2: «Волгу у дома своего поставил. Зашел в продуктовый, купил кефир, батон и несколько яиц. Поднялся домой. Сейчас дома. Ничего подозрительного. Один экипаж остался около дома, а мы спать. Сменим их в 6 утра».
4: «Хорошо», — Костя пожал руку старшему лейтенанту и, не отпуская ее, хитро прищурившись, спросил. «Сережа, а у вас там пожрать ничего нет? Я что-то заработался и забыл, что человеку иногда надо в топку что-то подбрасывать».
2: «Знакомо», — улыбнулся Сергей. «Сало с черным хлебом будешь?»
4: «С черным? Буду».
2: Этим днем в город опять вернулась жара. Костя это почувствовал только когда лег спать. Несмотря на то, что день выдался напряженный, заснуть никак не получалось. Он приготовил кофе. В заветной баночке еще оставалась пара-тройка ложечек кофейного порошка. С чашкой вышел на балкон. Здесь все-таки было еще чем дышать. Пронзительная ночная тишина провинциального города. Ни шума автомобилей, ни звуков голосов припозднившихся прохожих. Костя поймал себя на мысли, что начинает привыкать к такому ритму жизни. Если бы не так далеко от родной Москвы, и если бы не эта выжигающая все нутро жара, то было бы совсем неплохо. Откуда-то со стороны Волги долетел длинный гудок парохода. Костя посмотрел на часы. Скоро стрелка перевалит за 2 часа ночи. Пора бы заставить себя заснуть. Завтрашний день потребует много сил. Немирович стянул одеяло с дивана, взял под мышку подушку и постелил себе на балконе. Поворочился немного и заснул. Костя толкнул входную дверь. Она оказалась открыта. Странно, дверь всегда открывалась легко, но в этот раз Немирович толкал ее с приличным усилием. Он подумал, что там, за дверью, что-то стоит и не дает войти в квартиру Алены. Когда Костя наконец-то справился с дверью, он увидел перед собой Марию Федоровну. Она была в ситцевом домашнем халате, только почему-то на голове у нее небрежно пристроилась текстильная кепка. Выглядело нелепо. Мария Федоровна уперла обе руки в бока и, наклонив голову, прямо с порога спросила. «Что, Немирович, не догадываешься, почему тебя не хотят сюда пускать?»
4: «Почему?» — недоумевал Костя.
2: «Потому что детей обманывать нельзя».
4: «Каких детей?»
2: «Вот этих». Женщина отошла в сторону, и капитан увидел за ней Диму Казакова, которого за руку держал Лапшин.
4: Костю будто ударило током. Он вздрогнул, и рука потянулась за пистолетом, но вместо оружия в кобуре оказалась сандалия.
2: «Ха-ха-ха!» — громко смеялся Лапшин. «Мария, мы пошли. Кепку потом вернешь. Она мне нужна».
4: Лапшин потащил за собой Диму и исчез на кухне. Костя оттолкнул Марию Федоровну и, забежав на кухню, увидел перед собой улицу. Незнакомую улицу. С разбитой дорогой, кривыми кустами по обочинам и покосившимися деревянными столбами. Ни Лапшина, ни мальчика не было. Костя обернулся. Марии Федоровны в коридоре тоже не было, как и самого коридора. Напротив Немировича стоял Регинский и держал в руке ту самую сандалию.
6: «Что?» — скривив лицо, проговорил прокурор. «Хотели без меня обойтись? Вот теперь и побегайте! Лови!»
4: Петр Васильевич бросил Константину сандалию. Она вдруг превратилась в черную галку и громко захлопала крыльями. Костя машинально зажмурился и начал отмахиваться от птицы. Тут он и проснулся. Открыл глаза и на перилах балкона увидел галку. Она, опустив голову, одним глазом рассматривала спящего человека.
6: «Кыш!»
4: — взмахнул Костя рукой. Галка вспорхнула и скрылась за кронами деревьев. Дурацкий сон ушел вместе с ночью. Приснится же такое. Когда Немирович пришел в отдел и поднялся на этаж, его встретил Ильин.
2: «Костя, зайди», — сказал он.
4: Капитан зашел в приемную начальника и поздоровался с Инной Васильевной. Секретарь колдовала с горячим чайником.
2: «Глаза у вас голодные», — в своей безапелляционной манере сказала Немировичу женщина.
6: «Проспал», — оправдался Костя.
2: «Сейчас бутерброды приготовлю. 2 хватит?
4: А можно 3?»
2: «Заходите, принесу», — секретарь, сжав губы, покачала головой.
4: Ильин, сложив руки за спиной, смотрел в открытое окно.
2: По своему обыкновению он был хмур и молчалив. Утренний ветерок залетал в окно кабинета и лениво подергивал густую шевелюру Николая Ивановича. «Капитан», — не поворачивая головы в сторону Константина, — сказал Ильин. «Ты уверен, что притащить сюда мальчишку из лагеря — это хорошая идея?»
4: «Как идея не очень», — ответил Немирович, — «но как способ подтвердить наши подозрения — вполне».
2: «За голову мальчика отвечаешь ты лично. Вопросы?»
1: Костя понимал озабоченность начальника. Дима Казаков был важным свидетелем. Вытаскивать его на свет раньше времени — рискованное решение. Еще было время отмотать все назад, но Немирович решил не останавливаться.
2: «Нужен неприметный транспорт», — сказал Костя. «Другого способа провести опознание я не вижу. Лапшин все время передвигается на Волге. Транспорт — это единственное укрытие».
4: «Я решу», — сухо ответил Ильин и посмотрел на часы. «Скоро пацана привезет Мантуленко, он мать его с собой взял. Посади их в актовый зал, и чтобы ни шагу оттуда. Повторяю, ты отвечаешь головой за мальчика. Еще пожелания есть?»
2: «Три бутерброда», — с совершенно серьезным выражением лица произнес Немирович.
4: «Какие бутерброды?» — искренне удивился начальник.
2: «Инна Васильевна там делает. Я их заберу? Очень есть хочется».
1: Ильин скупо улыбнулся.
2: «Бесхозный мужик — это как медведь-шатун. Не знаешь, на какие подвиги его потянет», — сказал он. «Садись, скажу Инне, чтобы здесь тебя накормила».
1: Очень скоро Сан Саныч привез Диму и его маму в отдел. Как и приказал Ильин, их посадили в актовом зале. Костя объяснил ситуацию и просил никуда не выходить. Оперативники стали ждать удобного момента. Как-то надо было показать Диме Лапшина.
2: «Ты сможешь его узнать?» — спрашивал мальчика Немирович. «Он, может быть, совсем по-другому одет, и близко к нему мы тебя не подведем. Сможешь?»
4: «Попробую», — неуверенно ответил Дима.
2: «Ты не бойся, мы всегда рядом», — успокаивал мальчишку Костя. «Только делайте с мамой все, как я сказал».
1: Немирович посмотрел на маму мальчика и следующую фразу адресовал ей.
2: «Все очень и очень серьезно. Вас никто не должен видеть».
3: «А надолго мы здесь?» — невольно спросила женщина.
2: «Сказать не могу. Как появится возможность, проведем опознание и опять в лагерь. Вы меня понимаете?»
3: «Понимаю», — после глубокого вздоха недовольно ответила мамаша.
1: Прокурор Регинский, как назло, никуда не собирался выезжать. Лапшин тоже по докладу оперативников сидел в прокуратуре. Костя со своими операми ждал. Время было около 10, когда раздался телефонный звонок. Немирович снял трубку. Звонила Надя. Она говорила шепотом.
3: «Здесь что-то происходит», — шептала девушка. «Лапшин в кабинете Петра Васильевича. Они ругаются».
4: «Ты что-нибудь слышишь?»
3: «Нет, только громкие голоса. Больше говорить не могу», — Надя положила трубку.
4: «Что?» — взволнованно спросил Витя Бауэр. Он понял, что звонила Надежда.
1: «У нас новая вводная», — пояснил Костя. «Лапшин в кабинете у прокурора. Они ругаются. О чем Надя не слышит? Что-то там происходит».
4: «На Толика совсем не похоже», — сказал Сан Саныч. «Он всегда перед каракулем присмыкался».
1: «Витя, несись в прокуратуру», — принял решение Немирович. «Садись рядом с Надей и любезничай. Легенда такая, у тебя сегодня выходной, и ты решил зайти к своей девушке. Постарайся выяснить, что там происходит. Мы на связи».
2: Минут 5 хватило Бауэру, чтобы оказаться в приемной. Надя округлила глаза. Это появление было неожиданным. Витя приложил палец к губам.
1: «Тихо», — показал он жестом, — «сейчас все объясню». Но не успел. Распахнулась дверь, и из кабинета прокурора вылетел покрасневший Лапшин с громкой фразой.
2: «Тогда я беру больничный!»
1: Водитель лоб в лоб столкнулся с Бауэром. Ни тот, ни другой мужчина не хотели уступать друг другу дорогу. Бауэр быстро смекнул, заулыбался и, хлопнув по плечу Лапшина, воскликнул.
2: «Ты чего, Толя? Обижают тебя здесь?»
4: «Не твое дело», — грубо ответил Лапшин и, отодвинув в сторону Виктора, вылетел из приемной.
1: Первое, что пришло в голову Виктору, так это последовать за Лапшиным, но он вспомнил, что на улице подозреваемого встретят опера из области. Нет смысла нагнетать обстановку. Витя подошел к телефону и набрал номер отдела милиции.
2: «Похоже, Лапшин просил отгулы или отпуск», — сказал Витя, взявшему трубку Немировичу. «Наверное, Регинский не отпускал, поэтому и ругались».
1: Не успел Бауэр договорить, как из своего кабинета вышел злющий Петр Васильевич.
2: Он бросил испепеляющий взгляд на Виктора. «Ты чего здесь забыл?» — прорычал Регинский.
7: «У меня отгул. Зашел Надю навестить», — оправдался Баор.
2: «Навестил? Трубку положи и иди отсюда!»
1: Витя послушно положил трубку на телефонный аппарат и, махнув Надежде рукой, пошел к выходу.
2: «Надежда», — сказал Регинский, не дожидаясь, пока Виктор выйдет, — «свяжись с кадрами, пусть подготовят приказ на увольнение Лапшина. Мне такой работник не нужен».
3: «Хорошо, Петр Васильевич», — ответила Надя и бросила взгляд на Виктора.
2: «Ты еще здесь?» — громко рявкнул Регинский, обернувшись на стоящего за спиной оперативника.
1: Бауэр толкнул плечом дверь и через миг испарился. Витя не успел завести свой мотоцикл, как к нему подбежала Надежда.
3: «Успела», — запыхавшись, пролепетала девушка. «Я тебе главного не сказала. Я узнала у девчонок, Лапшин брал отпуск на несколько дней в апреле, как раз когда его Шура уехала. В заявлении написал по семейным обстоятельствам. Сказал, маму надо навестить, заболела она».
2: «Вот спасибо тебе, Надюха». Бауэр крепко прижал к себе Надю, так крепко, что она даже крякнула от такого объятия.
3: «Отпусти, дурачок, видят же все».
2: «Пусть видят, пусть знают, что ты моя девушка, и губы не раскатывают».
3: «Ой-ой, собственник», — кокетливо поправляя блузку, сказала Надя. «Поезжай уже, горе мое, вечером увидимся».
1: Уже перевалило за полдень, а мама с Димой продолжали сидеть в актовом зале отдела милиции.
3: «Нет, они над нами издеваются», — ворчала мама. «Ты есть хочешь?» — спросила она мальчика.
2: «Не-а», — ответил Дима. «Я гулять хочу. У нас сегодня футбол с 5-м отрядом. Наверное, не успею вернуться», — с сожалением добавил мальчишка.
1: Со скрипом отворилась дверь зала, и вошел Николай Иванович. Он встал в проходе и, выдержав небольшую паузу, сказал:
2: «Елена Михайловна, собирайте мальчика. Опознания не будет. Поедете в пионерлагерь сейчас».
1: «А чего это не будет?» — возмутилась женщина. «Прождали тут полдня, и нате вам здрасте».
2: Ильин не стал объяснять женщине причины такого поворота дела. А причина тут была в том, что после того, как Лапшин вышел от прокурора, он просто пропал. Как он выходил из здания, никто не видел. И куда он делся, тоже никто не знал. «Волга» осталась стоять у входа в прокуратуру. Дома Лапшин тоже не появился. Это было ЧП. Преступник, предположительно убивший 5 человек, растворился в городе. На что он мог пойти? Что натворить? Мантуленко забрал Диму и его маму и повез их в лагерь. А в кабинете Ильина собрались все участники операции. Последней приехала Любовь Ивановна.
1: «Как же так, Сергей?» — строго спросила оперативника следователь. «Куда он мог испариться?»
2: «Здание прокуратуры старое, там 4 выхода, к тому же внутренний дворик. Его мы не могли контролировать».
1: «Почему?»
2: «Это физически невозможно. Там маленькая площадь и все как на ладони. Кстати, там есть помещение с окнами. Они выходят к городскому парку. Мог там уйти, через окно».
1: «И это вы тоже не могли контролировать?» — недовольно спросила Баринова.
2: «Да, не могли. У меня всего 4 человека. Мы перекрывали основной и запасной выходы».
1: «Любовь Ивановна», — вмешался в разговор Немирович, — «никто не мог предположить такого поведения Лапшина. Это не их вина».
3: «А вы не задумывались, Константин, почему так повел себя Лапшин?» — пошла в наступление на Немировича монашка. «Что его спугнуло? Кто-нибудь анализировал это?»
1: Баринова прощупала взглядом каждого сидящего в кабинете. На мгновение воцарилась тишина.
2: «Он нас срисовал», — вдруг спокойно сказал один из оперов, невысокого роста коренастый парень. Звали его Степан.
8: «Рассказывай, Степа», — сказал Николай Иванович.
1: Степан, не поднимая головы, кашлянул пару раз и сказал:
2: «Он нас расшифровал сегодня утром».
1: «Откуда такая уверенность?» — спросил Костя.
2: «Это точно», — подтвердил Степан. «Объект вышел утром из подъезда, мы еще не сменились. Было без 26. Он обошел свою «Волгу» и потом резко так повернул голову в нашу сторону. Во дворе, как назло, ни души. Один дворник метет, старикашка. Лапшин к нему подошел и начал с ним говорить. Недолго говорил, потом ушел в подъезд. А старикашка остановился и давай нас разглядывать. Мы снялись и уехали».
1: «Как же так?» — с досадой произнес Немирович. «Почему сразу не доложили?»
2: «Не было уверенности», — ответил Степан. «Да и как он мог понять? Стояли мы далеко, лица наши он разглядеть не мог. На чем прокололись, не пойму».
1: «А при чем тут ваши лица?» — спросил Костя. В разговор вступил Сергей.
2: Он рассказал, как вчера, выходя из отделения, они прошли мимо Лапшина. Но в таком ракурсе, как это было, вряд ли водитель прокурора смог запомнить их лица. Но если даже увидел, то разглядеть издалека, да еще в салоне автомобиля, невозможно. Константин подошел к столу Ильина и спросил начальника, указывая на телефон. «Можно?»
4: «Да».
2: Костя снял трубку и набрал номер телефона дежурного по отделу. «Это Немирович», — сказал в трубку Костя. «Кто вчера дежурил до вечера?» «Понятно». Капитан положил трубку и обратился к Николаю Ивановичу. «Надо срочно вызывать Стеценко». Старшина вошел в кабинет начальника, боязливо озираясь. Он рассказал о вчерашнем разговоре с Анатолием на крыльце отделения.
4: «И куда он потом пошел?» — спросил Ильин.
9: «Сказал, в туалет».
4: «Ты уверен?»
9: «Нет, я докурил и вернулся на пост. Толик минут через пять вышел на улицу, и все».
2: Все присутствующие поняли, что Лапшин вполне мог пройти во внутренний двор отдела и увидеть там автомобили опергруппы. Становилось понятно, почему Анатолий обратил внимание на москвич, стоящий далеко от его дома. Вот в чем была причина такого поведения водителя.
3: «Где Саенко?» — спросила Баринова.
4: «У нас в кабинете, она с Волковым», — ответил Немирович.
3: «Хорошо, значит, до нее он не доберется. Подаю в розыск, надо перекрыть все пути. Сережа, отвезите меня в прокуратуру. Николай, поставьте в известность Трегинского, уже нет смысла партизанить. Что делать, вы знаете, я у себя».
2: Лапшин словно провалился сквозь землю. Последним, кто его видел, так это завхоз прокуратуры Синицын. Мужчина рассказал, что водителя он встретил в коридоре первого этажа. На вопрос «Что с тобой?» Анатолий ответил «Заболел» и вышел во внутренний двор. Там в одном из подсобных помещений оказалось открыто окно и выставлена решетка. Сомнений не оставалось, Лапшин отсюда проник на территорию парка, а вот куда он пошел дальше, установить не удалось. Во все возможные места, где мог бы появиться преступник, были отправлены люди. Наступил вечер, но Лапшина так и не нашли. Он напомнил о себе уже ближе к полуночи. В отдел милиции поступил звонок из пионерского лагеря, того самого, где находился Дима Казаков. Звонил директор, он был в панике. Дима пропал. Определили это сразу после 10, когда укладывали ребят спать. Поискали на территории — нет, в соседней деревне тоже. После этого сообщили в милицию. Оставалась надежда, что мальчик решил вернуться домой, но дома его тоже не оказалось. А после полуночи Немировичу позвонил дежурный. «Товарищ капитан», — говорил дежурный в трубку, — «тут паренек стоит около меня, вас спрашивает».
4: «Что ему надо?»
2: «Говорит, письмо для вас, мне не отдает». Костя бросил трубку и пулей слетел вниз. Он взял из рук парня конверт, вытащил оттуда свернутый вдвое листок, вырванный из тетрадки, и прочитал. «Пацан у меня, искать бесполезно. Ты нашел убийцу, так посади его. Потаскух убивал глухой. Сделай так, чтобы он за это ответил, и пацан останется жив. Не бери грех на душу, я слежу за тобой».
4: «Кто тебе это дал?» — спросил паренька Костя.
9: «Дядька».
4: «Какой дядька? Где?»
9: «Около поселка Строителей. Я с дачи ехал на велике, он меня тормознул. Здоровый такой, как горилла. Дал трешку и сказал передать это письмо капитану Немировичу. Лично в руки передать».
4: «Так ты же мог не передать», — сказал Костя. «Трешку взять и выбросить письмо по дороге».
9: «Нет», — замотал головой паренек. «Он сказал, если не передам, найдет меня и на березе повесит. Он страшный, лучше передать. Вы, товарищ милиционер, ему скажите, что я все как надо сделал».
4: «Передам».
2: Вся картина стала понятна. Лапшин каким-то образом узнал про Диму. Как он это сделал? Неужели опять утечка из отдела? Но от кого? Пока всем уголовным розыском охраняли Марину Саенко, Лапшин зашел с другой стороны. Он не дурак, он сильный противник. Немирович думал, что зверь уже в ловушке, а он взял и выскользнул. Кто? Кто мог навести Лапшина на мальчишку? Кто? Хотя сейчас не это главное. Главное — срочно найти место, где Анатолий прячет Диму. Действовать надо быстро. Завтра здесь будет стая начальников, это может спугнуть Лапшина. Тогда жизнь мальчика в большой опасности. Костя сидел за своим столом и размышлял. Нет, это не паника. Лапшин не боится. Он чувствует себя чемпионом. Он выиграл у Бариновой, и теперь ему нет равных. Толя играет жизнью мальчишки, как пластиковым шариком. Это его преимущество, но это и его слабое место. Сейчас он сделал ход, ход сильный, и думает, что Немирович связан по рукам и ногам. Отчасти это так, но только отчасти. Костя размышлял и не заметил, как вокруг него собрался весь отдел.
4: «Он жил не в вакууме», — вслух произнес Немирович. «Не верю».
2: «Ты о чем?» — наклонившись к Косте, спросил Ильин.
4: «Не верю, что никто не знает, где может прятать Диму этот гад».
2: Капитан открыл ящик стола и достал схему. Склонившись над ней, Костя еще какое-то время молча смотрел на нее бегающими глазами. Потом поднял взгляд на Бауэра.
4: «Поехали, Витя».
2: «Куда? Куда ты собрался?» — возмущенно задал вопрос Ильин. «А посвятить начальника в свои планы не хотел бы Станиславский?»
4: Немирович начертил пальцами в воздухе какую-то странную фигуру и ответил. «Николай Иванович, я скоро вернусь. Терпение. Счет идет на минуты».
2: Костя вытолкнул впереди себя Бауэра и закрыл за собой дверь, оставив коллег в полном неведении.
4: Чезе отрезал фарой темные переулки заснувшего города.
2: Немирович с Виктором неслись к южной окраине. Там, в частном секторе, жил Щепкин. Костя помнил, как на допросе Клешня что-то упорно скрывал. Тогда капитан проявил снисходительность и не позволил Сан Санычу закрыть бывшего уголовника в камеру. Оставалось только разговорить Василия. Надежда была. Покосившийся дом скрывался под кроной огромного раскидистого дуба. Сквозь ставни пробивался еле заметный луч света. Дома кто-то есть.
4: «Клешня там», — сказал Витя. «Он один живет».
2: Костя дернул калитку. Закрыто. Из глубины двора раздался звонкий лай собаки. Собака заливалась, иногда похрюкивая от злости и бешеного желания защитить дом и хозяина. Дверь маленькой веранды распахнулась с нафталиновым скрипом, и оперативники услышали голос Щепкина.
5: «Кого там хрен принес?»
4: «Поговорить надо, Василий», — ответил из темноты Костя.
5: «А ты кто такой?»
4: «Капитан Немирович, из розыска, помнишь меня?»
2: Щепкин спустился с крыльца и подошел к калитке. Он узнал Константина, но открывать не спешил.
5: «Чего тебе, начальник? Поздновато уже для бесед».
4: «Помощь твоя нужна».
5: «Я охренею», — громко захохотал Василий. «Легавым помощь урки понадобилась. Че, хату вскрыть надо?»
4: «Найти хату надо», — Костя не поддавался на провокации Клешни. «В дом пустишь или так и будем через забор разговаривать?»
5: «Заходите, гости дорогие!»
2: Василий отворил калитку и пошел впереди. Собака продолжала заливаться лаем.
5: «Заткнись, Чапа!» — крикнул хозяин.
2: Пес заскулил и побрел в будку.
5: «Вот это тихоня!» — воскликнул Щепкин, выслушав рассказ Немировича про подвиги Лапшина. «Решил всем бабам отомстить разом!»
2: «Василий, у нас время идет на минуты», — прервал возмущение Клешни Костя. «Пацан ни в чем не виноват. Лапшин может его убить. Ты же понимаешь, терять ему нечего. Где Лапшин может держать мальчишку?» Щепкин встал из-за стола, взял с плиты чайник и стал пить прямо из горлышка. Пил долго, не спеша. Потом поставил чайник на стол перед собой и несколько раз звякнул крышкой.
5: «Чё-то мне мальца жалко. Старею».
4: «Так пока не состарился совсем, помоги».
5: «Где-то, мне кажется, в апреле...» «Да, в апреле это было», — начал тихо говорить Василий. «Я решил тряхнуть стариной, в буру поиграть. Кислая жизнь надоела. Пошел к корешам, пошуршал колодой, проигрался. Расплатиться не хватило, в долг никогда не беру. Но тут выхода не было. Думаю, возьму халтуру, заработаю. Я же теперь честный гражданин. Хаты обносить не пойду. Беня, ему я заторчал, дал неделю. Это нормально, я же не баклан какой-то левый. Но мулька не в этом. Когда я решил свалить, пришел глухой. Очканул, когда меня увидел. Признаюсь, у меня тоже очко сыграло. Я же тогда не знал, что легавый тут почти каждый день карты мечет. Зыркнули друг на друга и разошлись. А через пару дней приходит ко мне в цех Ляпа».
4: «Кто такой Ляпа?» — тут же задал вопрос Костя.
5: «Ну, Лапшин. Погоняло я ему приклеил. Ляпа. Пришел Ляпа и говорит: могу денег дать, ты же Бене должен. У меня зенки по полтиннику. Этот пассажир мне деньги предлагает. Совсем мир перевернулся. Я его хотел пинками гнать, а потом думаю, он мне всю халтуру засветит. Ляпа с директором автобазы Сидорчуком Вась-Вась, короче, долго бакланю,
9: Ляпа сказал, надо тиснуть манекен в универмаге, бабу такую пластмассовую. Он живой-то не может, кран сломан, — клешня ехидно захихикал. Рассказал Толян, где их сложили, за это заплатил. Про долг мой, это меня точно глухой вломил. Манекен бабский я Толяну вытащил, в багажник бросил, деньги получил, попросил подвезти меня, поехали. Смотрю, он у базара остановился, там рыгаловка прямо на углу. Толян говорит, сейчас приду, из рыгаловки глухого выводит. Глухой в лабуды, слюни по асфальту. На заднее сиденье его бросил и поехали дальше. Только он, сука, не домой меня везет, а в сторону нефтебазы повернул. Я кататься с Ляпой не подписывался, тут еще и этот на заднем сиденье смердит. Вышел я прямо на повороте к гаражам, перешел через дамбу, попутку поймал и доехал. Я к чему это все? Есть у Толяна какая-то нычка на нефтебазе, и скорее всего в гаражах. Глухого трясите, пусть вспоминает, вдруг повезет. Может, он еще не все мозги пропил.
2: Время уже перевалило за час ночи. «Знаешь, где Регинский живет?» — спросил Костя Бауэра. «Константин Сергеевич, вы время видели? Это бесполезно». Я вопрос задал. «Знаю. Поехали». Прокурор, конечно же, уже спал. Но без него Глущенко не пробиться. Поэтому Немирович даже не стал пробовать искать обходные пути.
4: «Немирович, ты совсем берегов не видишь?» — с налитыми кровью от злости глазами шипел Регинский.
2: «На том свете выспимся, Петр Васильевич», — очень спокойно ответил Костя. «Надо срочно поговорить с Глущенко. Лапшин взял заложника, Диму Казакова». Немирович не успел договорить.
4: «Мать!» — Регинский заорал трехэтажным матом.
2: Запас слов был настолько мощным, что Костя на мгновение опешил.
4: «Я сейчас!»
2: Прокурор, теряя по дороге тапочки, убежал, появился буквально через пару минут.
4: «Поехали!» — скомандовал Петр Васильевич и, отодвинув Немировича, выскочил на лестничную клетку.
2: «Петр Васильевич, на чем мы поедем?» — закричал вдогонку Костя. «Мы на мотоцикле!»
4: «Ах ты, сука!»
2: И опять целый вагон брани обрушился на Константина. Случись бы такое в обычной обстановке, окружающие сказали бы, что видели на ночных улицах города циркачей. Витя сидел почти на бензобаке своего ЧЗ, посередине, обхватив Витьку за талию, ехал Регинский, а Костя прицепился последним. Он еле-еле удерживал себя на краешке сиденья, иногда на кочках сваливался на заднее крыло. Слава богу, доехали. Сонный Валентин никак не мог понять, что происходит.
9: «Вспоминай, Валя, вспоминай», — уговаривал арестанта Немирович.
4: «Костя, как ты себе это представляешь?» — мямлил Глущенко. «Я жизнь-то свою за последние пару лет не помню».
9: «Нефтебаза, улица с гаражами», — пытался натолкнуть Валентина на воспоминания Немирович. «Хоть что-то вспомни, Валя».
2: Глущенко уперся лбом в шершавую стену и зажмурился. В камере установилась тишина.
4: «Глущенко!» — бесцеремонно нарушил тишину Регинский. «Не вспомнишь, я тебя расстреляю! Я тебя под вышку подведу! Соучастником пойдешь у Лапшина!»
9: «Да не давите вы так!» — почти скулил Валентин. «Дайте сосредоточиться!»
2: Глущенко сел на табурет, уперся взглядом в серую стену и застыл, что-то очень тихо бормоча. Регинский не находил себе места. Он курсировал от стены к стене и издавал какие-то скрипящие звуки. Потом резко остановился и наклонился к Немировичу.
4: «Я ведь когда у больницы вышел, этот немой, ну ты помнишь его, дворник, он прямо мне навстречу шел. Видать, увидел Лапшина и узнал. Вспоминай, сука!» — крикнул Регинский прямо в ухо Глущенко.
2: Валентин испуганно отпрянул и чуть не упал с табуретки. Костя ощутил себя между двух стихий.
9: «Там дорога была», — вдруг заговорил Глущенко.
2: Регинский с этими словами застыл, как бронзовый памятник.
4: «Мы до оврага доехали, да», — уже увереннее сказал Валентин. «Да, овраг. Он еще сказал как-то странно, что-то такое. Вот и на месте, ручник надо подтянуть. Давай-ка, родная, вот так постой, Кузьмич уже не приедет. А то вместе с Валькой уйдет ласточка в овраг. Что-то такое он говорил. Там ворота были, я ворота видел, как в гараже ворота, и замок большой».
9: «Молодец, Валя», — хлопнул по плечу Валентина Костя. «Еще что-нибудь помнишь? Людей каких-то, разговоры?»
4: «Нет», — мотал головой Валентин, — «больше ничего, как в тумане все».
2: «И на том спасибо», — поблагодарил Глущенко Костя. «Скоро ты отсюда выйдешь, правда, Петр Васильевич?»
1: Регинский строго взглянул прямо в лицо Глущенко так, что тот даже втянул шею.
2: «Как же я хочу тебя посадить, сучонок», — сказал сквозь зубы прокурор. «Скажи спасибо Немировичу. Пошли, капитан».
1: Ильин собрал всех, кто носил милицейские погоны. В отделе милиции остался только дежурный. Группа собралась около того поворота, про который говорил Щепкин.
2: «Тут фокус такой», — говорил Ильин. «Здесь четыре улицы с гаражами, и все выходят к оврагу. Какая нам нужна? Хоть какие-то наметки есть, а, Немирович?»
1: «Нет», — ответил Костя. «Я так понимаю, что рядом должен быть гараж или какое-то строение, принадлежащее Кузьмичу. Сарай, дом, что-то такое».
2: «Да? И у кого бы среди ночи спросить про этого Кузьмича?» — с иронией заметил Ильин. «Участковый!» — выкрикнул Николай Иванович.
1: Из толпы служивых вышел молодой долговязый лейтенант.
2: «Я!» — сказал он. «Вижу, что ты!» — нахмурив брови, отреагировал Ильин. «Твой участок! Кто здесь Кузьмич? Кузьмича хоть одного знаешь?»
1: «Нет», — пожал плечами лейтенант. «Я всего 3 месяца на этом участке».
2: «А, точно!» — вспомнил начальник. «Да тебя тут кто был?»
1: «Субботин».
2: «Точно! Павел Фомич! А где он? Где его носит?»
1: «Так в больнице, Фомич!» — кто-то выкрикнул из толпы. «С давлением положили!»
2: «Ильин!» — тут же вмешался Регинский. «Какая больница? Тащите его сюда! У нас ЧП, а он болеет!»
1: «Волков, бери буханку и вези сюда Субботина!» — распорядился Николай Иванович.
2: «Что мы застыли?» — опять заголосил Регинский. «Николай, дели всех на группы и пошли обнюхивать каждый угол. Если пацана не найдете, всех пересажаю!»
1: Светало в этом летнем месяце очень рано. Уже в 3 часа из-за Волги стало пробиваться утро. Костя шел со своей группой, вел всех Бауэр, он хорошо знал этот район города, вырос здесь. Жилые дома закончились, и перед милиционерами возникла пустынная дорога, ухабистая и пыльная. Наклонившиеся деревянные столбы что-то напомнили Немировичу. Он остановился, огляделся и вдруг сказал.
2: «Это здесь! Это точно здесь!»
1: «Почему?» — не без удивления спросил Виктор.
2: «Я уже видел эту дорогу. Там!»
1: — Костя указал рукой в ту сторону, где дорога уходила вниз и виднелись крыши гаражей.
2: «Идем!»
1: Немирович вспомнил, что видел точно такую же улицу сегодня во сне.
2: «Да-да, это была она.
1: Не может быть?» «Оказывается, может. Неужели сон в руку?» Очень скоро группа уперлась в глубокий овраг. Рядом стояло несколько гаражей с большими амбарными замками на воротах. Подергали все, они были закрыты. Костя огляделся. Его внимание привлекло то, что хорошо смазанным был лишь один замок на крайнем к оврагу гараже. Капитан прислонил ухо к воротам. Тихо. Похоже на то, что внутри никого нет. Тишину прервал рокот двигателя буханки. Подпрыгивая на ухабах, она двигалась в сторону группы Немировича. Подъехав, остановилась, подняв вокруг себя облако песчаной пыли. Из салона выскочил Волков, а вслед за ним и Фомич. Субботин был явно не в форме, бледный, осунувшийся, с большими темными кругами под глазами. Волков поддержал участкового, помог ему спуститься на дорогу.
2: «Привет сыщикам», — слабым голосом сказал Субботин.
1: «Ты уж прости, Павел Фомич», — извинился Немирович. «Сам видишь, какая ситуевина, без тебя никак».
2: «Я знал, что ты, капитан, его найдешь», — положив руку на плечо Кости, сказал Субботин.
1: «Рано, пока не нашел.
2: Никуда он теперь не денется, мне Славка все рассказал. Значит так, Кузьмич — это Воронов Иван, местный Кулибин, вот его мастерская».
1: Субботин указал на деревянные ворота гаража, как раз напротив тех, где висел смазанный замок.
2: «Но дело в том, что он скончался зимой, похоронили Ивана Кузьмича».
1: «А это чей гараж?» — указал Костя на гараж напротив. «Не знаешь?»
2: «Не знаю. Здесь вообще все это самострой. Никаких документов на эти строения нет. Про Кузьмича знаю, потому что у него лично одну штуку ремонтировал. Сюда за ней и приезжал. А чьи это гаражи вокруг, сказать не могу. Ты уж прости, старика Константин Сергеевич».
1: «Да что ты, Фомич, на том спасибо. Теперь понятно, где нычка Лапшина. Вот здесь», — Костя указал на крайний к оврагу гараж.
2: «Надо вскрывать», — предложил Бауэр. С замком провозились долго. Справиться с ним смог только водитель буханки. Внутри было темно и очень душно. Костя нащупал выключатель. Когда загорелся свет, оперативники увидели очень хорошо оборудованную мастерскую. Владелец явно был педантом. На прибитых к стене полках аккуратно разложены инструменты, на верстаке и рабочем столе идеальный порядок, ни стружечки, ни пылинки. Первым делом обыскали все помещение. «Вот он, ноль!» — услышал Костя реплику Бауэра. Витя держал в руке автомобильный номер. Начинался этот номер на ноль. «Его-то Лапшины вешал на Волгу», — сделал вывод Немирович. Следов мальчика в гараже не нашли. Пусто.
9: «Пустышка!» — сказал Бауэр. «Нет здесь Димки!» «Дима! Дима!» — громко крикнул Немирович.
2: Ответа нет. Видимо, все было зря. Опять обыграл оперативников Лапшин. Немирович оставил на всякий случай в гараже Виктора и еще одного милиционера, а сам собрался к Ильину доложить о неудаче. Он уже шагнул одной ногой за порог, как вдруг Косте показалось что-то висящее на стене очень знакомым. Немирович вернулся назад. Вот же черт! На стене висела та самая кепка, которую капитан видел на голове Марии Федоровны. Да-да, во сне. Именно та кепка. «Чертовщина какая-то», — произнес вслух Немирович.
9: «Вы чего, Константин Сергеевич?» — не понимая, что происходит, спросил Витя.
2: «Кепка». Бауэр потянулся и снял кепку с крючка. Повертел ее в руках.
9: «Обычная кепка, летняя. Что вас удивило?»
2: Но Костя смотрел совсем не на кепку, он смотрел на крючок, на котором она висела. Это был вовсе не крючок, а кольцо, изготовленное из арматуры. Кольцо как-то неестественно торчало из стены. Костя потянулся и, взявшись за кольцо, дернул. Кольцо чуть поддалось. Тогда Немирович дернул изо всех сил. Кольцо выскочило из стены, а за ним потянулся трос. Что-то заскрипело под верстаком. Бауэр открыл металлические дверки верстака и охнул. Там, внутри, был хорошо замаскированный люк. Когда Костя потянул за трос, люк приоткрылся. Под ним была лестница. Тайник, или, как выразился Клешня, нычка. Первым по деревянной добротной лестнице спустился Витя, подсветил фонариком. Внизу колодца опять дверь, обитая железом, и навесной замок. Снова позвали сержанта, водителя буханки. Мужчина долго копался в тусклом свете карманного фонарика, но все же одолел железяку. Открыли дверь. Каморка с бетонным полом, холодная и сырая. На потолке тусклая лампочка. Слева шкаф, а за шкафом кровать с панцирной сеткой.
9: «Димка!» — крикнул Бауэр, разглядев в самом углу на кровати свернувшегося калачиком под старым ватным одеялом мальчишку. «Ты живой? Живой?»
2: Дима молчал. Его огромные чернявые глаза были полны страха. Он дрожал и судорожно перекидывал непонимающий взгляд то на Витю,

0: маму. Это был хороший знак. Главное уже сделано. Дима найден, и теперь дело за врачами. Детская психика пластична, так что Немирович не сомневался, что через несколько дней с пацаном все будет в порядке. Оставалась одна задача — найти Лапшина. Решили так. Вся группа возвращается в отдел, а около гаража в засаде остаются областные опера. Должен же Лапшин вернуться к заложнику. Водрузили замок на место, рассредоточились по укромным местам и стали ждать. Время шло, а результатов не было. Полдень — ничего. 2 часа дня — тишина. В 3 часа сменили засаду. Лапшин не появился. «Он должен прийти», — размышляла вслух Баринова. «Должен. Он не может оставить ребенка надолго».
1: «Ты, Люба, рассуждаешь как женщина», — возразил Регинский. «А он маньяк, убийца, ему наплевать. Скорее всего, он видел нас. Мы устроили там фестиваль молодежи и студентов. Не вернется, закопался, сволочь».
0: «Вернется», — настаивала на своем Баринова. Любовь Ивановна оказалась права. Уже спустились сумерки. На пустынной улице, ведущей к гаражу, появилась крупная фигура мужчины. Это был Лапшин. Он шел тихо, то и дело оглядываясь. Подойдя к гаражу, немного постоял. Прислушивался. Потом звякнул ключами, сбросил с ворот замок и отворил дверь. Войти внутрь Лапшин не успел. Скрутили быстро и тихо. Лишь звериный рев раздался на всю округу. Перед Бариновой сидел не тот плюшевый здоровяк, которым всегда казался Анатолий Лапшин. Это был крупный злобный зверь с кошачьим прищуром. Теперь он не скрывал своей настоящей сущности. Теперь можно было быть самим собой. Любовь Ивановна профессионально скрывала свои эмоции. Было непросто, но монашка с этим справилась блестяще. Она положила на стол чистый бланк протокола допроса, заполнила первые строки и, подняв глаза на Лапшина, коротко спросила. «Анатолий, зачем?» Лапшин испугался пронзительного взгляда следователя и отвернулся. Он не проронил ни слова. Так продолжалось несколько дней, до тех пор, пока Баринова не заговорила о Шуре, жене Лапшина, вернее, бывшей жене. Прежде Любовь Ивановна выложила на стол несколько фото. «Вы тут никого не узнаете?» — спросила она. «Приглядитесь внимательно». Лапшин нехотя повернул голову и посмотрел на фотографии. Его лицо скривилось в дьявольской улыбке, и щеки загорелись румянцем. Да, он узнал эту картину. Он же сам это сотворил. На фотографиях было изуродованное до неузнаваемости тело женщины. Лежало оно в телефонной будке. Опознать несчастную по лицу было невозможно, но Лапшин опознал. Это была его Шура. Баринова ужаснулась, вид растерзанного тела, видимо, доставлял Лапшину удовольствие. Это даже не зверь. Зверь убивает ради того, чтобы выжить, а этот — ради того, чтобы насладиться своей властью над тем, кто слабее. Любовь Ивановна с трудом взяла себя в руки. «За что вы убили ее?» Лапшин продолжал смотреть на фотографии и улыбаться. «Вы слышите меня?» — еще раз спросила следователь. «Она свое получила», — шепотом произнес Лапшин. «Она хотела меня бросить. Вот и бросила. Потаскуха. Проститутка. Я ее не устраивал». «А теперь тебя все устраивает?» — этот вопрос Анатолий задал, наклонившись над одной из фотографий. «Все?
2: Она вам изменяла?»
0: «Она меня унизила», — ответил Лапшин и поднял свои обезумевшие глаза на следователя. «Я не хочу, чтобы меня допрашивала ты. Мужика зови, пусть Бычков меня допрашивает». Не один день прошел, прежде чем Бариновой удалось найти, если здесь уместно такое выражение, общий язык с Лапшиным. Сказался опыт. Постепенно Анатолий стал доверять следователю и признаваться. Во всем, что с ним произошло, Лапшин винил свою бывшую жену. «Сначала же жили нормально», — рассказывал Анатолий. «Я любил ее. С детьми не получалось. Мы думали, что это она не может, что у нее что-то не так. Потом скандалы начались. Шура стала приходить домой поздно. А потом мне мужики рассказали, что видели ее то с одним, то с другим. Я развестись хотел. Позор. Но духу не хватило. Не разговаривали неделями. Выживала она меня из дома. Ничего не скрывала, сука. в командировке стала ездить.

0: Понятно, что она там делала, ноги раздвигала. А у меня вот тут копилось. Лапшин гулко стукнул себя в грудь кулаком. Убить ее хотел, утопить, под поезд бросить. Стал за ней следить. Тут она уехала в санаторий лечиться. Отчего лечиться? Приехала вообще другая, наглая, довольная. Я так за ней и ходил. Как-то вечером возвращаюсь домой и вижу Шурку в телефонной будке. Разговаривает с кем-то. Я подкрался. Слышу, с хахалем говорит. Но все бы ничего, но она говорит. «Егорка, я забеременела, ребенок у нас будет. Я отпуск взяла. Завтра вещи соберу, заеду к сестре в Саратов, а потом к тебе. Как билет возьму, позвоню с вокзала». Беременная она была. Брехучая тварь. Все вы бабы такие. Как между ног зачешется, вас не остановишь.
1: «Анатолий, вы без философии своей, пожалуйста», — осекла Лапшина Любовь Ивановна.
0: «Поехал я за ней. Не знаю зачем. Ноги сами несли. Я нож взял. Сам сделал. В мастерскую у себя в гараже. Красивый нож получился. У дома ее сестры целый день прождал. Не зря. Она с сумкой вышла и пошла к остановке. Я за ней». Она вдруг в телефонную будку заходит. Понятно, зачем. Звонить своему Егору. Я подошел послушать. Она говорит с ним, сюсюкает. Потом про меня так плохо сказала, тварь. Лапшин взвыл и громко стукнул рукой по столу. Тварь! Я не сдержался. Вытащил нож и ей в живот. Дальше не помню. На улицу посмотрел, пусто. А мне так хорошо стало. Такая радость внутри, легко. И тепло между ног. Лапшин покраснел и резко замолчал. Пауза затянулась. Лапшин молчал и изредка подергивал головой.
1: «Лицо изуродовали, чтобы ее не опознали?» — прервала затянувшееся молчание Баринова.
0: «Да», — кивнул Анатолий. «Сначала от злости стал кромсать, а потом так, чтобы не узнал никто».
1: «Куда одежду дели? Крови же много было».
0: Плащ испачкал, тут же в канализацию бросил. Ботинки отмыл в луже. До трассы добрался и на попутке домой уехал.
1: «Остальных женщин за что убили?»
0: «За то же самое. За то, что гуляли направо и налево. За то, что над мужьями своими смеялись, позорили их».
1: «Откуда вы знали про этих женщин? Кто вам рассказывал?»
0: «Мужики рассказывали, сами. Про первую на автобазе от обреза услышал».
1: «Обрез — это не Чапаренко».
0: «Да, вечером как-то сидели в подсобке со слесарями. Выпивали они. Я-то не пью. Обрез выпил и начал рассказывать, как его Оля с каким-то вшивым интеллигентом гуляет. И ведь не скрывает этого коза. Он говорит, убью обоих. Грозился только. Никого бы он не убил. А я смог. На следующий день в гараж заехал, нож увидел, вспомнил, как хорошо мне было, когда Шурку зарезал. Вот мысль и пришла Ольгу наказать. Только так, как с Шурой нельзя, надо аккуратно и быстро. А чтобы аккуратно и быстро, руку набить надо. С женой прокурора заехали в универмаг. Там я и увидел эти бабские манекены. Самое то. Вспомнил, что Глущенко мне по пьянке рассказал про карточный долг Васьки Щепкина. Он на автобазе слесарем работает. А до этого вором был, по квартирам лазил. Я к нему денег предложил. Он мне эту манекену и вытащил. Я несколько дней тренировался, потом стал за Ольгой следить. Решил, как выйдет от любовника, так и прикончу ее. Всю ночь прождал. Дождался. Она сама подставилась. Темно еще было, вышла от своего любовника и через рощу почесала. Быстро так. Может, меня заметила. Около больницы вдруг берет и заходит в телефонную будку. Звонить кому-то собралась. Я дверь открыл, она повернулась, и все. Нож как в масло вошел. Только когда я уходил обратно через рощу, меня этот немой увидел. Но я вида не подал. Шел себе спокойно и шел.
1: «А когда вы приехали с Регинским в больницу, немой вас узнал, так?» — спросила следователь.
0: «Так, не должен был. Но я по лицу увидел. Заложит. Пришлось и его того».
1: Лапшин провел большим пальцем по горлу.
2: «Нож не Чапаренко в квартиру вы подбросили?»
0: «Я. Жалко было. Красивый ножик. На шпагу похож. Но тут случай подходящий. Потом сделал анонимный звонок Регинскому. Дело в шляпе».
1: «Откуда узнали, что не Чапаренко арестован по подозрению в убийстве?» «От Регинского узнал», — ответил Лапшин и ухмыльнулся. «Он много чего при мне болтал. Самое время было стрелки на обреза перевести. Тут еще газеты с адресом Глущенко. Все так удачно складывалось. Грех не воспользоваться. Я потом и рубашку ему свою подсунул с кровью. Он же, когда синий, ничего не помнит. А рубашки у нас одинаковые были, только размер разный. Но когда она вся в крови, кто на размер смотреть будет? Я с него рубаху снял и спрятал».
2: «Светлана Пурлова, жена вашего родственника, на женщину неподобающего поведения была совсем не похожа. Ее-то почему задушили, Лапшин?»
1: «А как с ней надо было поступить? Она Жорку на улицу выгнала. Что думаешь, просто так? Нет, я ее в исполкоме с мужиком видел. При галстуке такой важный. А Светка перед ним глазками моргает, задом вертит. Одна порода. Тогда решил Светку убрать, чтобы Жора нормально пожил. Она ко мне в машину села, но я ей мозги запудрил. Завез в посадке и задушил. Это, конечно, сложнее, чем ножом пырнуть, но зато крови нет».
2: «В таксофон зачем отнесли?»
1: «Я ее сначала там бросил, в лесополосе. А потом выезжать стал и увидел эту будку. Не знаю зачем. Так захотелось, настроение было хорошее. Да и Светка не сопротивлялась. Я люблю, когда меня слушаются».
2: «А Короленко вас не послушалась?»
1: «Зинка?»
2: «Да, Зина Короленко», — уточнила Любовь Ивановна.
1: «Она наглая подлюка и глупая. Я удавку в машине забыл, а до нее 100 метров было идти. Не возвращаться же. Ломик увидел в углу и отоварил Зинку. Потом за стол ее стал усаживать и рубашку кровью испачкал. Пришлось Валентину подарить. Жалко, новая была. Индийская. Носил бы и носил».
2: «То есть рубашку вам, Лапшин, жалко, а женщину нет?» Баринова понимала, что зря задала этот вопрос, но сил сдерживать себя оставалось все меньше.
1: «А что ее жалеть? Что ее жалеть?» — начал повышать голос Лапшин. «Она Семен Ураган оставляла у всех на глазах. У нее мозги не в голове, а ниже пояса. Что ее жалеть? Да что я тебе объясняю, все равно не поймешь. Ты никогда в нашей шкуре не была».
2: Ах, как же много сейчас Баринова хотела высказать этому извергу. Как хотелось ей вцепиться в его бессовестные глаза, как не хватало в руке тяжелого предмета, по которому плакала аккуратно стриженная голова Лапшина. Сердце Любови Ивановны громко и часто забилось. Она даже хотела закончить допрос и выйти, но делать этого было нельзя. Такая у нее работа. Такой круг ее общения. Терпеть, играть роль совершенно нейтрального человека, более того, надо располагать к себе преступника, убийцу, иначе всех подробностей не узнать. Баринова достала из сумочки пачку опала. Да, давно она не прибегала к этому средству успокоения. Уж несколько месяцев это точно. Покопалась в сумке, спичек нет. Любовь Ивановна постучала в железную дверь. Открыл конвойный. «Огонек есть?» — спросила следователь. Сержант молча достал из кармана коробок спичек и дал прикурить. Жадно затянувшись несколько раз, Любовь Ивановна успокоилась и опять присела напротив Лапшина. «Волнуешься, Любовь Ивановна?» — с ехидной улыбкой спросил Лапшин. «Скрывать не буду», — призналась Баринова. «Как представлю бедную Зину с пробитой головой, так дурно становится».
1: «Так не представляй».
2: «Стараюсь. А телефонную трубку зачем ей в руку вложил? Фантазия разыгралась?»
1: «Я когда зашел в эту сторожку, она с кем-то по телефону любезничала. Меня увидела, трубку сразу бросила. Я представил себе Шуру, когда она с хахалем по телефону лобызалась. Вот и решил, пусть будет так».
2: Про Аллу Соловьеву могла бы уже не спрашивать, но надо.
1: «Эта проститутка вообще первой должна была стать», — охотно начал говорить Лапшин.
2: «Вот как? Сильно мужа обидела?
1: А ты как думаешь? День рождения был у Копыловой в прокуратуре. Я-то маленький червячок, меня туда не приглашали. Но прокурора я в машине ждал. Тут Регинский выходит и говорит, что надо съездить за водкой. Не хватило им. Садится ко мне Соловьев Миша, поддатый сильно уже. И давай мне рассказывать про свою Аллу, как она с Курбатовым крутит. Ничего не боится, а Алка, она красивая, она мне нравилась, я бы ее не задушил».
2: Лапшин поморщился и начал со стервенением чесать голову. «Я бы ее не задушил», — повторил он. Баринова не вмешивалась в его монолог. Она наблюдала за непонятными страданиями душегуба и ждала.
1: «Я ведь хотел ее отпустить», — продолжал говорить Лапшин. «Зачем она это сделала? Зачем сказала, дура?»
2: «Что она вам сказала?» — не сдержалась Любовь Ивановна и подтолкнула Лапшина.
1: «Что сказала?» — переспросил Анатолий. «Что сказала?»
2: Ноздри у него раздулись, уголки губ приподнялись, как будто он собирался зарычать.
1: «Она выпивши была. Села ко мне в машину, юбка короткая, белая, ногу на ногу положила и просит отвезти ее к воинской части. Там дома эти, где офицеры живут. Я всю дорогу на ее ноги смотрел. Запах от нее такой приятный. У меня забурлило все внутри, как в молодости, как первый раз с девушкой. Я даже почувствовал, что мужская сила просыпается. Мне было так хорошо, хотелось ехать и ехать. Она говорит: «Остановись здесь, между домами, я приехала». А мне отпускать ее не хочется. Не знаю как, но рука моя на ее коленку опустилась. Кожа такая мягкая, теплая. Она взяла и ноги раздвинула. Приглашает мою руку туда... туда. А сама смотрит так хитро-хитро. Я по ноге поднимаюсь все ближе, под юбку. А она вдруг ноги сильно сдвинула и засмеялась. Смеется и говорит: «А Шура сказала, что ты импотент, а ты мужик нормальный. Ладно, Толик, ты не в моем вкусе. Простоват, прости». «Зачем она это сказала? Зачем, дура?» Вышла из машины и в телефонную будку пошла звонить. Я не мог ее упустить. Взял под сиденьем удавку, оглянулся, вокруг никого. Дверь таксофона открыл и задушил ее. Плакал потом. Алку жаль было. Но зачем она это сказала?
2: «А вещи из сумочки забрали, чтобы было похоже на ограбление?»
1: «Нет, я духи искал. Запах ее духов хотел себе оставить».
2: «Те, что у вас дома нашли? Пани Валевска?»
1: «Да, Соловьев говорил, что ей иностранные духи Курбатов подарил. Она и не скрывала, такая была. Он возмущался, а она говорит, мол, не можешь красивую женщину содержать, терпи. Не хочешь, разводись. Вот такая была».
2: «Как узнали про Диму Казакова?» — продолжала допрос Любовь Ивановна.
1: «Это про пацана, который меня видел?»
2: «Кто вам о нем рассказал? Регинский опять или кто?»
1: «Нет, прокурор тут ни при чем. Я уже чуял, что этот москвич Немирович на меня глаз положил. Хитрый сучонок. Он в то, что нож под ванной у обреза оказался, сразу не поверил. Регинский все возмущался, а я-то знал, что опер прав. Я в обувном почувствовал, подозревает он меня. Потом утром москвич областных оперов увидел неподалеку от дома. Тут я все понял, надо было срочно уходить».
2: «Почему сразу не скрылись?»
1: «А зачем сразу? Я не один год в прокуратуре работал, многие вещи понимаю. Если следят, значит, арестовывать еще рано. Да и Регинский был не в курсе. Я же его как книгу читал. Поэтому решил спокойно уехать. Взять отпуск за свой счет и уехать. За несколько дней до этого, как чувствовал, в кассе взаимопомощи 3000 взял. На год бы мне этих денег хватило, это точно. Вспомнил, что Регинский просил утром заехать в отдел милиции. Он там портфель свой оставил. У Ильина в кабинете. Я раненько приехал. Ильина еще не было. Тут, смотрю, стоит буханка их оперовская. Случайно подошел к водителю Сашке, разговорились. А он говорит, что с Сан Санычем едет в лагерь пионерский под Тихомировку мальчишку-свидетеля забирать. Я все понял, я же искал этого пацана, он дома не появлялся. А спрашивать было не у кого, не мать же его пытать. Тут на тебе, в лагере он. Я все понял, поехал к Регинскому в отпуск отпрашиваться, а этот хрыч ни в какую. Тогда плюнул я и решил смыться. Из окна вижу, опер этот из области стоит у входа. Это за мной. Прошел через двор в хозсклад. Там решетка хилая. Выбил ее и все. Ищите меня. На автобазе старенький козел стоял. Я знал, что на ходу машина. Сторожу червонец дал, сказал, что надо к бабе в Быковку съездить. Он не возражал. Я в лагерь. Пацана прихватил и обратно в город. Козла во враге за Стекольным бросил. Дальше ты все знаешь.
2: Лапшин глубоко вздохнул.
1: «Как меня просчитали, не пойму».
2: «Немирович», — тихо произнесла Баринова.
1: Лапшин от злости снова сильно стукнул кулаком по столу.
2: «Неужели, Лапшин, вы надеялись, что эти ваши преступления останутся безнаказанными?»
1: «Я об этом не думал».
2: «А вы не задумывались над тем, что это молодые женщины, им жить и детей рожать?
1: Мы после войны население восстановить не можем. 20 миллионов не досчитались. Вы об этом, конечно, не думали. Вы фашист, Лапшин.
0: Я больной человек. Меня Шура до этого довела. Лечить меня надо.
1: Лучшее лекарство для вас — это пуля в затылок. Лапшин поднял глаза на следователя и побледнел. Баринова сложила бумаги в портфель и, не прощаясь с Лапшиным, вышла.
3: Эпилог. Полная пузатая луна разгоняла темень летней ночи. Опять, как и месяц назад, Костя сидел на полке в душном, раскаленном за день беспощадным солнцем вагоне. Опять мерно постукивали колесные пары, опять через приоткрытые окна слабый ночной ветерок пытался остудить спящие людские тела. Немировичу не спалось. Нет, не от того, что было жарко, а от того, что уезжал он от людей, которые всего за месяц стали ему близкими. Какой все-таки интересный наш народ. Мы так тяжело допускаем к себе чужаков, мы неприветливы и недоверчивы, и не стесняемся этого, сразу даем понять, ты здесь не нужен. Мы такие хмурые, такие колючие. Загадочность русской души — это ее закрытость. Но стоит только чуть отворить створки, как сразу виден свет. Свет добра, сострадания, искренности. У нас написано на лице ровно то, что написано. Никакого двойного смысла. Любим, значит, любим. Ненавидим, значит, ненавидим. Дарим, значит, дарим. Воруем, значит, воруем. Хорошо ли это, плохо ли? Кому как, но это мы. И другими мы не будем. Такими сделала нас наша земля, наша история, наша вера. Немировичу бы радоваться. Он ведь так хотел вернуться в родную Москву. Теперь, когда его ссылка позади, он грустил. Конечно, он будет скучать по Витьке Бауэру, по огромному и нахрапистому Сан Санычу Мантуленко, по Ильину, который так хотел его, Немировича, упростить, по Славке Волкову. Это простые люди из советской глубинки, которые честно и бескорыстно делают свою работу. Но самая печаль — это то, что Алена с ним не поехала. Вечер. Уже неделя, как все страсти, связанные с поимкой злодея Лапшина, улеглись. Отдел занялся своей рутинной работой. Костя, вот-вот собиравшийся выскочить в направлении универмага, наткнулся в коридоре на Николая Ивановича. «А я за тобой, Немирович», — сказал Ильин и, резко развернувшись, пошел впереди капитана. «Пошли, там тебя к телефону». «Там это, скорее всего, в кабинете начальника». Так и было. Костя взял трубку. «Слушаю, Немирович». «Герой, герой», — Костя узнал голос Кривошеева. «Прославился на все МВД. Начальник управления спрашивал вчера про тебя. Как это, говорит, мы такими кадрами разбрасываемся?» Так что собирайся, Станиславский. В понедельник, чтобы был здесь. Квасненко уже готовит парткомиссию. Выговор с тебя снимать будут. А как же моральный облик строителя коммунизма? С издевкой произнес Костя. Я же завалю всю стройку. Не ерничай, Костя. Ты сегодня на коне. Так держись на нем и особо нос не задирай. Ты большое дело сделал. Я тебе как бывший историк скажу. Успех. А вот что создает великих людей. «Вы так про меня говорите, я сейчас загоржусь». «Это не я сказал, это Наполеон Бонапарт. Ты расслышал, когда тебе надо приехать?» — переспросил Вячеслав Романович. «Так точно». «Жду. До встречи». Кривошеев положил трубку так быстро, что Костя даже не успел попрощаться. Он поднял голову и увидел нахмуренного Ильина. «Уезжаю, Николай Иванович», — сказал Немирович. «Ну и уезжай», — как-то обиженно произнес Ильин. «Я сразу знал, долго ты у нас не задержишься. Дела передай обратно Мантуленко и свободен». Ильин даже не пытался скрывать, что сильно расстроен. Косте нечем было утешить начальника. Он развернулся и собрался выйти. «Когда тебе надо быть в Москве?» — спросил Ильин. «В понедельник». «Ага, значит, билет возьмешь на субботу? Понятно, иди». Алена знала, что Костя придет сегодня, чтобы проводить ее до дому. Она ждала около служебного входа. Домой пошли пешком. Как-то сегодня было не очень радостно. Немирович не знал, как начать разговор об отъезде. Он уже несколько раз говорил Алене, что намерен ее забрать с собой, но каждый раз девушка не могла принять решение без мамы.
1: Поэтому Костя решил начать этот разговор в присутствии Марии Федоровны.
4: «Проходите, Константин», — пригласила Мария Федоровна Костю. «Поужинаете с нами?»
1: «Спасибо, отказываться не буду».
3: Сели за стол. Мария Федоровна вытащила из духовки противень с запеченной рыбой, картофелем и сырной курочкой. Сказать аппетитно — это ничего не сказать. Костя ел молча. Мама Алены все это время не спускала глаз с гостя. Когда тарелка Немировича опустела, Мария Федоровна задала вопрос.
4: «Что у вас происходит, Константин?»
1: «У нас это где?» — переспросил Костя. «В отделе милиции?»
4: «Вы прекрасно поняли, где», — сложив руки на груди, ответила женщина. «У вас в душе».
1: «Я завтра иду брать билеты в Москву. На субботу», — выпалил Костя. «Я хочу забрать Алену с собой. Больше у меня ничего не происходит. Алена, ты поедешь со мной?»
3: Девушка положила вилку на стол. Она несколько секунд сидела неподвижно, а потом подняла глаза на маму.
4: «Что ты на меня смотришь, дочь?» — спросила Мария. «Ответь, ты поедешь с ним?»
5: «Я хочу», — очень тихо произнесла Алена. «Но как же ты здесь одна?»
4: «Дело не во мне, доченька, дело в нем», — Мария Федоровна говорила так, будто Немировича вовсе здесь не было. «Я знаю, что ты влюблена в Константина, знаю, что он в тебя влюблен. Но на этом все. Костя не разведен, он до сих пор женат. Он женатый мужчина. У него опасная работа, убийцы, уголовники. Он подвергает свою жизнь риску. Никакой гарантии, что и твоя жизнь не будет под угрозой. И, наконец, мы не знаем, где и как вы будете жить. Где? В квартире с его женой? Или в какой-нибудь общаге?»
3: «Мария Федоровна», — вдруг вмешался Костя, «а вы, когда выходили замуж, тоже вот такие вопросы задавали? Тоже все взвешивали?»
4: «Нет», — повысила голос мама, — «это и плохо. От этого безрассудства я и хочу уберечь свою дочь. Вы слишком торопитесь, молодой человек, но дело даже не в этом».
3: «А в чем?»
4: «А в том, что я вам не очень верю».
3: «Но я же не с вами жить собираюсь».
4: «Ошибаетесь, Константин. Я живу в ней, в Алене. Все, что я делаю и переживаю в своей жизни, это только для нее. Как ни крути, а ее жизнь — это моя жизнь».
3: Костя отодвинул тарелку и встал из-за стола.
4: «Спасибо», — сказал он. «Было очень вкусно».
3: Костя положил руку на плечо Алены, она подняла заплаканные глаза.
4: «А ты ничего не хочешь мне сказать?»
3: Алена вскочила и бросилась на шею Немировичу.
5: «Прости меня, прости», — шептала она. «Я люблю тебя, я хочу быть с тобой, но давай немного подождем, я сейчас не могу бросить маму».
3: Костя нежно обнял девушку и погладил ее по спине. Ему было досадно, но не понять Алену он не мог, потому что любил.
5: «Да, подождем», — шепнул он на ухо Алене. «Я вернусь за тобой. Скоро вернусь».
3: Немирович поцеловал Алену в губы, посмотрел в ее большие страдающие глаза и, прежде чем уйти, обратился к Марии Федоровне. «Я люблю вашу дочь. Она будет моей женой. Это последнее мое слово. До свидания». Он, не дав шанса женщине ничего ответить, быстро ушел. Утром Костя был не на шутку удивлен. В кабинет заглянула Инна Васильевна. Удивился не только Немирович, но и все опера. У Мантуленко даже опустилась челюсть. Дело было в выражении лица секретаря. Всегда непробиваемая, как римская статуя, Инна Васильевна вдруг наивно улыбалась. Это было немного смешно, потому что улыбаться она не умела, оттого в лице женщины было что-то детское.
4: «Константин», — обратилась она к Немировичу, — «можно вас на минутку?»
1: «Здравствуйте, Инна Васильевна, конечно». Костя встал и вышел в коридор.
3: Секретарь что-то прятала за спиной.
4: «Помните? Ой, мне так неловко!» Женщина засмущалась и опустила голову. «Вы как-то спрашивали, где купить хороший торт?»
1: «Ну да».
4: «Я сказала, что я сама пеку».
1: «Помню».
4: «Вот».
3: Инна Васильевна протянула Немировичу небольшой тортик.
4: «Это вам. А то уедете и вспомнить будет нечего. Это Наполеон, по рецепту моей мамы. Берите».
3: Костя был настолько тронут, что даже забыл, что в таких случаях надо говорить. Он взял из рук секретаря торт и поцеловал Инну Васильевну в щеку. Слеза сорвалась с века женщины и побежала по щеке. Инна Васильевна отвернулась и торопливо пошла.
4: «Спасибо!» — вслед женщине крикнул Костя. «Мне будет что вспомнить, вы очень хороший человек!»
1: Подобный поступок Инны Васильевны поверг в шок весь отдел уголовного розыска.
0: «Она в тебя влюбилась», — Немирович гаркнул своим сочным басом Мантуленко. «Вот чертяка, как ты это делаешь?»
1: Большую часть торта уничтожили буквально за 3 минуты. Оставшуюся часть Костя понес Вере.
5: «Кто?» — широко раскрыла глаза от удивления Вера. «Инна Васильевна? Боже, как же много мы еще не знаем о ней! Это все ты, Немирович, ты взбаламутил наше сонное царство!»
1: Вера поставила на плиту чайник и подошла к Косте очень близко. Капитан почувствовал ее горячее дыхание.
5: «Женись на мне, Немирович», — сказала Вера, съедая Костю взглядом. «Знаешь, какая я жена буду? И в постели то, что надо, и в жизни не заменишь. Женись, последний раз предлагаю».
1: Костя молчал. Любое его слово сейчас могло лишь обидеть Веру.
5: «А, я забыла про любовь», — сама же ответила на свой вопрос Мохова.
1: Она стукнула в грудь капитану своим маленьким кулачком.
5: «Ты прав, сволочь. Нужна эта долбанная любовь».
1: Вера отвернулась и отошла на пару шагов.
5: «Вера, прости».
1: «Поезжай, гад, в свою Москву», — перебила Костю Мохова. «И только попробуй меня забыть. Уходи». Она махнула рукой, но так и не повернулась лицом к Немировичу.
5: «Тебя не забуду», — ответил он и вышел.
1: На московский перрон Немирович ступил в 5 утра. Утро встретило влажной прохладой. Костя взял у вокзала такси и уже через полчаса был дома. В управление он прибыл, как и должен был, к 8 утра.
0: «Ну что, старший оперуполномоченный Немирович, с возвращением!» — радостно говорил Вячеслав Романович, приобняв Костю. «Тестю не звонил?»
6: «А зачем?»
0: «Так он руку приложил, да и пыл секретаря парткома поумерил». «По Гоголю получается. Сам породил, сам и убил?»
1: В эту минуту приоткрылась дверь кабинета, и в проеме появилась крашенная шевелюра полковника Квасненко.
5: «Помяни черта», — шепнул Кривошеев.
0: «Вот вы где спрятались», — по-дурацки улыбаясь, громко сказал Квасненко. «Поздравляю, Немирович! Наслышан, наслышан!»
1: Секретарь протянул руку Константину. Костя посмотрел на пухлую ладонь полковника и с огромным трудом заставил себя протянуть руку в ответ.
0: «Мир!» — опять изображая радость, голосил Квасненко. «Ты уж не сердись на меня! Так надо было! Партия того требует!»
5: «Скажи мне, Павел Григорьевич», — неожиданно прервал словоблудие секретаря вопросом Костя. «А что такое партия?»
0: «Ну, странные вопросы ты задаешь».
5: «Партия — это люди. Вот какие люди встретились тебе на пути, вот такая и партия».
0: «Это ты на что намекаешь?» — с лица Квасненко сдуло идиотскую улыбку. «Это как понимать?»
5: «Всех причесать под себя у вас не получится», — Костя говорил тихо, не отводя взгляда от бегающих глаз Квасненко. «Каждый человек, как инт пошив, у каждого свое лекало. А намекаю я на то, что не надо путать себя и партию, это разные вещи. Если я не хочу жить со своей женой, а хочу с ней развестись, то никакая парткомиссия сделать по-другому меня не заставит. Я в эти стены пришел убийц, воров и мерзавцев ловить, а не примерного мужа из себя строить. А за добрые слова спасибо, товарищ полковник».
7: Вы слушали программу «Читатель».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.